0: участники коалиции желающих в Париже. И как на это отреагировали в Москве?
1: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
2: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
3: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
4: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
5: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 14 года остались генераторы, но у них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
6: Нет в степи валежника. Генераторы – это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
4: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынуждена прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». С 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
7: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
4: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
5: Публикуют фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
6: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны – Такое ощущение, куда-то рассосались.
4: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издания Insider, зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
0: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван.
0: Ну, вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
8: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции, путинской системы последних 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим, Крым в общем и целом обеспечен всем необходимым, защищен, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак. Да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. А Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым. Потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются, и, в общем, объявит там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
0: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
8: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживает от такой информации, и он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть, потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни. Ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально, Путин занимается вопросами топлива. Как будто от того, что он провел совещание, это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях, да. Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну, ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация, и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
0: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим, то есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь, когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топлива? Этого топливного кризиса. Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
8: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главными, потому что, шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, в основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот, этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы, что делать, казнить нельзя, помиловать, вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
0: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
8: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нет адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают

0: Тем более все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа, тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
1: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпина. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023-го. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части

0: интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
1: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил. Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
2: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
1: А куда потратишь, знаешь?
2: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
1: так,
2: что-то.
1: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
2: Можно, да. Да, можно оставлять.
1: Обещаешь почитать.
2: Да, обещаю.
1: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
2: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены, часто делают это молча, часто делают это ниже радаров, просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
1: И ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
2: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
1: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
2: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
1: А вина на ком лежит?
2: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля – это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
1: Почему, по твоему мнению, они не правы?
2: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
1: Она
2: есть
1: всегда. Даже вне свободы?
2: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
0: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
2: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
1: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: А я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
1: Как ты относишься к этой идее?
2: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России, и их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
1: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатели громадского радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра ЗМИНа. Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
2: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах,
1: посмотри,
2: ни в какой
1: вот
2: ситуации...
1: Классная фотка твоя, как раз
2: да.
1: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
2: да,
1: пожалуйста,
2: я помню этого перебила. Котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, но и мы их подкармливали.
1: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляемых, вдруг взял в руки оружие?
2: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно, ну, не хочется, ну, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
1: Тебе доводилось убивать?
2: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном, ну, а мы должны были вгрызаться в землю.
1: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
2: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
1: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
4: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
1: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
2: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
1: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
2: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным. Вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
1: Ему россияне.
2: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
0: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
2: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я, как офицер Вооруженных сил Украины, не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
1: Это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает.
2: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
1: Не он, не твой подчиненный,
2: нет,
1: а били тебя.
2: Били именно меня, били меня одного за всех. Как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
1: Я просто про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
2: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео, он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
1: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
2: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
1: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
2: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
1: Расскажи, как это работает.
2: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, которая работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
2: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
0: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 15 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. США и Иран продолжают интенсивные боевые действия. Дональд Трамп угрожает бить по иранским энергетическим объектам. По какому сценарию будут действовать российские власти, если Кремль решит провести новую мобилизацию? Исследование издания «Верстка». Страны Европейского Союза договорились предоставлять временную защиту только тем украинским гражданам, которые полностью выполняют требования, связанные с их воинской обязанностью в Украине. Также сегодня...
1: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Это правительство Миндичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых.
0: Правительство Украины во главе с Юлией Свириденко отправлено в отставку, несмотря на отсутствие очевидных поводов для этого. Почему Владимир Зеленский решил провести ротацию кабинета министров? Соединенные Штаты и Иран уже несколько дней подряд продолжают обмениваться интенсивными ударами. Ситуация в регионе Персидского залива становится все более напряженной. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с угрозой атаковать объекты иранской энергетической инфраструктуры, от чего американская армия до сих пор воздерживалась, поскольку такие удары могут привести к катастрофической экономической ситуации в Иране и непредсказуемым последствиям для всего региона. Тем не менее, Трамп дал понять, что готов пойти на этот шаг, если Иран не пойдет на переговоры.
2: Удары по энергетической инфраструктуре я оставлю напоследок, но в конце концов придет черед и энергетических объектов. Сегодня вечером мы нанесем один мощный удар, завтра вечером еще один, и послезавтра вечером снова очень мощный удар. А на следующей неделе ситуация для них станет значительно тяжелее, потому что начнутся удары по электростанциям. Начнутся удары по мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и все их мосты, если они не согласятся сесть за стол переговоров.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп также отказался полностью исключить проведение наземной операции американских войск в Иране, отметив, однако, что не хотел бы, чтобы в такой операции возникла необходимость. Он также отменил свое решение о взимании из проходящих через Ормузский пролив судов 20% стоимости перевозимых ими товаров и грузов. Американский президент заявил, что вместо этого за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашение в сфере торговли и инвестиций. Продолжает действовать американская блокада портов Ирана. На фоне новой эскалации в Персидском заливе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением по поводу возможных новых ударов Ирана по израильской территории. Ранее Нетаньяху не раз давал понять, что он не согласен с решением приостановить американо-израильскую операцию против Ирана «Эпическая ярость», поскольку она не достигла всех поставленных перед ней целей и категорически отказывался отдать приказ о выводе израильских войск из южных районов Ливана, где они ведут бои с боевиками, признанной в США и ЕС террористической проиранской группировки «Хизбалла». На этот раз Нетаньяху прямо обратился к Тегерану. «Мы готовы к любому развитию событий, и я хочу сказать лишь одно. Нет, я лучше обращусь напрямую к руководству Ирана. Не рассчитывайте, что в случае нападения на нас все закончится тихо. Не рассчитывайте, что все повторится по прежнему сценарию. Этого не будет. Наш ответ будет мощным. Это будет уже другой сценарий, гораздо более жесткий и гораздо более сильный. Прошли те времена, когда по нам можно было безнаказанно наносить удары. Любой, кто нападет на нас, получит ответный удар многократно большей силы. Так мы поступили с иранской осью зла, и так будем поступать с каждым, кто попытается причинить нам вред. Именно так мы действуем». Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как это уже не раз бывало при военных эскалациях в Персидском заливе, даже на фоне переговоров США и Ирана о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения, цены на нефть на мировых рынках опять подскочили, хотя и не до уровня, достигнутого в первые недели войны, когда обмен ударами был особенно интенсивным. О том, как очередной рост нефтяных котировок сказывается на России, наш экономический обозреватель Максим Блан. Брент.
3: Баррель сорта Брент, который неделю назад стоил около $72, 14 июля торговался выше 87. Судоходные компании окончательно перестали понимать, с кем договариваться о проходе судов и в какое окошко вносить оплату за то, чтобы этот проход был безопасным. Ведь самое главное, реквизиты, по которым надо перечислять пресловутые 20% от стоимости грузов, Дональд Трамп в своей социальной сети указать-то и забыл. Так что, если не считать самых отчаянных капитанов, все остальные взяли паузу. На первый взгляд, все это может показаться очередным подарком американского президента, ну или иранских союзников России, не суть важно, загрустившим было российским нефтяникам, не теряющему оптимизма министру финансов Российской Федерации Антону Силанову, а вслед за ними и всей российской экономике. Однако, между началом марта и серединой июля есть весьма существенная разница. К середине июля Россия превратилась в импортера нефтепродуктов и судорожно пытается нарастить этот импорт для того, чтобы погасить развивающийся в стране топливный кризис. И в этих обстоятельствах рост нефтяных цен и дефицит сырья обостряет конкуренцию между импортерами бензина, дизеля и авиационного керосина и самым непосредственным образом влияет на их цену. Так что, если говорить о бюджете, то значительную часть нефтяных сверхдоходов, если они еще будут, придется потратить на компенсацию в разнице цен между мировым и внутренним российским рынком. Кроме того, назвать Россию надежным поставщиком в условиях вполне успешной охоты украинских беспилотников на танкеры российского теневого флота довольно сложно. Даже если сейчас риски плыть через Армузский пролив перевешивают риски вывоза нефти из российских портов на Балтике или в Черном море, то все идет к тому, что они станут равноценными. Так или иначе, но дисконт на российскую нефть к сорту Brent пока не уменьшается. Так что в сухом остатке для россиян очередное обострение в Персидском заливе означает лишь усугубление топливного кризиса, который и так уже оказывает влияние на всю экономику.
0: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Пока в Армузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах торговые суда подвергаются обстрелам, вооруженные силы Украины постоянно атакуют российские суда в акваториях Черного и особенно в последнее время Азовского морей. Меньше чем за 10 последних дней там были поражены более 100 судов. Азовское море – важный экспортный маршрут для снабжения аннексированного Крыма, а также для вывоза сельскохозяйственной продукции, включая зерно, украденное на оккупированной территории Украины. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает эти удары очень эффективными.
4: Эта операция, вкратце, она очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами, 116 или там нет, но есть видеоподтверждения сплошные, идут потоком. Если в срочном порядке в России не найдут противоядия, а пока нет причин считать, как они найдут противоядие, то вся эта структура хождения через Азовское море, она по сути рухнет. Здесь успех большой очевиден. Очевидно, бессилие России, важнейшее направление российское, выбывает из игры прямо на глазах. Придется им искать альтернативы. Это обойтись без Азовского моря, возить, что можно по земле возить по территории Украины, собственно. Это вообще огромный риск. И риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы и очень большие налицо.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Министерство сельского хозяйства России утверждает, что, цитата, «ситуация в Азовском море не повлияет на обеспечение внутреннего рынка страны продовольствием и ее экспортные возможности». Конец цитаты. Одновременно в связи с ударами в Азовском море ведутся поиски альтернативных маршрутов. Время свободы. В России все больше признаков того, что Кремль готовит новую мобилизацию для решения поставленной перед армией задачи полной оккупации территории Донбасса. Напомню, что недавно в Пензе проводились облавы на военнообязанных, а потом выяснилось, что некоторые из задержанных подписали контракты с Министерством обороны России. Широко разошлось видео, на котором жены задержанных спрашивают, добровольно ли они это сделали.
5: Ребят! Ребят! Ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
6: Не надо плакать.
7: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
8: Вы не те, что ли, вы ужасы! Мрази!
0: А на этой неделе появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону под предлогом поиска наркотиков сотрудники сразу нескольких силовых структур проводят облаву в одном из общественных пространств и задерживают людей.
6: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители. Здесь как бы в таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
0: Как пишет издание «Новая газета Европа», задержанных во время антинаркотического рейда в Ростове-на-Дону тоже принуждали подписывать контракт с Министерством обороны. Главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев полагает, что Государственная дума и администрация президента на фоне резкого падения числа желающих заключить контракт с Министерством обороны рассматривают три основных вариантов действий – от скрытых облав на мужчин и обмана с вакансиями в армии в тылу до введения военного положения и даже радикального закрытия границ в октябре после выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Жадаев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
8: Три сценария, о которых мы писали, это скорее как бы наша интерпретация слов, потому что, конечно, там не было задачи у Кремля разработать несколько сценариев, просто обсуждения происходят разные, и вот мы их как бы классифицировали на три сценария. Но первый, это самый простой, в лоб, это мобилизация, и, как нам сказал один из источников, пачками по несколько десятков тысяч человек. То есть они учли вроде как проблемы прошлой мобилизации и не будут разово пытаться набрать там 100, 200, 300, 400 тысяч человек. Будут делать это от региона к региону, точнее, от федерального округа к федеральному округу точечно, но довольно большими партиями. Уже были сообщения о том, что строятся всякие полигоны и военные базы, в основном возле границ НАТО, но есть и там как ближе к востоку страны, где вроде бы как готовы принять на обучение новобранцев. Это как бы самый такой, наверное, простой сценарий. Есть более хитрый, он включает в себя ротацию резервистов. Как мы помним, да, у нас был принят закон о включении в резерв для охраны, значит, вот этих объектов в тылу. И вот этих людей, которых довольно много набрали, хотят либо ротировать на часть резервистов, либо на часть мобилизованных, либо просто их вместе как бы к мобилизованным туда направить, приняв какие-то дополнительные для этого законы. Потому что с мобилизованными есть большая проблема, что на самом деле все еще не все из них подписали контракты, и это самая недовольная часть военных, потому что ну, как бы они пошли не за деньги, они не получали вот этих миллионных выплат, и их не обещали, там, как бы их руководство обещало их ротировать, обещало им отпуска, но с этим огромные проблемы. И вот этот второй сценарий ротации, он такой, как бы, более хитрый, скажем так. Ну и самый, наверное, жесткий, да, сценарий, это о котором несколько человек нам сказали, как на уровне слухов, хотя об этом писали некоторые западные медиа, и, возможно, этот сценарий будет реализован как-то частично. Это, вот, ну, грубо говоря, военное положение, закрытие границ, мобилизационная экономика и так далее. И, возможно, это будет реализовано вот не комплексом мер, да, а какими-то частичными мерами. Например, кто-то из коллег вот недавно писал, что МИД хочет разработать законопроект о введении выездных виз. То есть все это возможно. Но я, конечно, подчеркну, что такого рода решение там принимается Путиным, и этот человек там, очевидно, изолирован от реальности и получает какие-то доклады, буквально распечатки Ютуба. Поэтому тут сложно судить, что будет принято, но силовики, очевидно, требуют, потому что они говорят, что мы можем выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но нам нужны люди. И вот этот аргумент может сработать. Путин и его окружение не любят принимать какие-то, скажем так, решения в лоб, и они могут заменить условно мобилизацию какими-то точными решениями, типа выездных виз, и вот таким комплексом как-то пытаться набрать. Но разработка, по крайней мере, в администрации президента, такие сценарии разрабатываются.
0: Это был главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Совет Европейского Союза объявил, что мужчины призывного возраста будут исключены из программы предоставления убежища гражданам Украины. В пресс-релизе Совета говорится, учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставляться являться только тем, кто выполняет требования, связанные с воинской обязанностью на территории Украины. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение воинской обязанности. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняют свои воинские обязанности. Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение от обязательств по воинской службе или их выполнение. Конец цитаты. По некоторым оценкам, в странах Европейского Союза сейчас временной защитой пользуется более 1 миллиона 100 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.
1: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю отмечаемого сегодня Дня украинской государственности орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени Юлию Свириденко, которая в президентском указе указана как премьер-министр Украины в 2025-2026 годах, а также первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Вчера Верховная Рада Украины утвердила отставку Свириденко и ее правительства, при этом конкретные причины, по которым Зеленский инициировал эту отставку, не назывались, а депутаты президентской партии «Слуга народа» горячо приветствовали на заседании Рады выступление Свириденко, прослужившей премьером без нескольких дней один год. Свириденко же благодарила за поддержку и каких-то претензий президенту и депутатам не высказывала.
10: Я очень хочу, чтобы это выступление прозвучало как слова благодарности всем за вашу поддержку, доверие, ежедневно работу. Как бы долго ни продолжалась агрессия, какими бы тяжелыми ни были разрушения, мы должны каждый день просыпаться, восстанавливать порядок, защищать себя и продолжать достойно жить и работать. Для этого нужны конкретные решения, реальные действия, неотложная помощь здесь и сейчас. Вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное, часто и невозможное. Мы обеспечивали работу критически важных сфер – энергетики, образования, транспорта, здравоохранения, жилищной политики, поддержку внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь мужеством, стойкостью и силой украинцев. Благодарю каждого за ежедневный вклад в нашу борьбу и в нашу будущую победу. Хочу выразить особую благодарность всем министрам и профильным комитетам Верховной Рады за то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на все вызовы и трудности. Благодарю президента Украины за доверие. Спасибо Верховной Раде за конструктивное сотрудничество. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Именно благодаря вам Украина существует, живет, работает и борется. Украина отстаивает свою независимость, защищает свою свободу и сохраняет свою суверенную государственность. Для нашей правительственной команды было большой честью работать рядом с вами во имя Украины, ради ее людей и ради ее будущего.
0: Это была теперь уже бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По-другому себя вели представители оппозиции. Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко с иронией выразила недоумение по поводу того, что в отставку отправлено такое популярное правительство.
11: Я думаю, в этом зале никто не сможет ответить на вопрос. Если у нас такое прекрасное правительство, которому весь зал аплодирует и поет дифирамбы, то почему его убирают?
0: Это была Юлия Тимошенко. Очень жестко высказался бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который заявил, что некоторые члены правительства Юлии Свириденко заслуживают не слушать аплодисменты депутатов Рады, а сидеть на скамье подсудимых.
12: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Если они так хороши, чего же вы им даже год поработать не дали? Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда это правительство благодарили за этот прекрасный год. Вы с нами живете в разных странах. С нами и большинством украинцев. Это правительство, правительство Мингичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрение, которые должны быть на скамье подсудимых, но приходят в этот зал получать аплодисменты.
0: Это был бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По поводу того, кто станет новым премьер-министром Украины, ясности пока нет. Владимир Зеленский в последние дни провел встречи с несколькими высокопоставленными государственными чиновниками. Наиболее вероятной кандидатурой, которую поддержит Зеленский, называют главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Но официального подтверждения этой информации к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» не поступало. При этом главным остается вопрос, почему Зеленский вообще захотел менять правительство. По одной из версий, он пошел на этот шаг в рамках подготовки к президентским выборам в Украине, о возможности которых в последнее время говорится все чаще. В Украине сложилась ситуация, при которой президент решает судьбу кабинета министров, но не несет ответственности за его действия, отмечает украинский политический аналитик Виталий Портников. Вот фрагмент комментария по поводу отставки правительства Юлии Свириденко, размещенного в телеграм-канале Виталия Портникова. Привожу его с его разрешения. Многие считают, что отставка правительства связана прежде всего с желанием заменить одного человека, министра обороны Михаила Федорова. В последнее время он приобрел значительную популярность, возможно, потому что общество ищет людей, которые символизируют новый подход к решению сложных вопросов и воплощают собой перемены. Как и любая мифологизированная фигура, Федоров сегодня пользуется огромным вниманием и поддержкой в социальных сетях. Многие пользователи выступают за его сохранение на посту министра, утверждая, что отправить в отставку только министра обороны непросто. Поэтому, по их мнению, чтобы замаскировать желание офиса президента избавиться от популярного чиновника, было принято решение отправить в отставку все правительство. Вместе с тем, остаются совершенно непонятными причины возможной отставки других чиновников, эффективность работы которых еще несколько недель назад практически ни у кого не вызывала вопросов. Например, о вице-премьере по вопросам европейской интеграции Тарасе Утке говорили как о человеке, который обеспечил эффективное продвижение европейской интеграции Украины и способствовал открытию переговорных кластеров, создав условия для начала полноценного переговорного процесса с Европейским Союзом. Теперь же предполагается, что у правительства появится новый вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Почему принимается такое решение? Никто этого не объясняет. Именно в этом заключается главная проблема. Коммуникация между властью и обществом по поводу кадровых решений, касающихся должностей, от которых во многом зависит развитие государства, отсутствует как таковая.
13: Немає як такой.
0: Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. Сегодня день памяти российской правозащитницы Натальи Истемировой, которая была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с огнестрельными ранениями было найдено около административной границы Чечни и Ингушетии. Наталья Истемирова много лет документировала похищение людей, внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Истемировой, что является нарушением права на жизнь. О Наталье Истемировой наш последний сегодняшний сюжет.
14: Меня зовут Наталья Истемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
15: Истемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
16: Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с силовиками, договаривалась. Она решала каждый день множество проблем самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто.
15: Одной из главных тем, которой занималась Истемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками, а за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Истемировой, пришел в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Истемировой тогда было 15 лет.
17: За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного день рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
18: Здравствуйте, приятно вас!
15: Ответственность за убийство Истемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и...

0: вызывало радости, потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении Россией преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений.

0: исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
1: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
1: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновением подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
4: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протеста.
1: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
4: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела, они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
1: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
4: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании, то есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
1: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
4: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. Такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
1: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
4: Это происходит везде, на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там. А задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% всех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный и таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
4: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникада, без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная, еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
1: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
4: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе и тех, которые были в статусе инкоммуникада без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И ну, вот такие обмены докажут, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
1: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нет информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
4: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
1: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
4: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
1: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
4: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы, поскольку Россия не использует процедуру интернирования граждан. гражданского населения. Эта процедура описана в Женевской конвенции, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение о его направлении в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
1: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
4: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной стороны против другой стороны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
1: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
4: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
1: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
10: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
11: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
12: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
8: Радио «Свобода». глушить уже поздно.
13: Говорит Радио Свобода.
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
13: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
15: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
16: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
17: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
18: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. Адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы скажем, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. А победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
0: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
0: Ну да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
0: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
0: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество – не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением grassroots movement. В таком в чистейшем сохранном виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
0: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящих, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
0: 7% населения.
2: Да, у них целый жанр, вот у меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно описанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство, они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
0: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
2: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать о обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же 5-й год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зетников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
0: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
2: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22 года. Все,
0: ну,
2: что
0: да.
2: на те проблемы, на которые они жаловались 22 года, они все в 26 году остались. Ни
0: Ну
2: одно
0: да.
2: не решено.
0: Вы
2: Более
0: правы.
2: того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет 2 года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, который, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результата никакого. Или
0: Результаты,
2: Мурадов,
0: да.
2: который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
0: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
2: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка, это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного, длинного разговора.
0: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
2: Во второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
0: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глазах. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становится все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают маленькие каналы, сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические, они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию, они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
0: Ага.
2: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
0: Радикально-оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
2: Да. Да.
0: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
2: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, то, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
0: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
2: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. Да, скорее всего, большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показал нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нету. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, то как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильные региональные подразделения, к ним идет огромное количество ветеранов войны, это видно по Z-каналам, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера, потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров, низовые движения оппозиционные Кремлю, а русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
0: Ну и последний вопрос, Иван, у нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России», насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
2: Я боюсь, что невозможно, и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Этот тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле, они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, Если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевных,
3: ну, эмоциональных, да, сил. Так далее. Понимаю.
2: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
3: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
2: Спасибо большое.
3: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Зуму ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
4: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам там Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, вычисление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся за это убеждение, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
3: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрации президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого, обвального развития событий на фронте?
4: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, в последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, чего, так сказать, специфическую психическую организацию, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое. Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак, вскрытие переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот. И, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот. Вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
3: Ничего так что, себе, я даже не знаю, есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
4: Да, это Кураев признал, как бы, это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
3: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
4: да, зона контроля со стороны. Угу. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
3: Что с ними будет в различных сценариях, ну так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
4: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там, на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и

0: Поэтому как бы вот обещать много может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированные, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армиях, сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
1: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
0: Но Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете,
1: Да.
0: вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организациями, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них, образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истре, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, а их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что, ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин, внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников — это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример — это вот геноцид хуту и тутси, да, который
1: Да.
0: происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто, ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что для одного

0: конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, но просто вот такая жизнь, что
1: понятно.
0: Называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
0: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров, как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. Вот они их таким образом...
1: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением, или это самостоятельно, или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
0: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Mm-hmm. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
1: В русской весне, да.
0: Угу. Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот, но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
1: понятно.
0: Далее.
1: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде. Ну, хорошо, это... Да.
0: Это нацизм, скорее.
1: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на пятом году войны?
0: Классический русский национализм сейчас присутствует в части военкоров, вот вопрос, в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
0: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ним соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот. С моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Угу. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Zoom. А к нам по Zoom присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
2: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
2: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались. Это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия, понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которую называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, «молюсь за тех и за других». То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив, что, мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию, и поэзией. Да? Ну, а после 22-го года... Собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи, значит, эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да. Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
3: «Войну гражданства».
2: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что... Как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы, метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
1: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
2: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
1: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
2: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
3: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
2: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которые у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Это нам на пользу. Вот что
1: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано. Там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром. Ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
2: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот эта знаменитая, как бы, такой «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, несчитываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каких-то, в каком-то нон-фикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да, но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И, наконец, можно сказать, что с 22 года по 26 как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какой-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, даже вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть, да, это не неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо, господин Мединский.
1: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной по гамбургскому счету большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы Лени Рифеншталь. Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
2: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть», да, там «Да здравствует смерть», я не знаю, как точно это по-испански звучит.
1: «Симуэрте»,
2: вот, собственно говоря, да, абсолютно, да, да, абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
1: Да, Лимонова, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
2: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть!» – это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка… Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь, потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», но зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, mm-hmm. нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
2: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новые агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции, ладно. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов, это была такая тема тоже в 22-м году, наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся. Вот этот момент очищения тоже очень важен. Он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть mm-hmm. его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, завалены, понятно, по полке, завалены
1: продукцией, да.
2: произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
1: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
4: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
5: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
6: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
7: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове, прямо сейчас расскажем в нашем сюжете.
3: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
8: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
9: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 14 года остались генераторы, но в них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
10: Нет в степи валежника. Генераторы – это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
8: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынужденно прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер».
11: Что вы снимаете?
8: С 13 июля Российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
11: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
8: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
9: Публикует фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
10: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны, такое ощущение куда-то рассосались.
8: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издание «Инсайдер», зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
7: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван.
7: Ну, вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
12: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции, путинской системы последних 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически, в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим, Крым, в общем и целом, обеспечен всем необходимым, защищен, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак. Да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. А Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым. Потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются, и, в общем, объявит там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
7: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
12: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживает от такой информации, и он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть, потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни, ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально, Путин занимается вопросами топлива, как будто от того, что он провел совещание, и это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях, да. Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну, ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
7: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим, то есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь, когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топливного кризиса? Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
12: Вот я думаю, ровным счетом из того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главными, потому что шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, там, Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот, этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы, что делать, казнить нельзя, помиловать, вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там, выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
7: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
12: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нету адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому-среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну, вот как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там, коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать, ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виноват. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там, Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии, или их недостаточно, ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы. У властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких значит, проектов по там, улучшению, или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
7: Ну и со своей стороны предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем винить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы, в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
9: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе двух новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
8: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
9: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 2028 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
13: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
9: Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
14: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
9: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
14: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
9: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции и тут же перешли к заочным обвинениям.
5: Это коалиция подстрекательной войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесение стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну.
9: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
6: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
9: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
7: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним и ему же озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
12: Ну, я думаю, что позиция в Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено, и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем, и как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное, и можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там, докрутить программу производство баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которого не было недавнего времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцерибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции, ну, вот его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, которое то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
7: Ну, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из Республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули, вообще обращены?
12: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились. Теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилие, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Тыве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна. У нее нет выхода. И даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины. Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать? Других возможностей нет, и у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более, все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа. Тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
7: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпином. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы

0: жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
5: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
6: 60 тысяч евро нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
5: А куда потратишь, знаешь?
6: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
5: так,
6: что-то.
5: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
6: Можно, да. Да, можно оставлять.
5: Обещаешь почитать.
6: Да, обещаю.
5: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
6: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и

0: переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены, часто делают это молча, часто делают это ниже радаров, просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой... кажется, почти бесконечный процесс с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
1: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
0: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
1: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
0: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
1: А вина на ком лежит?
0: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит. Плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
1: Почему, по твоему мнению, они не правы?
0: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
1: Она
0: есть
1: всегда. Даже вне свободы?
0: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
2: слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
0: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
1: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
1: Как ты относишься к этой идее?
0: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это опять-таки бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
1: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой, основатель громадського радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Змина», мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
0: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации
1: Классная фотка твоя как раз. Да. Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
0: да,
1: пожалуйста,
0: я помню этого котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, ну и мы их подкармливали.
1: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
0: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно, ну, не хочется, ну, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
1: Тебе доводилось убивать?
0: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт, взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном, ну а мы должны были вгрызаться в землю.
1: Ну а ты думал, ты был готов морально убить?
0: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
1: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
4: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
1: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
0: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
1: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
0: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
1: Ему россияне.
0: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
2: В Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
0: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, а, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
1: Прости, то есть... Это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает.
0: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
1: Не он, не твой подчиненный,
0: нет,
1: а били тебя.
0: Били именно меня, били меня одного за всех. Как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
1: Я просто, про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
0: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских. Приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
1: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
0: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
1: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
0: Ну, и из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
1: Расскажи, как это работает.
0: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, который работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток. И таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит «Радио «Свобода»», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы скажем, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. А победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
0: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
0: Ну, да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
0: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
0: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество – не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением grassroots movement. В таком, в чистейшем совершенно виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
0: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящим, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
0: 7% населения.
2: Да, у них целый жанр, у меня сейчас выйдет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно написанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство, они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
0: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
2: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать об обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сбор на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зетников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
0: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
2: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, как, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22 года. Все,
3: ну, что да.
2: на те проблемы, на которые они жаловались с 22 года, они все в 26 году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет 2 года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, которого, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результат никакого. Или Мурадов, да. который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
0: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
2: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного, длинного разговора.
0: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
2: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
0: Для России, в общем, действительно Западный фронт, если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становятся все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают. Маленькие каналы сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет 5-й год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические, они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию, они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
0: Ага.
2: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально оппозиционной Кремлю партии.
0: Радикально оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
2: Да. Да.
0: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
2: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и...
0: Ну да.
2: Очень радость. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело... то, конечно, никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
0: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
2: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, то как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильное региональное подразделение, к ним идет огромное количество ветеранов войны, это видно по Z-каналам, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера, потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров, низовые движения оппозиционные Кремлю, а русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
0: Ну и последний вопрос, Иван, у нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России», насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
2: Я боюсь, что невозможно, и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, Если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевных,
3: ну,
2: эмоциональных,
3: да,
2: сил.
3: Да. Так, понимаю.
2: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленькие каналы, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
3: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
2: Спасибо большое.
3: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Зуму ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
4: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам там Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, вычисление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся от убеждений, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот, как бы, этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
3: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрации президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого, обвального развития событий на фронте?
4: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, в последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфической психической организации, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое... Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак, с вскрытием переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься, как бы, в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
3: Ничего что, себе, я даже не знаю. Есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
4: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
3: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
4: зона контроля со стороны. Зона контроля, прикорма, влияния, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
3: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
4: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которая бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы, быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать. Поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнер.

0: Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
1: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете,
0: да.
1: Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделали в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин, внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, да, который происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы, вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, ну, да, но просто вот такая жизнь, что
0: понятно,
1: называется.
0: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
1: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали

0: Примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны, активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран советского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. Вот они их таким образом
1: Ну да, держит там. Я вас хотел,
0: держат подальше.
1: в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою, как бы, вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением, или это самостоятельно, или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
0: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, к части из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации
1: В
0: Крыма, но
1: русской
0: все,
1: весне, да.
0: да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так далее.
1: Понятно. То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде.
0: Ну,
1: Хорошо, а что... Да, а
0: это нацизм
1: что...
0: скорее.
1: Да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на 5-м году войны?
0: Классический русский национализм сейчас присутствует в участии военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
0: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты. Но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
2: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
2: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, к, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то значит, средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались, это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которые называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотарева есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив, что, мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзией, да? Ну, а после 22-го года, собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи, значит, эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да, но, собственно говоря, это говорит о многом, то есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
3: «Войну гражданства».
2: «От войны, да, от войны империалистической к войне метафизической», потому что как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы, метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
1: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
2: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
1: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
2: это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
1: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
2: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
1: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
2: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитое, как бы, такое «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, не считываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти. Оно, собственно говоря, проглядывало там и в каких-то, в каком-то нон-фикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22-го года по 26-й как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините, на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какого-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть, да, это не неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо, господин Мединский.
1: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной, по гамбургскому счету, большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы Лени Рифеншталь. Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
2: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть», да, там «Да здравствует смерть», я да. не знаю, как точно это по-испански звучит.
1: «Симу вот, эрте»,
2: да. Да, абсолютно, абсолютно, да, да, абсолютно. Угу. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
1: Да, Лимонова, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
2: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть», это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее, да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящие трупы. Да? И вот, собственно говоря, вот эта «да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествления, поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, mm-hmm. нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
2: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новый агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции ЛАЗ. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся. Вот этот момент очищения тоже очень важен. Он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть mm-hmm. его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно mm-hmm. говоря, да? Ну и завалены, понятно, по полке завалены
1: продукцией, вот, да.
2: произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
1: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 15 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. США и Иран продолжают интенсивные боевые действия. Дональд Трамп угрожает бить по иранским энергетическим объектам. По какому сценарию будут действовать российские власти, если Кремль решит провести новую мобилизацию? Исследование издания «Верстка». Страны Европейского Союза договорились предоставлять временную защиту только тем украинским гражданам, которые полностью выполняют требования, связанные с их воинской обязанностью в Украине. Также сегодня...
1: Друзья, это божевиль.
2: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Это правительство Мингичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых.
0: Правительство Украины во главе с Юлией Свириденко отправлено в отставку, несмотря на отсутствие очевидных поводов для этого. Почему Владимир Зеленский решил провести ротацию кабинета министров? Соединенные Штаты и Иран уже несколько дней подряд продолжают обмениваться интенсивными ударами. Ситуация в регионе Персидского залива становится все более напряженной. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с угрозой атаковать объекты иранской энергетической инфраструктуры, отчего американская армия до сих пор воздерживалась, поскольку такие удары могут привести к катастрофической экономической ситуации в Иране и непредсказуемым последствиям для всего региона. Тем не менее, Трамп дал понять, что готов пойти на этот шаг, если Иран не пойдет на переговоры.
3: Удары по энергетической инфраструктуре я оставлю напоследок, но в конце концов придет черед и энергетических объектов. Сегодня вечером мы нанесем один мощный удар, завтра вечером еще один, и послезавтра вечером снова очень мощный удар. А на следующей неделе ситуация для них станет значительно тяжелее, потому что начнутся удары по электростанциям. Начнутся удары по мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и все их мосты, если они не согласятся сесть за стол переговоров.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп также отказался полностью исключить проведение наземной операции американских войск в Иране, отметив, однако, что не хотел бы, чтобы в такой операции возникла необходимость. Он также отменил свое решение о взимании из проходящих через Ормузский пролив судов 20% стоимости перевозимых ими товаров и грузов. Американский президент заявил, что вместо этого за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашение в сфере торговли и инвестиций. Продолжает действовать американская блокада портов Ирана. На фоне новой эскалации в Персидском заливе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением по поводу возможных новых ударов Ирана по израильской территории. Ранее Нетаньяху не раз давал понять, что он не согласен с решением приостановить американо-израильскую операцию против Ирана «Эпическая ярость», поскольку она не достигла всех поставленных перед ней целей и категорически отказывался отдать приказ о выводе израильских войск из южных районов Ливана, где они ведут бои с боевиками, признанной в США и ЕС террористической проиранской группировки «Хизбалла». На этот раз Нетаньяху прямо обратился к Тегерану. «Мы готовы к любому развитию событий, и я хочу сказать лишь одно. Нет, я лучше обращусь напрямую к руководству Ирана. Не рассчитывайте, что в случае нападения на нас все закончится тихо. Не рассчитывайте, что все повторится по прежнему сценарию. Этого не будет. Наш ответ будет мощным. Это будет уже другой сценарий, гораздо более жесткий и гораздо более сильный. Прошли те времена, когда по нам можно было безнаказанно наносить удары. Любой, кто нападет на нас, получит ответный удар многократно большей силы. Так мы поступили с иранской осью зла, и так будем поступать с каждым, кто попытается причинить нам вред. Именно так мы действуем». Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как это уже не раз бывало при военных эскалациях в Персидском заливе, даже на фоне переговоров США и Ирана о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения, цены на нефть на мировых рынках опять подскочили, хотя и не до уровня, достигнутого в первые недели войны, когда обмен ударами был особенно интенсивным. О том, как очередной рост нефтяных котировок сказывается на России, наш экономический обозреватель Максим Блан. Таиланд.
4: Баррель сорта Brent, который неделю назад стоил около $72, 14 июля торговался выше 87. Судоходные компании окончательно перестали понимать, с кем договариваться о проходе судов и в какое окошко вносить оплату за то, чтобы этот проход был безопасным. Ведь самое главное, реквизиты, по которым надо перечислять пресловутые 20% от стоимости грузов, Дональд Трамп в своей социальной сети указать-то и забыл. Так что, если не считать самых отчаянных капитанов, все остальные взяли паузу. На первый взгляд, все это может показаться очередным подарком американского президента, ну или иранских союзников России, не суть важно, загрустившим было российским нефтяникам, не теряющему оптимизма министру финансов Российской Федерации Антону Силанову, а вслед за ними и всей российской экономике. Однако, между началом марта и серединой июля есть весьма существенная разница. К середине июля Россия превратилась в импортера нефтепродуктов и судорожно пытается нарастить этот импорт для того, чтобы погасить развивающийся в стране топливный кризис. И в этих обстоятельствах рост нефтяных цен и дефицит сырья обостряет конкуренцию между импортерами бензина, дизеля и авиационного керосина и самым непосредственным образом влияет на их цену. Так что, если говорить о бюджете, то значительную часть нефтяных сверхдоходов, если они еще будут, придется потратить на компенсацию в разнице цен между мировым и внутренним российским рынком. Кроме того, назвать Россию надежным поставщиком в условиях вполне успешной охоты украинских беспилотников на танкеры российского теневого флота довольно сложно. Даже если сейчас риски плыть через Армузский пролив перевешивают риски вывоза нефти из российских портов на Балтике или в Черном море, то все идет к тому, что они станут равноценными. Так или иначе, но дисконт на российскую нефть к сорту Brent пока не уменьшается. Так что в сухом остатке для россиян очередное обострение в Персидском заливе означает лишь усугубление топливного кризиса, который и так уже оказывает влияние на всю экономику.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Пока в Армузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах торговые суда подвергаются обстрелам, вооруженные силы Украины постоянно атакуют российские суда в акваториях Черного и особенно в последнее время Азовского морей. Меньше чем за 10 последних дней там были поражены более 100 судов. Азовское море – важный экспортный маршрут для снабжения аннексированного Крыма, а также для вывоза сельскохозяйственной продукции, включая зерно, украденное на оккупированной территории Украины. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает эти удары очень эффективными.
5: Эта операция, вкратце, она очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами, 116 или там нет, но есть видеоподтверждения сплошные, идут потоком. Если в срочном порядке в России не найдут противоядие, а пока нет причин считать, как они найдут противоядие, то вся эта структура хождения через Азовское море, она по сути рухнет. Здесь успех большой очевиден. Очевидно, бессилие России, важнейшее направление российское, выбывает из игры прямо на глазах. Придется им искать альтернативы. Это обойтись без Азовского моря, возить что можно по земле возить по территории Украины, собственно. Это вообще огромный риск. И риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы и очень большие налицо.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Министерство сельского хозяйства России утверждает, что, цитата, «ситуация в Азовском море не повлияет на обеспечение внутреннего рынка страны продовольствием и ее экспортные возможности». Конец цитаты. Одновременно в связи с ударами в Азовском море ведутся поиски альтернативных маршрутов. Время свободы. В России все больше признаков того, что Кремль готовит новую мобилизацию для решения поставленной перед армией задачи полной оккупации территории Донбасса. Напомню, что недавно в Пензе проводились облавы на военнообязанных, а потом выяснилось, что некоторые из задержанных подписали контракты с Министерством обороны России. Широко разошлось видео, на котором жены задержанных спрашивают, добровольно ли они это сделали.
6: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
7: Не надо плакать.
8: Вы избиваете их, мы знаем, что вы избили их.
9: Вы не те, сдали лица, вы уроды, мрази.
0: А на этой неделе появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону под предлогом поиска наркотиков сотрудники сразу нескольких силовых структур проводят облаву в одном из общественных пространств и задерживают людей.
7: Короче, ребята, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители. Здесь мы в таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
0: Как пишет издание «Новая газета Европа», задержанных во время антинаркотического рейда в Ростове-на-Дону тоже принуждали подписывать контракт с Министерством обороны. Главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев полагает, что Государственная дума и администрация президента на фоне резкого падения числа желающих заключить контракт с Министерством обороны рассматривают три основных варианта действий – от скрытых облав на мужчин и обмана с вакансиями в армии в тылу до введения военного положения и даже радикального закрытия границ в октябре после выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Жадаев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
9: Три сценария, о которых мы писали, это скорее как бы наша интерпретация слов, потому что, конечно, там не было задачи у Кремля разработать несколько сценариев, просто обсуждения происходят разные, и вот мы их как бы классифицировали на три сценария. Но первый, самый простой, в лоб, это мобилизация, и, как нам сказал один из источников, пачками по несколько десятков тысяч человек. То есть они учли вроде как проблемы прошлой мобилизации и не будут разово пытаться набрать там 100, 200, 300, 400 тысяч человек. Будут делать это от региона к региону, точнее, от федерального округа к федеральному округу точечно, но довольно большими партиями. Уже были сообщения о том, что строятся всякие полигоны и военные базы, в основном возле границ НАТО, но есть и там как ближе к востоку страны, где вроде бы как готовы принять на обучение новобранцев. Это как бы самый такой, наверное, простой сценарий. Есть более хитрый. Он включает в себя ротацию резервистов. Как мы помним, да, у нас был принят закон о включении в резерв для охраны, значит, вот этих объектов в тылу. И вот этих людей, которых довольно много набрали, хотят либо ротировать на часть резервистов, либо на часть мобилизованных, либо просто их вместе как бы к мобилизованным туда направить, приняв какие-то дополнительные для этого законы. Потому что с мобилизованными есть большая проблема, что на самом деле все еще не все из них подписали контракты, и это самая недовольная часть военных, потому что ну, как бы они пошли не за деньги, они не получали вот этих миллионных выплат, и их не обещали, там, как бы их руководство обещало их ротировать, обещало им отпуска, но с этим огромные проблемы. И вот этот второй сценарий ротации, он такой, как бы, более хитрый, скажем так. Ну и самый, наверное, жесткий, да, сценарий, это о котором несколько человек нам сказали, как на уровне слухов, хотя об этом писали некоторые западные медиа, и, возможно, этот сценарий будет реализован как-то частично. Это, вот, ну, грубо говоря, военное положение, закрытие границ, мобилизационная экономика и так далее. И, возможно, это будет реализовано вот не комплексом мер, да, а какими-то частичными мерами. Например, кто-то из коллег вот недавно писал, что МИД хочет разработать законопроект о введении выездных виз. То есть все это возможно. Но я, конечно, подчеркну, что такого рода решение там принимается Путиным, и этот человек там, очевидно, изолирован от реальности и получает какие-то доклады, буквально распечатки Ютуба. Поэтому тут сложно судить, что будет принято, но силовики, очевидно, требуют, потому что они говорят, что мы можем выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но нам нужны люди. И вот этот аргумент может сработать. Путин и его окружение не любят принимать какие-то, скажем так, решения в лоб, и они могут заменить условно мобилизацию какими-то точными решениями, типа выездных виз, и вот таким комплексом как-то пытаться набрать. Но разработка, по крайней мере, в администрации президента, такие сценарии разрабатываются.
0: Это был главный редактор издания «Верстки» Иван Жадаев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Совет Европейского Союза объявил, что мужчины призывного возраста будут исключены из программы предоставления убежища гражданам Украины. В пресс-релизе Совета говорится, учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставляться являться только тем, кто выполняет требования, связанные с воинской обязанностью на территории Украины. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение воинской обязанности. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняют свои воинские обязанности. Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение от обязательств по воинской службе или их выполнение. Конец цитаты. По некоторым оценкам, в странах Европейского Союза сейчас временной защитой пользуется более 1 миллиона 100 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.
2: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю отмечаемого сегодня Дня украинской государственности орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени Юлию Свириденко, которая в президентском указе указана как премьер-министр Украины в 2025-2026 годах, а также первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Вчера Верховная Рада Украины утвердила отставку Свириденко и ее правительства, при этом конкретные причины, по которым Зеленский инициировал эту отставку, не назывались, а депутаты президентской партии «Слуга народа» горячо приветствовали на заседании Рады выступление Свириденко, прослужившей премьером без нескольких дней один год. Свириденко же благодарила за поддержку и каких-то претензий президенту и депутатам не высказывала.
11: Я очень хочу, чтобы это выступление прозвучало как слова благодарности всем за вашу поддержку, доверие, ежедневно. Дневную работу. Как бы долго ни продолжалась агрессия, какими бы тяжелыми ни были разрушения, мы должны каждый день просыпаться, восстанавливать порядок, защищать себя и продолжать достойно жить и работать. Для этого нужны конкретные решения, реальные действия, неотложная помощь здесь и сейчас. Вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное, часто и невозможное. Мы обеспечивали работу критически важных сфер – энергетики, образования, транспорта, здравоохранения, жилищной политики, поддержку внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь мужеством, стойкостью и силой украинцев. Благодарю каждого за ежедневный вклад в нашу борьбу и в нашу будущую победу. Хочу выразить особую благодарность всем министрам и профильным комитетам Верховной Рады за то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на все вызовы и трудности. Благодарю президента Украины за доверие. Спасибо Верховной Раде за конструктивное сотрудничество. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Именно благодаря вам Украина существует, живет, работает и борется. Украина отстаивает свою независимость, защищает свою свободу и сохраняет свою суверенную государственность. Для нашей правительственной команды было большой честью работать рядом с вами во имя Украины, ради ее людей и ради ее будущего.
12: Працювати поруч з вами на благо України.
0: Это была теперь уже бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По-другому себя вели представители оппозиции. Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко с иронией выразила недоумение по поводу того, что в отставку отправлено такое популярное правительство.
13: Я думаю, в этом зале никто не сможет ответить на вопрос. Если у нас такое прекрасное правительство, которому весь зал аплодирует и поет дифирамбы, то почему его убирают?
0: Это была Юлия Тимошенко. Очень жестко высказался бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который заявил, что некоторые члены правительства Юлии Свириденко заслуживают не слушать аплодисменты депутатов Рады, а сидеть на скамье подсудимых.
1: Друзі, це божевілля.
2: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Если они так хороши, чего же вы им даже год поработать не дали? Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда это правительство благодарили за этот прекрасный год. Вы с нами живете в разных странах. С нами и большинством украинцев. Это правительство, правительство Мингичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых, но приходят в этот зал получать аплодисменты.
1: Ходят в цей зал отримувати оплески.
0: Это был бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По поводу того, кто станет новым премьер-министром Украины, ясности пока нет. Владимир Зеленский в последние дни провел встречи с несколькими высокопоставленными государственными чиновниками. Наиболее вероятной кандидатурой, которую поддержит Зеленский, называют главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Но официального подтверждения этой информации к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» не поступало. При этом главным остается вопрос, почему Зеленский вообще захотел менять правительство. По одной из версий, он пошел на этот шаг в рамках подготовки к президентским выборам в Украине, о возможности которых в последнее время говорится все чаще. В Украине сложилась ситуация, при которой президент решает судьбу кабинета министров, но не несет ответственности за его действия, отмечает украинский политический аналитик Виталий Портников. Вот фрагмент комментария по поводу отставки правительства Юлии Свириденко, размещенного в телеграм-канале Виталия Портникова. Привожу его с его разрешения. Многие считают, что отставка правительства связана прежде всего с желанием заменить одного человека, министра обороны Михаила Федорова. В последнее время он приобрел значительную популярность, возможно, потому что общество ищет людей, которые символизируют новый подход к решению сложных вопросов и воплощают собой перемены. Как и любая мифологизированная фигура, Федоров сегодня пользуется огромным вниманием и поддержкой в социальных сетях. Многие пользователи выступают за его сохранение на посту министра, утверждая, что отправить в отставку только министра обороны непросто. Поэтому, по их мнению, чтобы замаскировать желание офиса президента избавиться от популярного чиновника, было принято решение отправить в отставку все правительство. Вместе с тем, остаются совершенно непонятными причины возможной отставки других чиновников, эффективность работы которых еще несколько недель назад практически ни у кого не вызывала вопросов. Например, о вице-премьере по вопросам европейской интеграции Тарасе Утке говорили как о человеке, который обеспечил эффективное продвижение европейской интеграции Украины и способствовал открытию переговорных кластеров, создав условия для начала полноценного переговорного процесса с Европейским Союзом. Теперь же предполагается, что у правительства появится новый вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Почему принимается такое решение? Никто этого не объясняет. Именно в этом заключается главная проблема. Коммуникация между властью и обществом по поводу кадровых решений, касающихся должностей, от которых во многом зависит развитие государства, отсутствует как таковая.
1: Немає як такой.
0: Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. Сегодня день памяти российской правозащитницы Натальи Истемировой, которая была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с огнестрельными ранениями было найдено около административной границы Чечни и Ингушетии. Наталья Истемирова много лет документировала похищение людей, внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Истемировой, что является нарушением права на жизнь. О Наталье Истемировой наш последний сегодняшний сюжет.
14: Меня зовут Наталья Истемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
15: Истемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
16: Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с семьей, как они договаривались. Она решала каждый день множество проблем самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто.
15: Одной из главных тем, которой занималась Истемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками, а за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Истемировой, пришел в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Истемировой тогда было 15 лет.
17: За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного день рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
15: Ответственность за убийство Истемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Истемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия еще выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это.
18: Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости, потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода».
19: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
10: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свобода».

0: репродуктивных технологий имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
1: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
2: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, овариальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
0: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
1: Да, действительно, большинство юрисдикций

0: Конвенции признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
1: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
2: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
0: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
1: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
2: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда При разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
1: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. И в феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
0: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
2: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца. И о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
1: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
2: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
1: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
2: Мы исходим из того, что права и законы, и интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
1: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено разрешено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
0: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
2: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
1: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
2: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
1: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС, и на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
2: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть элеоциты.
1: А могут напутать?
2: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
1: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
0: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
1: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Чемполадова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
15: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
16: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
17: Не вижу будущего в нашей стране.
18: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
19: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
20: Да что-то как-то страшновато.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
1: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
2: Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
3: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
4: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
5: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 14 года остались генераторы, но в них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
6: Нет в степи валежника. Генераторы – это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
4: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынуждена прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». С 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
7: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
4: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
5: Публикуют фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
6: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны – Такое ощущение, куда-то рассосались.
4: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая, а 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издания Insider, зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
1: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван.
1: Ну, вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
8: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции, путинской системы последних 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически, в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим, Крым, в общем и целом, обеспечен всем необходимым, защищен, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак, да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. А Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым, потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются, и, в общем, объявит там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
1: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
8: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживает от такой информации, и он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть. Потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни. Ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально. Путин занимается вопросами топлива. Как будто от того, что он провел совещание, и это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях. Да? Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать. Выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации. Ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис. Да? Ну, ладно, без света можно прожить. А как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета. Ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как надо будет реагировать. И регионы просто будут закрываться. И это и есть та самая дезорганизация. И дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последуют политические. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго. Хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
1: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим. То есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь. Когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топлива? Этого топливного кризиса. Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
8: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главные, потому что шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, там Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы, что делать, казнить нельзя, помиловать, вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
1: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
8: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения уже. Все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да? Нет адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому-среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там, коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать. Ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что... Снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виновата. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там, Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии, или их недостаточно, ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы, у властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну, вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких... значит, проектов по там, улучшению, или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
1: Ну, со своей стороны, предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем винить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы, в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
5: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе двух новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
4: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
5: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 28 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
9: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
5: канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
10: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
5: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
10: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
5: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции, и тут же перешли к заочным обвинениям.
2: Это коалиция подстрекательной войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны. И тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну.
5: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
3: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
5: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
1: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним и им уже озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
8: Ну, я думаю, что позиция Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено, и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем, и как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное, и можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там докрутить программу производство баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое у нее было недавно времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцерибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции. Ну, вот его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, которое то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
1: Ну, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули, вообще обращены?
8: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились. Теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилие, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Тыве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна, у нее нет выхода, и даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины, Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать? Других возможностей нет, и у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более, все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа. Тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
1: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпином. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире. Ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Это правительство Миндичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых.
1: Правительство Украины во главе с Юлией Свириденко отправлено в отставку, несмотря на отсутствие очевидных поводов для этого. Почему Владимир Зеленский решил провести ротацию кабинета министров? Соединенные Штаты и Иран уже несколько дней подряд продолжают обмениваться интенсивными ударами. Ситуация в регионе Персидского залива становится все более напряженной. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с угрозой атаковать объекты иранской энергетической инфраструктуры, отчего американская армия до сих пор воздерживалась, поскольку такие удары могут привести к катастрофической экономической ситуации в Иране и непредсказуемым последствиям для всего региона. Тем не менее, Трамп дал понять, что готов пойти на этот шаг, если Иран не пойдет на переговоры.
2: Удары по энергетической инфраструктуре я оставлю напоследок, но в конце концов придет черед и энергетических объектов. Сегодня вечером мы нанесем один мощный удар, завтра вечером еще один, и послезавтра вечером снова очень мощный удар. А на следующей неделе ситуация для них станет значительно тяжелее, потому что начнутся удары по электростанциям. Начнутся удары по мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и все их мосты, если они не согласятся сесть за стол переговоров.
1: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп также отказался полностью исключить проведение наземной операции американских войск в Иране, отметив, однако, что не хотел бы, чтобы в такой операции возникла необходимость. Он также отменил свое решение о взимании из проходящих через Ормузский пролив судов 20% стоимости перевозимых ими товаров и грузов. Американский президент заявил, что вместо этого за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашение в сфере торговли и инвестиций. Продолжает действовать американская блокада портов Ирана. На фоне новой эскалации в Персидском заливе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением по поводу возможных новых ударов Ирана по израильской территории. Ранее Нетаньяху не раз давал понять, что он не согласен с решением приостановить американо-израильскую операцию против Ирана «Эпическая ярость», поскольку она не достигла всех поставленных перед ней целей и категорически отказывался отдать приказ о выводе израильских войск из южных районов Ливана, где они ведут бои с боевиками, признанной в США и ЕС террористической проиранской группировки «Хизбалла». На этот раз Нетаньяху прямо обратился к Тегерану. «Мы готовы к любому развитию событий, и я хочу сказать лишь одно. Нет, я лучше обращусь напрямую к руководству Ирана. Не рассчитывайте, что в случае нападения на нас все закончится тихо. Не рассчитывайте, что все повторится по прежнему сценарию. Этого не будет. Наш ответ будет мощным. Это будет уже другой сценарий, гораздо более жесткий и гораздо более сильный. Прошли те времена, когда по нам можно было безнаказанно наносить удары. Любой, кто нападет на нас, получит ответный удар многократно большей силы. Так мы поступили с иранской осью зла, и так будем поступать с каждым, кто попытается причинить нам вред. Именно так мы действуем». Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как это уже не раз бывало при военных эскалациях в Персидском заливе, даже на фоне переговоров США и Ирана о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения, цены на нефть на мировых рынках опять подскочили, хотя и не до уровня, достигнутого в первые недели войны, когда обмен ударами был особенно интенсивным. О том, как очередной рост нефтяных котировок сказывается на России, наш экономический обозреватель Максим Блок.
3: Баррель сорта Brent, который неделю назад стоил около 72 долларов, 14 июля торговался выше 87. Судоходные компании окончательно перестали понимать, с кем договариваться о проходе судов и в какое окошко вносить оплату за то, чтобы этот проход был безопасным. Ведь самое главное, реквизиты, по которым надо перечислять пресловутые 20% от стоимости грузов, Дональд Трамп в своей социальной сети указать-то и забыл. Так что, если не считать самых отчаянных капитанов, все остальные взяли паузу. На первый взгляд, все это может показаться очередным подарком американского президента, ну или иранских союзников России, не суть важно, загрустившим было российским нефтяникам, не теряющему оптимизма министру финансов Российской Федерации Антону Силанову, а вслед за ними и всей российской

0: экономики. Однако между началом марта и серединой июля есть весьма существенная разница. К середине июля Россия превратилась в импортера нефтепродуктов и судорожно пытается нарастить этот импорт для того, чтобы погасить развивающийся в стране топливный кризис. И в этих обстоятельствах рост нефтяных цен и дефицит сырья обостряет конкуренцию между импортерами бензина, дизеля и авиационного керосина и самым непосредственным образом влияет на их цену. Так что, если говорить о бюджете, то значительную часть нефтяных сверхдоходов, если они еще будут, придется потратить на компенсацию в разнице цен между мировым и внутренним российским рынком. Кроме того, назвать Россию надежным поставщиком в условиях вполне успешной охоты украинских беспилотников на танкеры российского теневого флота довольно сложно. Даже если сейчас риски плыть через Армузский пролив перевешивают риски вывоза нефти из российских портов на Балтике или в Черном море, то все идет к тому, что они станут равноценными. Так или иначе, но дисконт на российскую нефть к сорту Brent пока не уменьшается. Так что в сухом остатке для россиян очередное обострение в Персидском заливе означает лишь усугубление топливного кризиса, который и так уже оказывает влияние на всю экономику.
1: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Пока в Армузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах торговые суда подвергаются обстрелам, вооруженные силы Украины постоянно атакуют российские суда в акваториях Черного и особенно в последнее время Азовского морей. Меньше чем за 10 последних дней там были поражены более 100 судов. Азовское море – важный экспортный маршрут для снабжения аннексированного Крыма, а также для вывоза сельскохозяйственной продукции, включая зерно, украденное на оккупированной территории Украины. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает эти удары очень эффективными.
2: Эта операция, вкратце, она очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами, 116 или там нет, но есть видеоподтверждения сплошные, идут потоком. Если в срочном порядке в России не найдут противоядия, а пока нет причин считать, как они найдут противоядие, то вся эта структура хождения через Азовское море, она по сути рухнет. Здесь успех большой очевиден. Очевидно, бессилие России, важнейшее направление российское, выбывает из игры прямо на глазах. Придется им искать альтернативы. Это обойтись без Азовского моря, возить, что можно по земле возить по территории Украины, собственно. Это вообще огромный риск. И риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы и очень большие налицо.
1: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Министерство сельского хозяйства России утверждает, что, цитата, «ситуация в Азовском море не повлияет на обеспечение внутреннего рынка страны продовольствием и ее экспортные возможности». Конец цитаты. Одновременно в связи с ударами в Азовском море ведутся поиски альтернативных маршрутов. Время свободы. В России все больше признаков того, что Кремль готовит новую мобилизацию для решения поставленной перед армией задачи полной оккупации территории Донбасса. Напомню, что недавно в Пензе проводились облавы на военнообязанных, а потом выяснилось, что некоторые из задержанных подписали контракты с Министерством обороны России. Широко разошлось видео, на котором жены задержанных спрашивают, добровольно ли они это сделали.
3: Ребят! Ребят! Ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать.
5: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
1: А на этой неделе появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону под предлогом поиска наркотиков сотрудники сразу нескольких силовых структур проводят облаву в одном из общественных пространств и задерживают людей.
6: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители. Здесь мы в таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
1: Как пишет издание «Новая газета Европа», задержанных во время антинаркотического рейда в Ростове-на-Дону тоже принуждали подписывать контракт с Министерством обороны. Главный редактор издания «Верстка» Иван Джадаев полагает, что Государственная дума и администрация президента на фоне резкого падения числа желающих заключить контракт с Министерством обороны рассматривают три основных варианта действий – от скрытых облав на мужчин и обмана с вакансиями в армии в тылу до введения военного положения и даже радикального закрытия границ в октябре после выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Джадаев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
4: Три сценария, о которых мы писали, это скорее как бы наша интерпретация слов, потому что, конечно, там не было задачи у Кремля разработать несколько сценариев, просто обсуждения происходят разные, и вот мы их как бы классифицировали на три сценария. Но первый, это самый простой, в лоб, это мобилизация, и, как нам сказал один из источников, пачками по несколько десятков тысяч человек. То есть они учли вроде как проблемы прошлой мобилизации и не будут разово пытаться набрать там 100, 200, 300, 400 тысяч человек. Будут делать это от региона к региону, точнее, от федерального округа к федеральному округу точечно, но довольно большими партиями. Уже были сообщения о том, что строятся всякие полигоны и военные базы, в основном возле границ НАТО, но есть и там как ближе к востоку страны, где вроде бы как готовы принять на обучение новобранцев. Это как бы самый такой, наверное, простой сценарий. Есть более хитрый, он включает в себя ротацию резервистов. Как мы помним, да, у нас был принят закон о включении в резерв для охраны, значит, вот этих объектов в тылу. И вот этих людей, которых довольно много набрали, хотят либо ротировать на часть резервистов, либо на часть мобилизованных, либо просто их вместе как бы к мобилизованным туда направить, приняв какие-то дополнительные для этого законы. Потому что с мобилизованными есть большая проблема, что на самом деле все еще не все из них подписали контракты, и это самая недовольная часть военных, потому что ну, как бы они пошли не за деньги, они не получали вот этих миллионных выплат, и их обещали, там, как бы их руководство обещало их ротировать, обещало им отпуска, но с этим огромные проблемы. И вот этот второй сценарий ротации, он такой, как бы, более хитрый, скажем так. Ну и самый, наверное, жесткий, да, сценарий, это о котором несколько человек нам сказали, как на уровне слухов, хотя об этом писали некоторые западные медиа, и, возможно, этот сценарий будет реализован как-то частично. Это, вот, ну, грубо говоря, военное положение, закрытие границ, мобилизационная экономика и так далее. И, возможно, это будет реализовано вот не комплексом мер, да, а какими-то частичными мерами. Например, кто-то из коллег вот недавно писал, что МИД хочет разработать законопроект о введении выездных виз. То есть все это возможно. Но я, конечно, подчеркну, что такого рода решение там принимается Путиным, и этот человек там, очевидно, изолирован от реальности и получает какие-то доклады, буквально распечатки Ютуба. Поэтому тут сложно судить, что будет принято, но силовики, очевидно, требуют, потому что они говорят, что мы можем выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но нам нужны люди. И вот этот аргумент может сработать. Путин и его окружение не любят принимать какие-то, скажем так, решения в лоб, и они могут заменить условно мобилизацию какими-то точными решениями, типа выездных виз, и вот таким комплексом как-то пытаться набрать. Но разработка, по крайней мере, в администрации президента, такие сценарии разрабатываются.
1: Это был главный редактор издания «Верстка» Иван Джадаев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Совет Европейского Союза объявил, что мужчины призывного возраста будут исключены из программы предоставления убежища гражданам Украины. В пресс-релизе Совета говорится, учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставлена только тем, кто выполняет требования, связанные с воинской обязанностью на территории Украины. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение воинской обязанности. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняют свои воинские обязанности. Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение от обязательств по воинской службе или их выполнение. Конец цитаты. По некоторым оценкам, в странах Европейского Союза сейчас временной защитой пользуется более 1 миллиона 100 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю отмечаемого сегодня Дня украинской государственности орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени Юлию Свириденко, которая в президентском указе указана как премьер-министр Украины в 2025-2026 годах, а также первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Вчера Верховная Рада Украины утвердила отставку Свириденко и ее правительства, при этом конкретные причины, по которым Зеленский инициировал эту отставку, не назывались, а депутаты президентской партии «Слуга народа» горячо приветствовали на заседании Рады выступление Свириденко, прослужившей премьером без нескольких дней один год. Свириденко же благодарила за поддержку и каких-то претензий президенту и депутатам не высказывала.
9: Я очень хочу, чтобы это выступление прозвучало как слова благодарности всем за вашу поддержку, доверие, ежедневно. Работу. Как бы долго ни продолжалась агрессия, какими бы тяжелыми ни были разрушения, мы должны каждый день просыпаться, восстанавливать порядок, защищать себя и продолжать достойно жить и работать. Для этого нужны конкретные решения, реальные действия, неотложная помощь здесь и сейчас. Вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное, часто и невозможное. Мы обеспечивали работу критически важных сфер – энергетики, образования, транспорта, здравоохранения, жилищной политики, поддержку внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь мужеством, стойкостью и силой украинцев. Благодарю каждого за ежедневный вклад в нашу борьбу и в нашу будущую победу. Хочу выразить особую благодарность всем министрам и профильным комитетам Верховной Рады за то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на все вызовы и трудности. Благодарю президента Украины за доверие. Спасибо Верховной Раде за конструктивное сотрудничество. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Именно благодаря вам Украина существует, живет, работает и борется. Украина отстаивает свою независимость, защищает свою свободу и сохраняет свою суверенную государственность. Для нашей правительственной команды было большой честью работать рядом с вами во имя Украины, ради ее людей и ради ее будущего.
10: Поруч з вами на благо України.
1: Это была теперь уже бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По-другому себя вели представители оппозиции. Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко с иронией выразила недоумение по поводу того, что в отставку отправлено такое популярное правительство.
11: Я думаю, в этом зале никто не сможет ответить на вопрос. Если у нас такое прекрасное правительство, которому весь зал аплодирует и поет дифирамбы, то почему его убирают?
1: Это была Юлия Тимошенко. Очень жестко высказался бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который заявил, что некоторые члены правительства Юлии Свириденко заслуживают не слушать аплодисменты депутатов Рады, а сидеть на скамье подсудимых.
12: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Если они так хороши, чего же вы им даже год поработать не дали? Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда это правительство благодарили за этот прекрасный год. Вы с нами живете в разных странах. С нами и большинством украинцев. Это правительство, правительство Мингичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых, но приходят в этот зал получать аплодисменты.
13: И которые приходят в цей зал отримувати оплески.
1: Это был бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По поводу того, кто станет новым премьер-министром Украины, ясности пока нет. Владимир Зеленский в последние дни провел встречи с несколькими высокопоставленными государственными чиновниками. Наиболее вероятной кандидатурой, которую поддержит Зеленский, называют главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Но официального подтверждения этой информации к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» не поступало. При этом главным остается вопрос, почему Зеленский вообще захотел менять правительство. По одной из версий, он пошел на этот шаг в рамках подготовки к президентским выборам в Украине, о возможности которых в последнее время говорится все чаще. В Украине сложилась ситуация, при которой президент решает судьбу кабинета министров, но не несет ответственности за его действия, отмечает украинский политический аналитик Виталий Портников. Вот фрагмент комментария по поводу отставки правительства Юлии Свириденко, размещенного в телеграм-канале Виталия Портникова. Привожу его с его разрешения.
14: Багато хто вважає, що...
1: Многие считают, что отставка правительства связана прежде всего с желанием заменить одного человека, министра обороны Михаила Федорова. В последнее время он приобрел значительную популярность, возможно, потому что общество ищет людей, которые символизируют новый подход к решению сложных вопросов и воплощают собой перемены. Как и любая мифологизированная фигура, Федоров сегодня пользуется огромным вниманием и поддержкой в социальных сетях. Многие пользователи выступают за его сохранение на посту министра, утверждая, что отправить в отставку только министра обороны непросто. Поэтому, по их мнению, чтобы замаскировать желание офиса президента избавиться от популярного чиновника, было принято решение отправить в отставку все правительство. Вместе с тем, остаются совершенно непонятными причины возможной отставки других чиновников, эффективность работы которых еще несколько недель назад практически ни у кого не вызывала вопросов. Например, о вице-премьере по вопросам европейской интеграции Тарасе Утке говорили как о человеке, который обеспечил эффективное продвижение европейской интеграции Украины и способствовал открытию переговорных кластеров, создав условия для начала полноценного переговорного процесса с Европейским Союзом. Теперь же предполагается, что у правительства появится новый вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Почему принимается такое решение? Никто этого не объясняет. Именно в этом заключается главная проблема. Коммуникация между властью и обществом по поводу кадровых решений, касающихся должностей, от которых во многом зависит развитие государства, отсутствует как таковая.
14: Немає як такой.
1: Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. Сегодня день памяти российской правозащитницы Натальи Истемировой, которая была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с огнестрельными ранениями было найдено около административной границы Чечни и Ингушетии. Наталья Истемирова много лет документировала похищение людей, внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Истемировой, что является нарушением права на жизнь. О Наталье Истемировой наш последний сегодняшний сюжет.
15: Меня зовут Наталья Истемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
16: Истемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
17: Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с синдикальными, договаривалась. Она решала каждый день множество проблем самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто.
16: Одной из главных тем, которой занималась Истемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками, а за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Истемировой, пришел в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Истемировой тогда было 15 лет.
18: За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного дня рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
16: Ответственность за убийство Истемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Истемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия еще выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это.
19: Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости, потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
20: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
20: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
21: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
8: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
21: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Указ Горбачева о снятии партийного контроля с прессы и телевидения. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 4 августа 1990 года.
2: Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
22: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Недавно был опубликован подписанный Горбачевым президентский указ об отмене партийного контроля над средствами массовой информации, включая радио и телевидение. В указе, в частности, говорится, что процесс широкой демократизации требует кардинальных изменений в работе телевидения и радио, и отныне ни одна партия, ни одно общественное движение не могут претендовать на монопольное использование эфира. Прокомментировать этот документ вызвался участник нашей сегодняшней передачи Сергей Довлатов.
23: Шаг, предпринятый Горбачевым, а президентский указ при нынешней расстановке сил едва ли мог быть выработан против его воли и желания, с одной стороны, кажется вынужденным, запоздалым и всеми давно ожидавшимся, а с другой стороны, решительным, мужественным и даже, я бы сказал, почти самоотверженным. Как говорится, парадокс. Но вот смотрите. Совершенно очевидно, что радио и телевидение при всех отдельных удачах ленинградской, скажем, телестудии явно отставало по своим возможностям от прессы. Газеты уже года полтора публикуют все, что считают нужным, а в последние месяцы даже у меня не осталось к ним претензий в этом смысле. А на радио и на телевидении, как нам становится известно, до сих пор вылетали какие-то программы, кого-то пытались уволить. Что же касается моего родного Ленинграда, то там потребовалась почти военная операция, чтобы дать, наконец, высказаться депутату Иванову. Короче, в работе этих средств массовой информации чувствовалась слабеющая, но все еще твердая рука. В конце концов, на фоне раскрепощенной прессы, а я считаю вполне раскрепощенными и те издания, которые мне лично не нравятся, вроде «Литературной России», например. На этом фоне радио и телевидение стали казаться, есть такое выражение, морально устаревшими. Так что указ Горбачева никого вроде бы не удивил. С другой стороны, все мы знаем, что эта самая раскрепощенная пресса – второе по тяжести обвинение после развала экономики, предъявляемое реформистам, консерваторами, с которыми Горбачев все еще вынужден считаться. В списке их злодеяний реформаторов, даже засилие рок-музыки и валютной проституции уступают свободной прессе. А теперь, значит, к этому прибавится радио, то есть свободное слово в ничем не ограниченном пространстве, эфир есть эфир, и телевидение, которое в своей визуальной, зримой убедительности не может сравниться ни с каким другим источником информации. А теперь припомните, как несколько месяцев назад популярнейшая газета «Аргументы и факты» напечатала результаты опроса общественного мнения, не очень благоприятные для Горбачева. И какой тогда был скандал, даже, кажется, с ударами по столу кулаками. В наши дни такие рейтинги публикуются постоянно, и Горбачев стал как-то по-другому на них реагировать. И все-таки обида, я думаю, в его сердце жива. И тем не менее он росчерком пера присоединяет к числу своих потенциальных критиков два могучих средства массовой информации с их необозримой аудиторией. Надо еще иметь в виду и то, что советский народ по традиции свято верит в печатное слово. Это читающий народ. И вообще не случайно само слово «читатель» как-то почетнее звучит у нас на родине, чем «зритель» или «слушатель». И недаром можно с гордостью сказать о себе «я человек начитанный», но никто и никогда про себя не скажет «я человек наслышанный» или тем более «навиданный». Слова «по радио передавали» или «по телевидению показывали» звучат в Союзе менее убедительно, чем слова «в газете напечатано». Но так будет не всегда, я думаю. В Америке, например, десятки, сотни миллионов радиоточек, если можно так выразиться, просто потому, что здесь десятки, сотни миллионов автомобилей, а читать за рулем газету или смотреть телевизор не совсем удобно. Так что во всех машинах играет радио, но я никогда, решительно никогда не слышал, чтобы у человека в доме было включено радио, разве что оно стоит постоянно на какой-нибудь джазовой или рок-волне. Если же что-то произошло, и вам нужна срочная информация, то вы не к радио бросаетесь и не в газетный киоск бежите, а включаете телевизор. И радио, и телевидение гораздо оперативнее газет, но телевидение имеет в сравнении с радио одно колоссальное преимущество – зрительный образ. Одно дело, когда вам хорошо поставленным голосом сообщают о событиях, например, в Пакистане, и совсем другое дело, когда вы видите на экране, что там происходит. Должен сказать, что, как всегда, по прочтении отечественных указов, мне не сразу становится ясно, кому теперь будет принадлежать радио и телевидение, и каким образом можно будет тем или иным заинтересованным лицам получить доступ к миллионам зрителей и слушателей. Тем не менее, в указе говорится, что любая партия, общественная организация или местный орган власти имеют право открыть собственные теле- и радиостанции при наличии достаточных для этого средств. Неясно, может ли кооператив и тем более частное лицо открыть собственную студию, оснащенную теле- и радиоаппаратурой, но со временем, я думаю, и этот вопрос будет решен. Помню, в Америке я долгое время не мог сориентироваться на этот счет. Встречаю как-то раз знакомого старика из второй эмиграции, человека зажиточного и помогавшего, между прочим, новым эмигрантам материально. И вот разговорились мы на 108-й улице, и я, наконец, осмелился спросить, почему он такой богатый. Старик отвечает: «Это все канал. Я канал купил». Я в то время был сообразительный и сразу же подумал: «Молодец, старик. На вид такой простой, а между тем купил канал на телевидении и занимается, в общем-то, искусством». Выяснилось, что старик приобрел несколько лет назад кусок самого натурального канала, водного, так сказать, пространства. Построил на берегу небольшую уютную гостиницу, и с тех пор она приносит ему хороший доход. Я принял все это к сведению и через некоторое время повстречал чуть ли не на том же самом месте другого своего знакомого из нашей эмиграции и спросил его, чем он занимается. Тот ответил, что купил вместе с друзьями волну. Я тут же сообразил, что речь идет о каком-то пляже с аттракционами. Но выяснилось, что на этот раз мой знакомый приобрел волну на американском радио и готовится приступить к вещанию на русском языке. Он даже сделал попытку переманить меня к себе на службу, но к этому времени я уже писал для радио «Свобода», взвесил все «за» и «против» и остался, как вы можете убедиться, на прежнем месте.

0: На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. Продолжаем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Известный московский литературовед и культурфилософ Михаил Эпштейн, находящийся сейчас в Америке, где он ведет преподавательскую и исследовательскую работу, не раз уже выступал в нашей студии со своими эссе. Одно из них я предлагаю сейчас вниманию слушателей. Называется оно «Береза и медведь». Итак, у микрофона Михаил Эпштейн.
1: Береза и медведь. Береза — растительный тотем России, светлейшая из деревьев, также белоствольна, как Москва белокаменна. Ей пристало расти на равнине, продуваемой ветром и проскоженной светом. И по корневому смыслу слова «береза» — то, что брезжит, как бы не полностью вызревая в твердую древесность, но отблеском, рассеянным сиянием, являясь взору, блуждающее, призрачное порождение земли. Прочие деревья темны, коричневы стволами, воспроизводя цвет родимого основания почвы. Они как бы продолженные корни, до конца принявшие землистый цвет. Само обозначение коричневое от коры. Береза — свет, не покрытый грубой корой вещества. Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества. Владимир Соловьев. Вот с каким прозрением в световую сущность природы можно сравнить видение березы. Едва выставая из земли, она сразу окрашивается в белое. В противоположность савану, облекающему мертвых для схоронения в землю, она и символ воскресения, исхождения солнца из могильной тьмы. Свет из тьмы над черной глыбой вознестися не могли бы лики роз твоих, если в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их. Владимир Соловьев вспоминает здесь розу, исконно иранский, перешедший затем в античную и всю европейскую культуру растительный символ солнца. В России солнце означается иным, менее жгучим и сладострастным, более бледным и рассеянным светом. Береза — это русская мистика белизны, неяркой, крапчатой, как бы чуть замутненной и застенчивой, как солнце в крапинках облаков, занавешенное фатой, стыдливо убранное, заневестившееся солнце, дева, а не жена, береза, а не роза. Это дерево, источающее свет, также любимо в России, как свет земли и свет металла, снег и серебро. Всеми оттенками своего звучания береза переливается серебром, едва ли не более драгоценным для русского языка и народной поэзии по числу образов, эпитетов, чем золото. Золото ближе к розе, огню пылающему, серебро — к березе, свету рассеянному. И листвой своей береза легка, дрожлива, светло-мерцательна, как будто погружена в раствор серебристой амальгамы с ее зеркальным эффектом. По бликам на березе можно следить даже колыхание солнца в воде, отражение отражения. Так чувствительна ее световая природа. И недаром еще березы почти не растут чащами, чаще рощами. Чаще — еловые, сосновые, сумрачные, там в полдень вечер, а среди берез день дольше застаивается, чем в округе. Березы ровно и прямо, чуть отдельно стоят, не застилая, но пропуская вышний свет, и как снег его отражая и умножая. Будто там в вышине плещутся мириады крохотных зеркалец. Итак, земная чернь, испустившая сияние. То видение света, брезжущего сквозь кору вещества, которое пронесено Владимиром Соловьевым через всю его поэзию и философию, как идея вечной женственности, осветленности материальной ночи, это брезжущее видение дано в березе. И она-то как раз является традиционным для обрядового и песенного фольклора образом женского начала, продолженным и в литературе. Фет, Бунин, Есенин. Но суть не только в этом застенчивом, будто из-за стены, проникающем и кротком свете. В березе есть сочетание той прямоты ствола и опущенности кроны, которая создает слитный образ строгости и смирения, гордого сердца и потупленной головы, характерны для осанки и духовного сложения русской женщины. «Я потупленную голову, сердце гордое ношу», — Матрёна Тимофеевна у Некрасова. Невероятная прямота взлета, стройность стана и задумчивый наклон головы. Нет, не ива кустарнику подобная, это скорее китайский символ. И потому, что над быстротечностью вод склонилась, и главное потому, что формы ствола лишена, падает, не поднявшись, над обрывом вниз стелится. Это дальневосточная идея — быть горизонтальным земле, стелиться по ней, распластываясь и расползаясь, как у Лао-цзы. Русскому сердцу дорого падение с высоты, смирение гордого сердца, вознесение над землей, но склонение перед небом. Это соединение крутизны и кручины нагляднее всего в березе, в соотнесенности ее летящего стана и опущенной головы. Да и много еще видится в ней, как воплощенная идея. И сладка береза соком своим, и плачет им горюче, и горит легко, вспыхивая в огне, как страстная порывистая душа, знакомая нам по гордо смиренным образам русской литературы. Татьяна, Катерина, Соня, Настасья, Наташа, Катюша. Именно растительность живее всего символизирует женское начало в народе, тогда как мужское начало выражено животными символами. Это и понятно. Растение в почве растет из вековой основы и прочно, незыблемо в ней укоренено. Идея постоянства, верности, неиссякаемой длительности. Зверь, напротив, рыскает по земле, в отрыве от всякой привязи, свободный житель пространства и неутомимый бурав его. Что дереву корень, то зверю пасть, и не тянет готовое, а голодный устремляется к вечно ускользающей добыче. Тут стихия движения, настигания, пронзания, овладения. Почему же из всех зверей именно медведь из кони и до ныне является национальным нашим тотемом, вплоть до Олимпиады, представившей его, дабы привлечь и обольстить приезжих в виде добродушного, улыбчивого медвежонка? В медведе поражает прежде всего плотская массивность и нерасчлененность. Лапы его малы в сравнении с размерами тела. Хвост куцый, шея почти отсутствует, сплошной косматый комок. Лев, тигр, прочие крупные хищники, хоть и не меньше и не слабее медведя, но кажутся хрупче, изящнее его. Лапы выделены и выделаны, голова вылеплена великолепно, массивно-каменно, как у льва, или пружинисто-эластично, как у тигра. Медведь, как бы сама земля в ее сплошности, округлости, нерасчлененности. И цветом он в землю, в бурость ее, а косматостью своей в растительный ее покров. Если для всего тела земли искать сжатого подобия, то лучше медведя не вообразишь. Это, пожалуй, самое хтоническое, землеродное из всех существ, бродящих по лицу земли. Глубже всего вдается в плоть ее. И то, что почти на полгода бурый медведь зарывается в свою берлогу, придавая зимней спячке, свидетельствует о его внутренней приобщенности к недрам земли. Он словно бы не отлепился еще от нее, не родился окончательно, и как детеныш ищет возвращения в чрево матери, жаждет тесного пеленания и утробного сна. Величайший парадокс состоит в том, что если береза, по растительной сути своей, прикрепленная к земле, из нее брезжит, рождается в свете, то медведь, существо надземное и свободное, любит в землю залегать, подобно зерну, прорастающему с приходом весны. Медведь подчинен круговращению времен года, он самое сезонное из животных, и это обнажает его дремучую природу, сходство с чащей и лесом. Он растение среди животных. Это сказывается и в лени его, и в самой силе, имеющей как бы характер прорастания, неподвижной, неповоротливой, дремотной, напирающей и подламывающей, но не расчленяющий, не пронзающий, как у льва или тигра. Медведь — ком, глыба, круче, все земляные уподобления. И, подобно растению, он восходит, колосится весной и летом, а к земле залегает, словно семя, в свою ямку, берлогу, чтобы в сладкой анестезии пережить морозы и с весенним теплом снова взойти, позже первых цветов, где-то между подснежником и ландышем. Много можно было бы найти символических соответствий, каждый из которых вроде бы ничего не объясняет, но все вместе. Исконная крепость российского человека земле, и это медвежья повадка залегания на всю зиму. Печь, на которой лежат и греются во сне, протрачивая жизнь, и дремучий уют медвежьей берлоги с ее утробной теснотой, теплотой, косматостью, пуховиками. Печной обряд российской лени и стремление к дровому лакомству, воровские замашки, похитить плоды чужого труженичества. Медведь — тот, кто мед ест, питается от пчелиных трудов. Сонливость и силище. Лежебока — сладкоежка, но хозяин леса. Глыба, с ревом от земли оторвавшаяся и на ней царящая, но время от времени западающая опять в начальную ложбинку. Почвенность, как врожденный инстинкт земнородного существа. Весь парадокс национального характера в этой перевернутости женских и мужских растительных и животных начал. Женское светло, и почти не чуя земли, не стесняясь корой, изначально от самого корня светится, лучится, в солнце облечено. Вспомним, жена, облеченная в солнце. Мужское, чему надлежит, от земли открепясь, жить движением и светом, наоборот, користа, бура, космата, в землю обратно растет, в чрево ее для сна и забытья стремится, лакомится половой пыльцой растений и весь растительный цикл с почвой переживает. Растительный способ существования на этой земле ближе к небесному, чем животный. Быть может, и назначение этой земли быть и брежить вечной непроявленности, в длительности как таковой, а разнузданный порыв животной воли тотчас вызывает обратные силы оцепенения и залегания. Растительное начало в России одухотворено светом терпения и прямотой вознесения, тогда как животное отягощено ленью и користостью растения. Вот одна из загадок, опрокидывающая традиционную лестницу и разделение жизненных форм.
0: На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Нью-йоркское издательство «Кнопф» выпустило в свет том писем Теннесси Уильямса под названием «Пятичасовой ангел». О происхождении этого необычного заглавия и об адресате писем рассказывает Марина Ефимова.
2: В июне 1948 года известный английский актер Джон Гилгуд устроил у себя большой прием. Дом был полон театральных знаменитостей – Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Ноэл Коуарт. Среди приглашенных была новая актриса театра Гилгуда, русская девушка из эмигрантской семьи Мария Бритнева. Другим гостем был молодой, еще неизвестный в Лондоне американский драматург, чьи первые пьесы «Стеклянный зверинец» и «Трамвай желания» с успехом прошли на Бродвее. «Я увидела на диване маленького человека», — вспоминает Мария. «Он забился в угол, и никто с ним не разговаривал. У него были разные носки, один синий, другой красный, и такие печальные глаза. Когда я присела рядом, он повернулся ко мне и спросил: „Кто вас воспитал?“ Это было первое, что я от него услышала. Он всегда задавал неожиданные вопросы. Оказалось, что нас обоих воспитали бабушки. Я была первым русским человеком, которого он встретил. До этого он только читал русских. Мы заговорили о Чехове. Я понятия не имела, с кем разговариваю. Так началась наша дружба». Новый знакомый Марии Бритневой, как уже ясно, был Теннесси Уильямс, один из самых выдающихся драматургов Америки. Их дружба продолжалась 35 лет, вплоть до самой смерти писателя в 83 году. Мария жила в Англии, вышла замуж за британского лорда и стала леди Сент-Джаст. Уильямс жил в Америке со своим многолетним компаньоном Фрэнком Мерло и много путешествовал. Они виделись нечасто, но каждая встреча доставляла наслаждение обоим. Чарльз Боуден, продюсер пьесы Уильямса «Ночь игуаны», сказал в одном из своих интервью: «Когда Мария приезжала, Теннесси вдруг становился обворожительным, остроумным. Он начинал снова общаться с друзьями, которых без нее забывал, предпочитая им случайных знакомых. Она вносила в его неустроенную жизнь ощущение устойчивости, чуть ли не семьи. Она каким-то образом вызывала к жизни лучшее, что в нем было». Конец цитаты. Все вспоминают, как много было смеха, когда эти двое сходились. Они наделяли друзей прозвищами. Гилгуд был старик. Писательницу Карстен Маккаллерс они прозвали «Котлетой», потому что ее щеки были похожи на две телячьи отбивные. Дал Уильямс прозвище и Марии. Это случилось при печальных обстоятельствах, когда умерла ее бабушка, и Мария горевала об утрате. «Какие были ее последние слова?» – спросил Теннесси. «Я убегала утром на репетицию и зашла к ней попрощаться. «Когда ты вернешься, мой ангел?» – спросила бабушка. И я сказала: «В 5 часов». А когда я вернулась, бабушки уже не было в живых. С тех пор Уильямс называл Марию «Five O'Clock Angel» – «Пятичасовой ангел». И именно так называется выпущенная Марией Бритневой Сен-Джаст книга «Пятичасовой ангел» – собрание писем Теннесси Уильямса, которую опубликовало недавно нью-йоркское издательство «Кнопфа». «Меня ужасали и книги, написанные о нем, и та репутация, которая создалась у него при жизни», — говорит Мария Сен-Джаст. Она имеет в виду представление о Теннесси Уильямсе как о мрачном ипохондрике, подверженном тяжелым депрессиям, алкоголике и мизантропии. «Я хочу показать людям настоящего Теннесси, нежного, любящего, доброго, неправдоподобно чувствительного. Он всегда думал о тех, у кого были наименьшие шансы в жизни. Он всегда был на стороне побежденного и проигравшего». В одном из писем к Марии он написал: «Я заметил особенную потребность в понимании, в нежности и в то же время особенную стойкость среди тех, кто попал в ловушку обстоятельств. Во многих смыслах он и сам был в такой ловушке». «Теннесси не был хорош собой», – рассказывает Мария Сен-Джаст. «Он был неуклюж. Если можно было обо что-то споткнуться, он непременно спотыкался. Но у него были глаза как рентген, и они сразу ухватывали главный нерв ситуации. Теннесси понимал мельчайшие движения человеческого сердца, малейший порыв, незаметнейший отказ, легчайшую приязнь. Его чувствительность была супергипертрофированной. Однажды при мне журналист спросил его, как бы он определил понятие счастья. И он ответил: как бесчувственность, наверное». Мария, с ее, по определению Уильямса, бешеным татарским темпераментом, стала прототипом Мэгги, героини пьесы «Кошка на горячей железной крыше». Дружба Марии и Теннесси Уильямса выдержала испытание славой. Его пьесы шли в театрах всего мира. «Трамвай желания» получил Пулитцеровскую премию. Теннесси Уильямс стал всемирно знаменит. Он считался величайшим из живых американских драматургов. Их дружба выдержала испытание горем. Они пережили вместе тяжелый и неудачный роман Марии с Джеймсом Лафлином, богатым американским продюсером, и смерть Фрэнка Мерла, человека, с которым Теннесси Уильямс прожил многие годы. В предисловии книги «Пятичасовой ангел» писатель и сценарист Элия Казан написал, что Мария была единственным человеком, на которого Теннесси Уильямс полагался и чему инстинкту доверял абсолютно. После смерти Фрэнка Мерла Теннесси Уильямс так по-настоящему и не пришел в себя. Он начал пить, часто менял компаньонов, среди которых были люди его недостойные. Начались литературные неудачи. Его пьесы не ставили, рецензии были плохими, писать становилось все труднее. «Жизнь, жизнь, жизнь», – написал он в одном из последних писем к Марии. «Не похоже ли то, что я сейчас скажу, на дурное подражание Чехову? Жизнь так смертельно печальна, надо быть сумасшедшим, чтобы ее терпеть».

0: этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». В передаче из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» принимали участие Сергей Довлатов, Михаил Эпштейн, Марина Ефимова. Передачу подготовил и вел Петр Вайль.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русофобия. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 2 августа 1989 года.

0: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Сегодня мы хотим возвратиться к теме, уже обсуждавшейся в наших передачах, о книге Игоря Шафаревича «Русофобия». Вернуться к этому разговору необходимо уже потому, что это сочинение напечатано сейчас в Советском Союзе, в журнале «Наш современник». Напечатано сокращениями, но основная концепция сохранена и донесена, а также многочисленные частности и подробности. Сегодняшнюю передачу мы построим так. Сначала вспомним то, что мы уже говорили о книге Шафаревича в нашей майской передаче, с некоторыми сокращениями, относящимися к пересказу самой книги. В таком пересказе нет необходимости, коли вещь напечатана в Советском Союзе. А затем я подключу к разговору профессора Дартмутского колледжа Льва Владимировича Лосева. Но сначала включаем старую запись.
1: Несколько предварительных слов о самом авторе. Игорь Ростиславович Шафаревич – выдающийся советский математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Широкой публике он известен в качестве давнего и убежденного диссидента-правозащитника. Еще в 1971 году Шафаревич вошел в Комитет прав человека СССР, первую независимую общественную организацию страны. Тремя статьями Шафаревич участвовал в знаменитом коллективном сборнике «Из-под глыб», подготовленном под редакцией Александра Солженицына. А в 1977 году, сперва по-русски, а затем и в переводе на многие иностранные языки, выходит главная историческая работа Игоря Шафаревича – книга «Социализм как явление мировой истории». В книге сформулирована и разработана крайне интересная концепция социализма как социально-исторически реализуемого инстинкта смерти. Проводится мысль о том, что бессознательная, а то и осознанная цель социализма – уничтожение человечества и жизни на Земле. Безусловно, этой книгой, как бы ни относиться к ее выводам и оценкам, Игорь Шафаревич обеспечил себе место в истории русской общественной мысли. Перу Шафаревича принадлежит еще ряд статей, в разное время опубликованных в русской эмигрантской прессе. Недавно его имя стало появляться и под советскими печатными материалами. Он публиковался в журнале «Искусство кино» и в еженедельнике «Московские новости». И вот новая его книга, названная уже

0: при всех их возможных достоинствах, не могут претендовать на роль концептуально мыслящих теоретиков, тем более идеологов, определяющих политику Запада в отношении России. Шефаревич их ставит на уровень, скажем, Бжезинского, действительно что-то, если не решающего, то подсказывающего. Но выводить на этот уровень, скажем, Янова – это несомненная аберрация восприятия. Подобные ошибки делал благородный, но, увы, безумный Дон Кихот. И второе – об авторах, по мнению Шафаревича, теоретически обосновывающих русофобию. У них есть одно, так сказать, негативное достоинство, которым по определению не обладает Шафаревич, и которое позволяет им видеть то, чего он сам не видит. Это, скажем так, прохладное отношение к России – неослепленность любовью, способствующая зоркости взгляда. Как говорил Бердяев, ненависть тоже может быть методом гнозиса. Безусловно, чисто научная аргументация в построениях того же Янова подчас приближается к нулю. Но зато у него, у них, есть нечто иное. Интуиция, подсказывающая, что в русском сознании как таковом наличествуют опасные тенденции, что это сознание несовременное, несекуляризованное, наполненное опасными предрассудками. Приведу один, на мой взгляд, очень выразительный пример того, как сам Шафаревич не видит такой опасности, а наоборот усматривает вершину там, где на самом деле яма. Он пишет.
1: Тезис о том, что революция в России была предопределена всем течением русской истории, надо было бы проверить на вопросе о происхождении русского социализма, так как без этого ингредиента столь радикальное изменение всего общественного и духовного уклада жизни было бы невозможно. Социализм, по-видимому, не имел никаких корней в русской традиции вплоть до XIX века. В России не было авторов типа Мора и Кампанеллы. Радикальное сектантство, которое в Западной Европе было питательной почвой социалистических идей, в России играло гораздо меньшую роль, и лишь в исключительно редких случаях в еретических учениях встречаются взгляды, которые можно было бы считать предшественниками социалистических концепций, например, пожелание общности имущества. Тем более это относится к попыткам воплотить такие взгляды в жизнь. Ничего хоть отдаленно напоминающего Мюнстерскую коммуну в России не было. Другой источник, в котором можно было бы искать зародыши социалистических идей, народные социальные утопии, тоже не дает ничего, на что могла бы опереться социалистическая традиция. Они поражают своей мягкостью, отсутствием воинственной агрессивности. Это осуждение зла, противопоставление правды кривде, мечты о царстве правды, призывы к братству всех людей во Христе, провозглашение любви высшим законом мира.
0: Одну фактическую неточность можно здесь сразу же заметить. Академик Алексеев в свое время проделал исследование, выяснившее существование славянских источников утопии Мора. Но не будем за это цепляться, тем более, что понятия «славянство» и «Россия» не тождественны. Важно другое. Перечисляя высокие достоинства русского народного сознания, Шафаревич не замечает, что они в другом повороте могут оказаться недостатками, а то и пороками. Укреплению тоталитарного социализма в России способствовала не в малой степени как раз вот эта самая социальная мечтательность, порывающаяся осуществить на Земле самые высокие, небесные, так сказать, идеалы. Вот в этом смысле мы и говорим о несекуляризованности русского сознания как об источнике опасности. Это не светское, не прагматическое, не трезвое, в два слова, сознание. Оно способно попадать в ловушки. Такой ловушкой и стал в наше время для России социализм.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной сегодня анализу книги Шафаревича «Русофобия». Как мы уже отмечали, Шафаревич говорит о демократии как о чуждом, неорганичном русскому народу

политическом идеале, и проповедь такого идеала для России считает чем-то вроде подрывной деятельности. На каком основании вправе мы задать вопрос? Ответ не совсем ясен, но можно понять Шафаревича в том смысле, что демократическое устройство общества разлагает его качественную определенность, его необходимые иерархические структуры. Это очень старый аргумент романтических консерваторов, от Константина Леонтьева до Томаса Манна, периода размышления политичного, или Бердяева, периода философии неравенства. Тут опять-таки надо подумать, где причина и где следствие. Демократическое нивелирование общества – это объективный процесс, порожденный не внедрением в жизнь демократического проекта, а условиями развития самого общества, например, технической революцией, которая отнюдь не вчера началась. А в наше время этот процесс зашел так уже далеко, что привел к созданию так называемого массового общества, в котором, скажем, наследник английской короны – фигура куда как менее значительная, чем обозреватель ежедневной газеты, а на мнение и оценки последнего влияют настроения ливерпульского водителя такси. Понятия об иерархии, о социальных качествах сместились в современном мире. Люди стали социально взаимозаменяемы. Подчеркиваю, социально, а не метафизически, ибо в духовно-индивидуальных глубинах двух одинаковых людей не найти. Но в таком обществе демократия может быть единственным способом социальной организации, потому что альтернатива тут открывается только одна – тоталитаризм. Говоря о книге Шафаревича, нам важно понять, что парадоксальные, скажем так, выводы, к которым он приходит, связаны в первую очередь вот с этим ретроспективно-утопическим представлением о возможности найти в современной жизни какие-то органические начала и на них строить общество. Шафаревич негодует на померанца, сказавшего, что в странах с избыточным крестьянским населением голодают, а не голодают там, где нет крестьян. Шафаревич обижается потому, что крестьянин – это органическое качество, которое нельзя разрушать, если вы не хотите, чтобы из жизни окончательно ушли какие-то живые краски. Но ведь прав-то померанц, американский фермер, который кормит полмира, в том числе и Советский Союз, это не крестьянин в смысле Шафаревича. Спрашивается, что сейчас нужнее России – хлеб в избытке или этнографическая красота? Вообще, понятие органического строения общества, столь любезное Шафаревичу, это опасное понятие, именно в его социальном применении. Общество нельзя понимать по аналогии с природой. Это природа органична, а в человеческом обществе действуют какие-то иные факторы. Шафаревич правильно говорит, что нельзя смотреть на общество как на механизм, который можно сконструировать, собрать или разобрать по замыслу механика. Это верно, но верно и другое. Свести социальные закономерности к природным тоже невозможно. Русский философ Борис Николаевич Чичерин говорил, что в обществе существует, должен существовать элемент неорганический, и этот элемент есть свобода. В своем пристрастии к органическим структурам Шафаревич лишает социальное бытие вот этого элемента. И в свете этого совсем по-другому, нежели у Шафаревича, следует понимать проблему, которую он назвал проблемой малого народа. Напоминаю, это у него не национальное, а интеллектуальное меньшинство. Но, как бы там ни было, для Шафаревича само понятие меньшинства – это какое-то нехорошее, недолженствующее быть понятие. Это у него всегда носитель вот этого механического начала, в противопоставлении органическому началу большинства жизненной толщи. Шафаревич прошел мимо того обстоятельства, что с понятием меньшинства связывается не только представление об отщепенстве, но и представление о творческой инициативе, нестандартности, новизне, наконец. В том-то и дело, что в обществе, построенном на органических началах, ничего нового быть не может, как нет ничего нового в природе, только круговорот, циклическое движение. Органические общества, скажем так, это застойные общества. Игорь Ростиславович Шафаревич – верующий христианин. Вот пусть он по этому поводу и вспомнит хотя бы о христианских апостолах, отнюдь не составлявших большинства в начале новой эры.
Я надеюсь, что после всего сказанного не стоит уже возвращаться к той части книги Шафаревича, где он говорит непосредственно о евреях как сегодняшнем носителе идеи и практики вот этого малого народа. Дело не в том, как Шафаревич относится к евреям. Дело в том, что общей конструкцией своего исследования он подвел читателя к выводу, явно автором не предусматривавшемуся. Евреи оказываются не орудием разложения человечества, а той самой солью земли, о которой говорится в Библии, то есть творческой элитой, прокладывающей новые пути в истории. Повторяю, это получается, если сохранить конструкцию Шафаревича, но поменять не знаки. А то, что такая замена иногда напрашивается, я как раз и старался показать. Конструкция Шафаревича очень жесткая, не предусматривающая вариантов и альтернатив, не учитывающая живую сложность исторического бытия. Я хочу закончить небольшим примером, ясно показывающим, как в схемы Шафаревича можно при желании затолкать прямо противоположное содержание. Он пишет об английских пуританах как об одном из действовавших в истории малых народов, подчеркивает их отчужденность от окружающей жизни, сознаниями своей избранности и так далее. Вывод он отсюда тот делает, что целью пуритан было разрушение существующего хозяйственного строя, то есть что они были вредными, так сказать, людьми, как всякий малый народ. На самом-то деле, и это прекрасно знает Шафаревич, в пуританизме был создан новый, более совершенный хозяйственный строй – капитализм, свободное предпринимательство. Об этом написана классическая книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». После книги Вебера трудно отрицать, что в пуританизме ожил дух древнего иудаизма. Протестантизм вообще весьма близок к иудаизму. Но вот что интересно – аналог этого пуританизма был в России. Это знаменитые наши раскольники, староверы, среди которых как раз и возникли первые русские крупные капиталистические антрепризы. Если следовать логике Шафаревича, то этих самых староверов-раскольников следовало бы назвать евреями, а ведь это были наиболее этнически чистые русские люди.

0: Продолжаем передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». Мы обсуждаем книгу Игоря Шафаревича «Русофобия». А сейчас в нашей программе выступит профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев. А его текст читает постоянный участник наших передач диктор Ян Рунов.
1: 18 июля этого года газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала интервью с главным цензором Советского Союза Владимиром Болдыревым. Болдырев – счастливый цензор. Ему в самом деле есть чем похвастаться. Он лично сократил печально известный список запретных тем вдвое. Теперь в нем остаются в основном военные тайны, которые и так читающей публике никогда не были интересны. Если идеологическая цензура еще осторожничает с какими-то текстами, то претензии надо предъявлять не к главлиту, а к тем внутренним цензорам, что никак не могут покинуть сознание некоторых редакторов и авторов. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» спросил Болдырева, а можно ли в СССР напечатать «Майн Кампф», «Мою борьбу», книгу Адольфа Гитлера, переиздаваемую и изучаемую во всем мире как образец патологического политического мышления. Тут Болдырев слегка заколебался. «Со временем напечатаем», — сказал он, — «но надо переждать некоторое время, переварить то, что публикуется сейчас. Было бы ошибкой перекормить общество информацией». Очевидно, даже Болдырев, человек по службе, занимающийся перестроечной печатью, не способен уследить за стремительным процессом разрушения цензурных барьеров. Пространное эссе члена-корреспондента Академии наук математика Игоря Ростиславовича Шафаревича, в сокращении напечатанное журналом «Наш современник», написано в развитие и обоснование идеи, которая составляет идеологическое ядро гитлеризма. Евреи представляют собой не просто этническую или религиозную общность, а нечто вроде тайной организации. Они из-под тишка активно уничтожают экономику, культуру, самое здоровье нации, в которую внедряются. Конечно, Шафаревич открещивается от биологического юдофобства. Он пытается выстроить некую как бы научную концепцию, согласно которой за порчу нравов, равно как и губительные социальные катаклизмы, в истории каждой нации ответственность несет всегда возникающая группа реформистски настроенных радикалов. Монтескье, Вольтер, энциклопедисты во Франции, например. Из писаний всеми забытого Агюстена Кошена Шафаревич заимствует название для этой зловредной группировки «малый народ». Термины «политические» — «радикалы», «либералы» или «социальный» — «интеллигенция» — Шафаревича не устраивают. «Малый народ» подходит к его рассуждениям куда лучше, потому что, видите ли, Шафаревич не антисемит, а просто так уж совпало, что в России 20 века эта разрушительная группировка в подавляющем большинстве состоит из представителей нацменьшинства — евреев. Так что термин «малый народ» обладает как раз удобной двусмысленностью. Надо сказать, что никакими статистическими выкладками математик себя не утруждает. Равно как и попыткой дать критерий национальной идентификации. Евреи для него определяются не языком, культурой или религией, а по всей очевидности генетикой. И еврейское засилье он не доказывает, а просто чувствует. По правде сказать, хотелось бы удержаться от иронической интонации, обсуждая книжку Шафаревича, но уж очень комично некультурен уровень рассуждений автора. Я не относился к числу поклонников и трактата Шафаревича о социализме, в котором автор объединяет в один класс Египет фараонов, Ацтекскую империю и Брежневское общество зрелого социализма. Но сочинение Шафаревича о социализме можно было прочесть и как метафору мертвящей общественной атмосферы, стагнации, неизбежно порождаемой античеловеческим учением. В этом смысле в нем была значительная, я бы сказал, поэтическая ценность. Если в социализме Шафаревича главной была поэтика, читателю предлагалось переживание печальной советской действительности, то в русофобии имплицируется прагматика. Положение в стране катастрофическое, виноват малый народ. Если хочешь спасти отчизну, то... Так что к сравнению с «Майн Кампф» я отношусь вполне серьезно. Значительная часть трактата посвящена полемике с сочинениями Янова, Шрагина, Померанца, которые для Шафаревича и составляют верхушку страшного русофобского айсберга. Уже о самой подборке авторов можно сказать, что она некорректна. Нельзя валить в одну кучу поэтические излияния Померанца, аргументированные статьи Шрагина и квазинаучные опусы Янова. Недобросовестность, или, если угодно, некультурность Шафаревича состоит в том, что объединяющим этих авторов фактором для него является их еврейское происхождение. И тут его козырной аргумент против малого народа. Аргумент этот ничего не стоит, если вспомнить список авторов аналогичного происхождения, которые выступают с прямо противоположных Янову, Шрагину, Померанцу позиций. Скажем, для начала Дора Штурман, Наум Каржавин, Юрий Фельштинский. Да хотя бы и пишущий эти строки. Не может быть, что так хорошо начитанному в эмигрантской периодике Шафаревичу все эти имена незнакомы. Но признать, что есть лица еврейского происхождения, составляющие малый народ, а есть в не меньшем числе лица того же происхождения, к малому народу не относящиеся, это уж будет разрушение концепции. И Шафаревич предпочитает известную позицию: «Если факты против меня, тем хуже для фактов». Имя Шафаревича в сознании людей моего поколения вошло как бы осененное другим именем. Солженицын напечатал первый очерк Шафаревича в своем сборнике «Из-под глыб». Поэтому закономерно будет, не будет в этом обиды для великого русского писателя, если я закончу эту заметку сравнением взглядов Шафаревича и взглядов Солженицына на роль евреев в новейшей русской истории. В романе Солженицына «Октябрь 16-го», второй узел эпопеи «Красное колесо», взгляды Шафаревича излагает прапорщик Чернега. Правда, надо сказать, Чернега выражается языком куда более живым и колоритным, чем Шафаревич. «Это народ такой особенный, сцепленный, пролащивый. Это не зря, что они Христа распяли», — говорит Чернега. На это другой герой романа по имени Саня Ложеницын отвечает: «А думаешь, мы бы не распяли? Если бы он не из Назарета, а из Суздаля пришел, к нам первым, мы б, русские, его не распяли?» Саня Ложеницын не только объясняет трагически двусмысленное положение евреев в русской истории. Тут он во многом повторяет размышления на эту тему Николая Лескова и Владимира Соловьева. Но и, что не менее важно, настойчиво проводит мысль о том, что духовное оздоровление нации лежит не в том, что отыскать врага внешнего или внутреннего, а в самоочищении, в покаянии. Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени. Совсем на днях в интервью журналу «Тайм» Солженицын сказал: «Антисемитизм невозможен в подлинно художественном произведении. Ни один подлинный художник не может относиться предубежденно и несправедливо к целому народу. Это грозит разрушением художественной целостности произведения». Относящийся предубежденно и несправедливо к целому народу Шафаревич, конечно, никогда и не претендовал на то, чтобы его считали художником. Но до недавних пор он мог рассчитывать на то, что его будут считать культурным и ответственным человеком.
0: Таково мнение одного из читателей книги Игоря Шафаревича «Русофобия». Должен сказать, что мне лично не показалось, что главное у Шафаревича этот антисемитский мотив, в том смысле, что это не формообразующий элемент его книги. Таковым элементом является концепция малого народа, инициативного меньшинства, способствующего разложению традиционных основ того или иного культурно-исторического сообщества. Но таким меньшинством совсем не обязательно должны быть евреи, я уже говорил об этом. Я старался показать, что подобные движения часто выступают как фактор прогресса, что человеческое общество не может оставаться органическим образованием, выпасть из исторической эволюции, фактором, ферментом, который выступает этот, по терминологии Шафаревича, «малый народ». Этот феномен действительно существует, только оценку ему сплошь и рядом приходится давать не отрицательную, как делает Шафаревич, а положительную. В таком подходе к проблеме, поднятой Шафаревичем, антисемитизм действительно не главная тема. Тем не менее, идентификация нынешнего советского малого народа как евреев по преимуществу и приписывание этой группе русофобии, русоненавистничества, дает веское основание назвать книгу Шафаревича антисемитской. Он должен считаться с возможностью именно такого прочтения его книги. И если Шафаревич хочет носить клеймо антисемита, никто ему помешать в этом не в силах. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это был выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимали участие профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев и диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
2: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
1: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
2: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
3: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове, прямо сейчас расскажем в нашем сюжете.
0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
4: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
5: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 2014 года остались генераторы, но у них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
6: Нет в степи валежника. Генераторы – это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
4: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынужденно прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». С 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
7: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
4: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
5: Публикуют фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
6: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны – Такое ощущение, куда-то рассосались.
4: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издания Insider, зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
1: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте вам.
1: Ну, вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
8: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции, путинской системы последних 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически, в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим, Крым, в общем и целом, обеспечен всем необходимым, защищен, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нету действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак, да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. А Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым, потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются, и, в общем, объявят там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
1: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
8: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживают от такой информации, и он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть, потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни, ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально, Путин занимается вопросами топлива, как будто от того, что он провел совещание, и это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях, да. Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать. Сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация, и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последуют политические. Ну, Советский Союз развалился, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект, и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
1: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим, то есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь, когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топливного кризиса? Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
8: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главные, потому что шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, да, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия, а в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, в основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается вот такой дилеммой, что делать, казнить нельзя, помиловать, вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
1: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
8: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нет адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там, коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать. Ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что... Снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виноват. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там, Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии, или их недостаточно, ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы. У властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну, вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких... значит, проектов по там, улучшению, или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
1: Ну и со своей стороны предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем обвинить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
5: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе 2 новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
4: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
5: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получат высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 2028 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
9: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
5: Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
10: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
5: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
10: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
5: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции, и тут же перешли к заочным обвинениям.
2: Это коалиция подстрекательной войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны. И тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну.
5: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
3: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
5: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
1: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним и уже озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
8: Ну, я думаю, что позиция Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем, и как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное, и можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там, докрутить программу производство баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое не было недавнего времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцерибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции. Ну вот его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, который то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
1: Ну, это, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из Республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули вообще обращены?
8: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились, теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилия, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Туве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна, у нее нет выхода, и даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины. Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать? Других возможностей нет. И у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более, все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа. Тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
1: Мне вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпина. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму. По крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию

0: и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских.
1: Брейвик там сидит, да?
0: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
1: А как это связано с мемориалом?
0: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы и позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане, монтировали, например, собирали про Coral Nair, фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
1: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
0: Да, я тоже очень радовался, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой мемориала.
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
0: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует. Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
1: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба.

0: И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
1: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится, зная Олега Орлова, мы понимали, что, да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну, фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев, и, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
2: Ну, вообще таких людей много, как оказалось, потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
2: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
1: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
2: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И Третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там опера де Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадровый голос или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Pussy Riot». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Pussy Riot», в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Pussy Riot». Я ничего не путаю?
2: Мы снимали изначально все акции «Pussy Riot». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
2: Никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бенд, она выступает и даже записывает синглы, и, концерты регулярно дает.
2: Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Pussy Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там 2 выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
2: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
2: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году. И до сих пор, кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и деклоншировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «2 месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
2: Замороженное,
1: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
0: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
2: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
2: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: КГБ, да,
2: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
0: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сирая там 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле, то есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно, и прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не как
1: сидел. Вегетарианские времена.
2: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
0: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
2: Куда было. Не соваться, никому не рекомендуем.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... Еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, и много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.
1: Да.
0: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
2: Хоть
0: да,
2: чего-то, хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
0: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
2: Нет.
1: Я думаю, что да, но
2: мне кажется, знаешь, что...
1: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
2: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращение имен», который говорит: и в России все будет плохо.
1: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
0: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Говорит радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
17: Ваши письма часто задевают, большей частью косвенно, природу джаза, его принципиальное отличие от всех остальных музыкальных жанров. Вот об этом мы сегодня и поговорим. У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера незаменимый Крис Кигин. В эфире ваши личные 49 минут джаза.

0: чего начать. С главного, пожалуй. Джаз держится на импровизации, на свободной импровизации. В этом его сущность, в этом его перманентная революционность. Джаз бесконечно свободен. Он не ограничивает исполнителя в средствах импровизации. Все отдано во власть таланта, воображения, новаторства, дерзости, право быть самим собой, передразнивать других, устанавливать планку на новой высоте. В отличие от классической музыки, где в целом царят строгие координаты, джаз предлагает тему лишь как сумму исходных данных. Дальше ты сам себе хозяин. Иллюстрация к вышесказанному после рекламного перерыва «Свободы».
1: Наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.

0: Европа – искушение, соблазн, угроза, колыбель цивилизации или рассадник всякого зла?
1: Или, быть может, просто наш общий дом, где начинается Европа и где кончается?
0: Многовековая история, политический плюрализм, многообразие культуры, экономические проблемы и человеческие трагедии.
1: Об этом и другом в программе «Радио Свобода. Континент Европа». Она выходит в эфир дважды в неделю, в понедельник в 19.10 и в субботу в 14.10 по московскому времени.
0: Повторение во вторник в 6.10 и 11.10, в воскресенье в 6.10, 18.10 и в ночь на понедельник в 4.10. Программу ведут
1: Елена Коломиченко
0: и Джованни Бенси.

У микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Вот как развивают классический стандарт, кстати, попавший и в стихи Бродского, как «Высока луна», Джон Льюис, Милт Джексон, Перси Хис и Канни Кей, проще, участники современного джазового квартета MJQ. How high the moon?

«How High the Moon» – «Как высока луна», выпущенный Несухи Эртегеном на фирме «Атлантик» диск современного джазового квартета «Пирамида». Джон Льюис играл на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. 150 лет назад наши предки отправлялись послушать Бетховена или Гумеля, Тальберга и Клементи, которые были великолепными импровизаторами. Но и до них Бах, Букстехуде, Бем и Пахельбель импровизировали точно так же, как в наши времена Лайонел Хэмптон, Эрл Гарнер, Милл Джексон, Дюк Эллингтон или же Луи Армстронг. Можно сказать, что с самого возникновения джаза и вплоть до наших дней джазовая импровизация следовала точно такой же технике, что использовалась и в староевропейской музыке, то есть гармоническим структурам. Еще один пример джазовой импровизации – тема Хоуджи Кармайкла «Звездная пыль». Великий мастер импровизации – тенор-саксофонист Бен Уэбстер. Запись 65-го года.

Stardust, звездная пыль, Бен Уэбстер, тенор-саксофон, Кенни Дрю, рояль, Нилс Хеннинг Орстед Педерсон, контрабас и Алекс Рейл, ударные. Запись была сделана в Копенгагене в студии «Метроном» 5 сентября 1965 года. Напомню, однако, что вы коротаете время в компании вашего ДС в клубе 49 на частотах свободы. Продолжим. В начале прошлого века и здесь и зарыта та самая кусачая собака, тяга к импровизации в европейской музыке угасла. И нынче даже лидирующие солисты не всегда способны держать каденции открытыми для импровизации во время исполнения знаменитых классических концертов. В наши времена в классической европейской музыке ценится не импровизация, не полет фантазии, а аутентичность, близость к тому, как композитор желал, чтобы его произведение звучало. Историк музыки Иоахим Беринг пишет, однако, что если мы исполняем концерт Вивальди или же сонату Генделя именно так, как композитор записал их, мы играем лишь голый каркас, скелет произведения. Настоящая мощь и свобода музыки Генделя и Вивальди, как и вообще всей музыки эпохи барокко и предбарокко, музыки солистов, была потеряна именно из-за этой тяги к аутентичности. Вот о чем стоит помнить, слушая джаз.

«Giant Steps» – «Гигантские шаги» – композиция Джона Колтрейна. Диск импровизации на темы Колтрейна, пианиста и друга Джона Макоя Тайнера. Запись 91 года. Диск называется «Вспоминая Джона». А вот как развивает эту же тему Вуди Херман и его большой оркестр.

Giant Steps – гигантские шаги. Второй вариант темы Джона Колтрейна. На этот раз большой оркестр Чарльза Вудроу Хермана по кличке Вуди. Вуди Херман был лидером-певцом, кларнетистом. Он также играл на альт- и тенор-саксофонах. Он родился в 16 году и создал первый оркестр в 37-м, то есть в возрасте 21 года. В 67-м году он пересек Африку со своим оркестром и побывал за ржавым железным занавесом по знаменитому плану культурного обмена. Он был человеком щедрым, открывателем талантов. Диапазон его вкусов включал таких разных музыкантов и композиторов, как Джон Колтрейн, Фрэнк Заппа, Стэнли Кларк, Чик Корея, Тед Джонс и Билли Кобхэм. Почти что 50 минут джаза на самых длинных в мире коротких волнах. Свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий. Письмо от Джамбула С. из Алматы лишь косвенно касается джаза. Джамбула интересует, кто кроется за инициалами ДС. Он спрашивает, кто вы, чем живете, все ли у вас в порядке. Его также интересует, бывал ли я в Алмате, первый из советских ссылок Троцкого. Он заодно предлагает назвать одну из улиц города именем Троцкого. Вот такая каша. Начнем с конца. До Алматы, где жил мой друг Саша Шайкин, с которым я тянул солдатскую лямку в Томске-7, я так и не добрался. Жалею. Жалею, что не увидел знаменитых гор и озер. Что касается Троцкого, то мне трудно понять, почему он должен быть мне интересен. Но еще один вампир, знаменитый тем, что противопоставил себя другому вурдалаку. Какая мне разница, что он предпочитал иную, чем гуталин группу крови? Право, не пора ли оставить историю историкам и ввинтиться в не менее трагичное настоящее? Что касается улицы Троцкого в Алмате, я как-то себе не представляю улицу Геринга в Мюнхене, Герингштрассе, или же площадь Гиммлера в Берлине, бульвар Гитлера. Подобное в конце века возможно лишь на просторах бывшего нерушимого. Но отдохнем-ка в компании более здоровых и менее угнетенных черных джазменов, хотя бы Декстера Гордона. Вот отличная баллада под названием «Развешу-ка я мои слезы посушиться», вышедший на Blue Note диск Гордона под лаконичным названием «Гоу». I guess I'll hang my tears out to dry.

0: I guess I'll hang my tears out to dry. Развешу-ка я мои слезы посушиться. Декстер Гордон, тенор-саксофон, Сонни Кларк, рояль, Батч Уоррен, контрабас и Билли Хиггинс, ударные, Blue Note 84-11-2. Рекламный антракт свободы.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Будет экономического роста?
9: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
0: У микрофона Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Возвращаюсь к письму из Алматы. Джамбулу кажется, что работа на радио отличается от любой другой работы, что слава радиожурналистов беспредельна, что рассказывать о джазе – это какая-то небывалая привилегия. Он считает, что письма мне возят на грузовиках мешками и так далее. Поверьте, Джамбул – это самая обычная работа, такая же, как у учителя истории или, скажем, врача. То, что делает работу эту необыкновенной, это сами радиоволны. Но об этом чуть позже, после темы «Чако Рио» – «Текила» – «Трио» – «Веза» – «Монгомери». «Текила» –

0: текила, то, чем накачиваются мексиканцы, добавляя лимонный сок, соль или сахар в свой национальный напиток. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Рон Картер на контрабасе и Грейди Тейт на ударных, Рэй Барретта на барабанах конга. Запись 66-го года. 49 минут джаза, которые впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. У микрофона ваш ДС. Возвращаясь к письму Джамбола С. Человек во все времена создавал себе кумира. Монотеистические доктрины не уничтожили этой тяги. В наши времена актер, играющий исторического героя, важнее этого героя. В этом драма нашей эпохи. Средства массовых коммуникаций, радио, телевидение, телефон, компьютер, факс, электронная почта распространяют образ кумира со скоростью, равной реальному развитию событий. Любой человек, покинувший толпу, вышедший из толпы, из анонимности, из безвестности, становится героем, кумиром. Здесь есть о чем подумать, прежде всего, о самой толпе, о ее ревности ко всем отделившимся от массы, о ее желании самораспасться.
1: This time we like to do a, to, we call it Sister Mamie.

«Sister Mammy». Ричард Уильямс играл на трубе, лидер группы Юзеф Латиф на шинаи, Майк Нок на рояле, Эрни Фарроу на контрабасе и Джеймс Блэк на ударных. Филадельфия, 64-й год.

Итак, мы остановились на феномене кумира, на заинтригованности толпы, массы, теми, кто из толпы вышел, стал одиночками. Вот откуда берется интерес к радио и тележурналистам, к рок-звездам, само собой, к политическим лидерам. Вот откуда берется и ваше представление о том, что ДС должен быть кем-то особенным. На самом деле, я играю по правилам установленной игры, в данном случае по формуле формату 49 минут джаза. Это роль, а не весь человек. Ошибка думать, что, скажем, Борис Бейкер, знаменитый теннисист, равен Бейкеру-человеку. Он его составная. Forest Flower –

Forest Flower – «Лесной цветок». Чарльз Ллойд играл на тенор-саксофоне, Габор Шабо на гитаре, Элберт Стинсон на контрабасе и лидер группы Чика Хэмилтон на ударных. Декабрь 1963 года.

Джамбулес задел важную тему о личности и массе, о толпе и кумирах. Помните стадионы, набитые поклонниками Евтушенко? Вы думаете, дело было в поэзии? Как бы не так, в желании иметь кумира. Я как-то не могу себе представить Мандельштама или Ахматову в Лужниках. В любом случае, Джамбул, вы пишете, что учите английский. Мой совет – не ждите, когда вам переведут понимание средств массовых коммуникаций Маршала Маклюина или «Толпы и власть» Элиаса Канетти. В этих двух книгах вы найдете все ответы, а в джазе – реальную свободу творчества, утерянную в европейской музыке. Я ставлю напоследок «Южные улыбки» Киза Джаррета. Дьюи Редман играет на тенор-саксофоне, Киз Джаррет на фортепиано, Чарли Хейден на контрабасе, Пол Моушен на ударных, Гюэрми Франко на барабанах конга. 70

0: «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
1: 20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
2: Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушат государственность.
3: Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70. Сколько нынешней? То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. Поэтому надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
2: Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
3: Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
2: У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
3: Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
2: Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
3: Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
2: Все изменится?
3: Конечно.
2: Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
3: Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
2: Да,
3: вот мы в конце ноября.
1: Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и телеграм-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы, скажем, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. А победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
0: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
0: Ну, да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
0: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
0: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество – не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением grassroots movement. В таком, в чистейшем совершенно виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
0: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящих, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
0: 7% населения.
2: Да, у них целый жанр. У меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно написанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство, они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
0: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
2: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать об обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зетников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
0: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
2: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22-го года. Все, ну, что да. на все проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, который, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результат никакого. Или Мурадов, да. который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
0: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
2: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного длинного разговора.
0: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
2: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
0: Для России, в общем, действительно Западный фронт, если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свети, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глазах. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становятся все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают. Маленькие каналы сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте. Ага. И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
0: Радикально-оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
2: Да. Да.
0: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
2: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут со стороны звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, что, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
0: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
2: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, и это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход «Русская община», в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, то как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильное региональное подразделение, к ним идет огромное количество ветеранов войны, это видно по Z-каналам, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера, потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров, низовые движения оппозиционные Кремлю, а русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, они низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
0: Ну и последний вопрос, Иван, у нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России», насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
2: Я боюсь, что невозможно, и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, Если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевных,
3: ну,
2: эмоциональных,
3: да,
2: сил,
3: да, и так далее. Понимаю.
2: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
3: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
2: Спасибо большое.
3: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Zoom ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
4: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам, там, Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, выступление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся от убеждений, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот, как бы, этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
3: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрации президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого, обвального развития событий на фронте?
4: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, в последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфическую психическую организацию, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое... Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак, вскрытие переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот. И, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот. Вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься, как бы, в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
3: Ничего что, себе, я даже не знаю. Есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
4: Да, это Кураев признал, как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
3: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
4: зона контроля со стороны. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
3: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
4: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которая бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы, быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать. Поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
3: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральной Африканской Республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы, и представляют ли какую-то организационную силу?
4: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организациями, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц, структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы

0: которые будут по пути вырезать деревни, а с другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот, поэтому как бы у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, но просто вот такая жизнь, что
1: Понятно.
0: Называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
0: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров, как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. Вот они их таким образом...
1: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
0: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Mm-hmm. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
1: В русской весне, да.
0: Угу. Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот, но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
1: Понятно.
0: Далее.
1: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм.

0: Фашизм, нацизм даже в чистом виде. Ну, хорошо, это, а что... Да, да, а
1: это
0: что...
1: нацизм скорее.
0: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали-зачищали, где он сейчас и что с ним происходит на пятом году войны?
1: Классический русский национализм сейчас присутствует в части военкоров, вот вопрос, в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
0: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
1: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ним соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот. С моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Угу. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
0: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Zoom. А к нам по Zoom присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
2: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
0: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
2: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались, это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия, понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которую называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, «молюсь за тех и за других». То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив, что, мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию, и поэзией. Да? Ну, а после 22-го года... Собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи, значит, эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да. Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
3: «Войну гражданства».
2: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что... Как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы, метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
0: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
2: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
0: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
2: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
3: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
2: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которые у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Это нам на пользу. Вот что
0: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано. Там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром. Ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
2: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитая, как бы, такой «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, несчитываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каких-то, в каком-то нон-фикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22-го года по 26-й как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините, на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какой-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, мы, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть, да, это неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
0: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной, по гамбургскому счету, большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы «Лени Рифеншталь». Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
2: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть», да, там «Да, здравствует смерть», я не знаю, как точно это по-испански звучит.
0: «Симу вот, эрте»,
2: да, абсолютно, абсолютно, да, абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
0: Да, Лимонова, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
2: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть» – это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка… Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры, даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в театре смерти, сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, mm-hmm. нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
3: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
2: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новый агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции, ладно. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся. Вот этот момент очищения тоже очень важен. Он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть mm-hmm. его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно mm-hmm. говоря, да? Ну и завалены, понятно, по полке завалены
3: продукцией, вот, да.
2: произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
3: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александр Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
4: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
3: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
5: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
6: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
3: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
7: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолирует от общества, поскольку считает, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
3: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
7: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
3: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
7: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании, то есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
3: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
7: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. Такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
3: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
7: Это происходит везде на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там. А задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик. и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% тех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный и таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
8: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
8: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
7: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникада. Без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная. Еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
3: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
7: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе и тех, которые были в статусе инкоммуникада без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же страшное международное преступление. И ну, вот такие обвинения доказывают, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Эта практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
3: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нету информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
7: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
3: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
7: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться, и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
3: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
7: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевских конвенциях, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение о его направлении в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
3: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
7: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы, они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения Россией конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной страны против другой страны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
3: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
7: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Но и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
3: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
10: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
11: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
12: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
13: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
14: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
15: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными. Тюрьма – это аналог русского мира. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме.
16: Промолчу, как безязыкий зверь, чтобы знать, что у меня внутри, разложи меня, как тряпочку в траве.

0: Это фрагмент песни группы «Красные звезды» «Умри, лиса, умри». Автор текста – поэтесса, журналист, правозащитница Алина Витухновская. Именно она стала героиней подкаста «Азбука тюрьмы».
1: А я написала статью в «Новое время» про производителей синтетических наркотиков. И я знала всю среду богемную в Москве, которая употребляла в том числе наркотики. Тогда это не считалось чем-то таким. Судя по тому, что из этого дела хотели раскрутить громкое дело, судя по тому, что этим занималась ФСК, впоследствии ФСБ, целый полковник ФСБ, то это должно было быть громкое дело, в связи с которым должны были быть найдены компроматы на детей влиятельных лиц, злоупотребляющих наркотиками перед президентскими выборами, соответственно. Это наша версия. У нас вообще нет объективных версий, почему это произошло. Это дело было быстро сфабриковано, тут же развалилось в суде, но выпускать меня никто не хотел, потому что, ну, во-первых, ФСБ не признает своих ошибок, во-вторых, я сама решила сделать с этого концептуальную акцию и произведение искусства. Я решила самоутвердиться, и я потребовала, чтобы все это попало в прессу, потому что мне предлагали другие варианты выхода из этой ситуации, но я от них отказалась. Мне грозили сроком, как сейчас помню, от 8 до 15 лет.
0: Но обо всем по порядку. Это подкаст «Азбука тюрьмы» и я, ее автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что этот подкаст – сайт-проект документального сериала «Азбука тюрьмы», который вышел в эфир летом 2020 года на канале «Настоящее время». Герои этого сериала – люди, которые в силу тех или иных причин оказались в заключении и после выхода на свободу описывают свой опыт пребывания в неволе. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
2: Вот мы оказались в этом мире, который нам, законопослушным людям, кажется изначально страшным и маргинальным. И вот давайте посмотрим на то, как этот мир устроен, и на то, как этот опыт переживают очень разные люди с очень разными жизненными установками. Некоторые из них абсолютно готовы к такому типу пути, для других это оказывается, ну, абсолютным шоком и очень такой сложной жизненной ситуацией.
0: Сейчас уже трудно сказать, какой из двух категорий относила себя героиня этого подкаста Алина Витухновская. И насколько была готова осенью 1994 года 20-летняя поэтесса к тому, что, возвращаясь вечером из ночного клуба, она попадет не к себе домой, а в следственный изолятор «Бутырка».
1: Первый арест – это был год. В общей сложности процесс тянулся 5 лет. Через год под давлением общественности меня выпустили. Дело действительно развалилось, да, но признать это формально, технически, юридически было уже невозможно. Но на глазах прессы оно разваливалось. И да, меня выпустили. Но как выяснилось постфактум, тогда несколько лет об этом нельзя было говорить, но сейчас уже можно. Один из адвокатов, вмешавшихся в этот процесс, все-таки договорился с ФСБ, что пресса затихнет. И это было одним из условий того, что меня выпускают. Я, естественно, об этом не знала. Соответственно, я об этом узнала уже, когда вышла, но мне на следующий день позвонил Доренко и пригласил к себе в эфир.
3: И сегодня Алина Витухновская побывала в студии «Версии». Мир наркотиков – это мир опасный, и для журналистов в том числе, если вы пытаетесь что-то о них вызнать. Они же не любят этого. Мир правоохранительных органов тоже опасны. Во всяком случае, ваш пример это подтверждает.
1: Я поехала к нему в эфир, и весь год я давала интервью фактически каждый день. Я, конечно же, знала, что меня арестуют. Мне предлагали шведское убежище и политическое гражданство. Но я очень хотела быть героем. Я ничего не могла с собой сделать, я не могла остановиться. Это азартная игра. Где-то через полтора года меня арестовали вновь. Я опять повела себя так же, как и первый раз. Это совершенно сбежало.

0: SoundCloud и на других стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ поэтессы и правозащитницы Алины Витухновской про ее тюремный опыт.
1: Меня очень поразило в тюрьме то, что люди сдают себя, сдают своих знакомых. И это в случаях реальных преступников, вот серьезных. Там я не обладаю статистическими данными, я говорю о тех, кого я видела. Ну, может быть, 20%. Все остальные такие случайные люди. Это девочки с дискотек с какой-то там дозой ЛСД. Это вот те годы, да? Это какие-то нищие продавщицы, обвесившие чека там на сколько-то рублей. То есть это какие-то случайные вещи, за которые нельзя сажать людей в тюрьму. И был еще большой процент, наверное, 15 точно невиновных в принципе, то есть чьи дела были сфабрикованы. Фактически все давали показания против себя и против других просто потому, что их запугивали на первом этапе не какими-то пытками, избиениями, а только разговором о них, просто психологическими манипуляциями. И я помню, что эти 15 ФСБшников, которые меня арестовывали на трех машинах, очень нервничали, что я их не боюсь, что я так вот на них смотрю, как-то забавная какая-то тарантиновская история. А что, почему вы нас не боитесь? Их прям вот наколотило. То есть взрослый дядечка задал мне вопрос, почему вы нас не боитесь? А почему я должна была их бояться? Ну, во-первых, я жила в своем метафизическом и экзистенциальном мире, где само бытие внушало ужас. Меня пугало, наверное, на тот момент выглядеть как-то не так в своих глазах, куда больше, чем то, чем меня пугают. А потом я не понимала реальных возможности этих людей, что они могут сделать, потому что на разной иерархии ценностей я не обладала ничем тем, значит, понимала, что они там меня не убьют, я не обладала ничем тем, что являлось бы какой-то сакральной, глобальной или даже финансовой ценностью, чтобы просто как-то дергаться. И наоборот, я поняла, что я могу в этой ситуации, если я сделаю публичный, что-то приобрести. И, в общем-то, так оно и вышло. Хотя теперь мне странно, как я в 20 лет могла быть такой

0: Это еще один фрагмент песни белорусской группы «Красные звезды» на стихи Алины Ветухновской. Через несколько месяцев после выхода из тюрьмы Алина познакомится на концерте с лидером «Красных звезд» Владимиром Селивановым. Она подарит ему книгу своих стихов, и на следующий день будет придуман совместный проект минских музыкантов и московской поэтессы. Но все это будет позже. А пока полтора года тюрьмы и воспоминания Алины про ее первую камеру.
1: Ну, какие-то заспанные, помятые, шевелящиеся люди. Это была переполненная камера. Там на 20 мест было около 50 человек. И люди спали друг на друге. А мне тут же уступили место как раз какая-то девочка из клуба «Шанс». Вот, потому что она меня видела в клубе и спросила, что я вообще, что такой человек здесь вообще делает. А оказалось, что там очень много людей, которые просто не понимают, что они здесь делают. Я увидела там девочку из своей школы. Там было очень много случайных людей. По-моему, в 90-е снималось много кино такого рода, где вдруг все раз попадают в тюрьму и вдруг раз оттуда выходят. Вот какие-то фильмы были типа «Братва». Но это другая категория людей, да? А здесь вот там не совсем случайные люди, а я видела совсем случайных, большей частью совсем случайных. Ну, вы знаете, я сейчас себя не чувствую настолько снимающейся в кино, как чувствовала тогда. У меня первая мысль возникла, что это надо все должно попасть в прессу. И с этого момента я себя чувствовала как и режиссер, и человек, который снимает кино и снимается в кино, как публичный актер, как человек, который хочет быть героем и экзистенциально в том числе. Поэтому, возможно, это был вид психической самозащиты, как бы сказал какой-нибудь там психолог. Потому что у меня отключились все чувства. Я не помню, что там было как-то вот дискомфорт. Но вот не дом более дискомфорт. И более того, мне так кажется, что жизнь обычного человека, не отгороженного от русского бытия финансовой броней, финансовой, кстати, в первую очередь, а не только метафизической, экзистенциальной, она настолько жуткая,

вспоминала то, как я оказалась в камере, где сидела женщина, которая якобы убила ребенка. Опять же, это статья обвинения, но мы не знаем, что там было на самом деле. Но в тюрьме принято выражать свои отношения до того, к людям, сидящим по определенным статьям, выражать свои отношения до того, как это преступление как бы обозначается каким-либо образом судом, то есть до вынесения приговора. И это не в такой степени развито в женской тюрьме, но тем не менее я попала в такую камеру специфическую. Вот она была прямо такая тюремная, такая прямо по понятиям. И я, естественно, все их игнорировала. А так вышло, что по каким-то техническим причинам мне около 2 недель не могли передать передачу. Это был второй арест. И я там была без всего, без шампуней, без еды. То, что там дают, я это не ела. И эта женщина стала делиться со мной едой. Я не знала еще ее историю. Это, видимо, вызвало еще большую агрессию вот этих сокамерниц. Они стали ко мне подходить и всячески объяснять, что не стоит с ней общаться, вот она такая-то плохая, вот у нее такая-то статья, она убила ребенка. Но она сама утверждала, что этого не было. Более того, поскольку я не собираюсь разделять чьи-то моральные представления, навязанные мне извне, и общаться с кем-либо или не общаться на основе этих представлений, я это все продолжала игнорировать. Интересно, то есть, что если бы человек был другой, вот не я, наверное, они бы его просто побили. Но они ничего не могли и не пытались сделать. Я была как какое-то заколдованное, что они просто как-то обходили. Один раз они попытались преградить мне дорогу к ней, когда я шла есть вместе с ней. В результате они согнали ее с того места, где она сидела за столом. И тогда я сказала, что надо все-таки пойти и пожаловаться администрации, что не то, что считается у них, как это называется, западло. Я все эти термины не употребляю, они мерзкие, но чтобы было понятно. Да? Но в данном случае, если тебе угрожают, не дают тебе жить спокойно, да, ты можешь написать заявление о том, что тебя перевели в другую камеру. Но она это сделала как-то не так, как предлагала я, чтобы это выглядело красиво. А сделано это как-то по-дурацки, я, увы, не помню как. В общем, она как-то исчезла из этой камеры, она сбежала, да, она жаловалась, ее перевели. Но мне так никто ничего и не сказал. Каждый раз, когда я пыталась каким-то образом нарушать те правила, которые я себе не позволяла нарушать никто, со мной волшебным образом ничего не происходило. Люди провозят в интимных органах, извиняюсь за подробности, так называемые малявы, записки, которые передают заключенные один другому, да. Там не обязательно какая-то важная информация по делу, потому что это именно это, по мнению администрации, является криминалом. Там может быть любая информация, но люди же хотят общаться, да. Но поскольку перевозится все это не в соответствии с санитарными нормами, естественно, я всегда отказывалась это делать. А это тоже считается, что так нельзя, как так? Но мне опять никто ничего не говорил. И, значит, а после того, как людей развозят по судам, вот эти тетки, которые вывозят заключенных, они проверяют их раз в месяц, устраиваются рейды, и людей ведут на гинекологическое кресло проверить, не везут ли они что-то запрещенное, в том числе эти так называемые малявы. Я сказала, что ни на какое гинекологическое кресло я не пойду, и пусть они пишут тогда прокурора, что я знала, что это незаконно, что только с какого-то дозволения прокурора это можно сделать. Вот почему, кстати, во всей тюрьме никто не удосужился это узнать, об этом сказать тоже вопрос. И вот эти тетки схватили меня, и все так на меня смотрели, что все, уже меня ведут на убой, вот эти девушки заключенные, вот что же ты, Алина, не стала как мы, не слушала нас. И они уже решили, что сейчас со мной что-то жуткое сделают. И знаете, что со мной сделали? Меня заперли в отдельный, и опять я забыла, как это называется. Но, в общем, когда ты сидишь, один... стакан, по-моему, это называется. Такая маленькая камера. И я там просидела несколько часов до тех пор, пока не всех заключенных не развели по камерам. То есть суть этой системы сводится просто к делать в ней можно все, что угодно. Но просто никто не должен видеть того, что кто-то ей не подчиняется. Все, она основана на страхе, незнании закона и больше фактически ни на чем.

0: самые доверительные отношения, как ни странно, сложились у меня с женой вора в законе Розой Захаровой. Это жена вора в законе Паши Цирюля. Для меня это все, конечно, была какая-то экзотика. Сдружилась я с ней, не знаю, кто она, узнала я постфактум. Тут очень интересно, что она была одной из самых порядочных женщин в этой тюрьме, очень этичная, очень правильно себя ведущая, очень корректная. И я никогда бы не могла по ней сказать, если бы я не узнала об этом постфактум, что это жена какого-то там вора в законе. Он умер в тюрьме. Роза кричала, что его убили. И они убьют и тебя, когда Пен-клуб, это правозащитная писательская организация, Ткаченко, Битов, Андрей Вознесенский и прочие, кто меня защищал в этом процессе, и издали книгу «Дело Алины Витухновской». Это было между двумя арестами. И когда меня при втором аресте эта книга была со мной. И Роза, когда увидела там распечатки разговоров с этим полковником Воронковым, у нее была уже истерика. Они убили вот Пашу, они убьют и тебя. Но это тоже неправильная психологическая реакция, что у нас все патологически боятся власти. Эта власть деструктивна, опасно, но она не настолько опасна, как принято считать. И больше всего она боится, что над ней будут смеяться или ее игнорировать.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: После освобождения Алина Витухновская занялась правозащитной деятельностью.
1: В начале 2000-х был арестован мой знакомый и увезен в Казань по очень странному обвинению в каком-то там сатанинском ритуале и каком-то там чуть ли не изнасиловании. Человек этот вообще никогда не был в Казани. Его нашли по спискам каких-то оккультных организаций. Он действительно в юности, я ранее состоял в какой-то организации, она никем не запрещена. Но хотят люди рядиться и совершать обряды, это же их дело, да. А нужно было тоже резонансное преступление, и нужен был персонаж. Когда выяснилось, что, значит, эту девушку в этой Казани изнасиловали дети местных, та же история, дети местных, не та же история, а просто аналогия, дети местных влиятельных лиц, той группе следователей, которая занималась делом, это мы с юристом узнали постфактум, дали указание идти по другому следу, разрабатывать любую другую версию, но чтобы всех людей не арестовали. Ну и нашли мальчика по фотографии, который подходит, и даже не удосужились узнать, что у него есть полное алиби, он вообще никогда не был в Казани, не говоря о той там ночи, когда это происходило. В общем, его арестовали, а тут же тоже подняла всю прессу и приехала туда, и 3 месяца мы его спасали, за 3 месяца спасли, это вообще чудо. Но эти следователи, они, во-первых, сами в процессе такое впечатление, что сошли с ума, то есть вроде они все понимали, что человек как бы невиновен по всем фактам, но им внушили, что вот он, вот им дали вот фас, да, это он. Когда они его возили в эту Казань, его спрашивали о том, служите ли вы какой-то там черной богине, вообще какой-то бред, а причем всерьез. Он просто хихикал, поначалу хихикал, пока не понял, что это на самом деле страшно. А потом ему устроили допрос на детекторе лжи, и когда он его прошел, следователь, знаете, что сказал? Он сказал: но вы ведь могли при ответе на вопросы использовать свои магические способности. А когда адвокат сказал, что вы же как так, ну вот у человека же полное алиби, вот 10 человек подтверждает алиби, сколько вам еще привезти? 20 привезем. Ну как же, он мог использовать свои магические способности. А когда я с юристом приехала в очередной раз из Москвы, и мы стояли на пороге этого казанского следовательского отдела, они выходят, и что они говорят? Ой, сколько же в Москве нечисти развелось. Они сами в свои эти бредни верят, что самое интересное.
0: Будучи поэтом, Алина Витухновская особенно остро ощущает окружающую ее реальность. Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики.
1: Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, и экономическими, экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира. Многие здешние метафизики называли Россию некой концентрацией вот каких-то таких тайных энергий, некой такой черной хтонической дырой, из которой должно возникнуть нечто. Они питались этими энергиями, забегая вперед, бесплодно, и гиды Арджимали, весь имам Леев и весь Южинский переулок, в какой-то и Дугин в какой-то мере все эти рефлексии и идеи стали той базой, из которой был построен уже другой путинский русский мир. То есть это же все держится вот на этой сопливой, собственно, метафизике. То есть получается, что с одной стороны тюрьма, да, потом идет Россия как такая черная окраина мира, такой концентрат бытия, потом идет само бытие, но нереальное бытие, которое вот сейчас, да, не Европа, не Америка, не жизнь сама по себе, а то демиургическое бытие, то, с чем борется герой. Концентрат насилия, концентрат деструкции, концентрат злого бога, да, вот это все сочетается, в принципе, в тюрьме. То есть тюрьма, русский мир и демиургическое бытие, в общем-то, да, тогда становятся едины. Хотя, конечно, эти сравнения слишком красочная, и вот, ну, опять лично для меня тюрьма всего лишь опыт того, как можно трансформировать любую историю публично, как можно любую историю превратить в концептуальную акцию, как можно работать с общественным бессознательным и с массовым сознанием через СМИ.
2: Посмотри в мои красивые глаза.

0: А в конце разговора Алина Витухновская прочитала нам свое стихотворение.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комариный мне укус. Мне голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет. Швейцар в швейцарском банке вчера на ушко говорил, что нищие, как черви в банке. И я там был, но я свалил. Зачем меня тюрьмой пугают? Я знаю, что тюрьма – пиар. Героя нет, не умирают и получают гонорар. И биографию в придачу. Героям проще, чем другим. Вот в переделкинскую дачу вжимается от страха в Крым иной поэт, невольник этой распределительной тюрьмы. И пенсионные монеты, как звезды, светятся из тьмы. С моим неместным сверхзапросом ничто мне не внушает страх. Зачем пугать меня хаосом? Я сам хаос, и в этом прав. Нечеловеческих амбиций мне здесь, увы, не утолить. Но не пугай меня полицией безлицей для безлицей тли. Провинциально безобразен пейзаж, в котором я живу. Зачем пугают смертной казнью тех, кто расстрелян был во рву? Да, это все метафорично и большей частью для рифм. Россия вся в ней исторична, как будто сказки братьев Гримм. Я не попала в ваши сети и думаю, попав в петлю, я лишь сниму себя для селфи, экстрим, я так его люблю. И электрическое кресло в постмодернистском кураже должно быть, главное, не тесно и приготовлено уже. Пугают нас, но мне не страшно, мне от чего-то скучно без. Багряной кровью окрашен уже осенний русский лес».
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет бизнесмен Олег Навальный, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального.
2: Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
6: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
5: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
5: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы сказать, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. Победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
0: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
0: Ну да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
0: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
0: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-автора. Z-сообщество – не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением «grassroots movement». В таком, в чистейшем совершенном виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
0: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящих, как сказать, настоящим зэтником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, водишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
0: 7% населения.
2: Да, у них целый жанр. У меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно описанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
0: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
2: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать о бубнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же 5-й год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зэтников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
0: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
2: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю с 22 года. Все,
0: ну,
2: что
0: да.
2: на все проблемы, на которые они жаловались с 22 года, они все в 26 году остались. Ни
0: Ну
2: одно
0: да.
2: не решено.
0: Вы
2: Более
0: правы.
2: того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет 2 года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, которого, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результата никакого. Или
0: Результаты,
2: Мурадов,
0: да.
2: который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
0: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
2: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного, длинного разговора.
0: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
2: Во второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
0: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, ссылки, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становится все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают. Маленькие каналы сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
0: Ага.
2: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
0: Радикально-оппозиционный такой, так скажем, национал-патриотической?
2: Да. Да.
0: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
2: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, то, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
0: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
2: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход «Русской общины», в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нету. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, то как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильные региональные подразделения. К ним идет огромное количество ветеранов войны. Это видно по Z-каналам, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера. Потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров. Низовые движения оппозиционные Кремлю. А русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
0: Ну и последний вопрос, Иван. У нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России». Насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
2: Я боюсь, что невозможно и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Этот тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле, они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говорят, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, Если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевных, эмоциональных сил. И так далее.
0: Понимаю.
2: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
0: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
2: Спасибо большое.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Зуму ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
3: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам там Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, вычисление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся за это убеждение, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
0: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрации президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого обвального развития событий на фронте?
3: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, в последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфическую психическую организацию, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое. Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак с вскрытием переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
0: Ничего что, себе, я даже не знаю, есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
3: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
0: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если да, зона контроля со стороны.
3: Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
0: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
3: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там на следующий акт. Вот. Тем более, что мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которая бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать. Поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
0: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
3: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц, структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности, племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин, внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительно стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, да, который происходил. Вот. Но подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы, вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня тут нет особых слов осуждения или чего-то, ну, да, но просто вот такая жизнь, что
0: понятно,
3: называется.
0: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
3: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров, как бы мобилизовать, то есть

0: Потом, как бы после войны, активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран советского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. Вот они их таким образом
1: Ну да, держит там. Я вас хотел,
0: держат подальше.
1: в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою, как бы, вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением, или это самостоятельно, или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
0: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего в Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в войне на Донбассе и в оккупации
1: В
0: Крыма, но
1: русской
0: все,
1: весне, да.
0: да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так далее.
1: Понятно. То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде.
0: Ну,
1: Хорошо, а что... Да,
0: да,
1: а
0: это
1: что...
0: нацизм скорее.
1: Да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на 5-м году войны?
0: Классический русский национализм сейчас присутствует в участии военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас, как бы,

0: борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
0: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть, если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ним соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты. Но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
2: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
2: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальностей, такая рисовка под военный сленг, там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну, вот это такой вот переход от фейсбучной прозы так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались. Это вызывало, панику среди патриотического лагеря. Они, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. А поэзия, вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия, понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это
1: Да.
2: наиболее реактивная форма, да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которые называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотарева есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это Волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзией, да? Ну, а после 22-го года, собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи, значит, эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да, но, собственно говоря, это говорит о многом, то есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
3: «Войну гражданства».
2: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
1: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
2: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
1: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
2: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
3: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
2: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
1: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
2: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот эта знаменитая, как бы, такой «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, не считываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта, как бы, короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22-го года по 26-й как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините, на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какой-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть. Да? Это не неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо, господин Мединский.
3: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну, так скажем, серьезной, по гамбургскому счету, большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы Лени Рифеншталь. Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
2: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть!» Да, там «Да, здравствует смерть!» Я не знаю, как точно это по-испански звучит.
3: «Симу
2: вот, собственно говоря, да, абсолютно, абсолютно, да, абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
3: Да, Лимонова, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
2: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть!» Это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее, да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему, да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп, да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
3: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
2: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новые агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции, ладно. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся, вот этот момент очищения тоже очень важен, он тоже присутствует. Война как очищение общества – это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов, 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, завалены, понятно, по полке завалены...
3: Продукцией, вот, да.
2: Произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда... не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
3: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова.
3: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
4: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
5: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Но вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
3: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции. То есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
4: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
3: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия и Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
5: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
4: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет. А значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
3: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
5: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения, в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала, то есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
3: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
4: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
5: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
3: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
5: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
3: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
5: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
3: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
4: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
5: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
3: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
5: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
3: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ИКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
5: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем будущего, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ациты.
3: А могут напутать?
5: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
3: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
4: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
3: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Чемполадова.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Каким вам представляется будущее России?
15: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
16: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
17: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
18: Не вижу будущего в нашей стране.
19: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
20: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
21: Да что-то как-то страшновато.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Говорит «Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. И, наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карла Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истинирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной Мунка и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства.

0: которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана из Тимирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию Мемориала Больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже с Ланой Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
2: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
0: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
2: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, и вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
2: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документальное. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении.

0: существуют такие фильмы немножко по другим законам, и за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
1: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
0: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, а работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
2: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе Pussy Riot. Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена, ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы Pussy Riot, в том числе, или даже в первую очередь, вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы Pussy Riot. Я ничего не путаю?
0: Мы снимали изначально все акции Пусть и Райт. Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
2: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
0: Но никаких акций нету.
2: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Pussy Riot». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дневник культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там 2 выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении 2 дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «2 месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
1: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
2: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилие в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: КГБ, да,
0: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
2: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сера, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сера, в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
1: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
0: Да, тюрьмы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не
1: как сидел. Это еще вегетарианские времена.
0: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Пусирайт, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось с «Мемориалом». То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
2: Кого сложнее снимать, «Пусси Райт» или «Мемориал»? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
0: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
1: Это очень сложно.
0: Куда было не соваться, никому не рекомендую.
1: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
0: Чего язык кино не любит.
1: Да.
2: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
0: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая того, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть и эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
2: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
0: Нет.
1: Я думаю, что да, но
0: мне кажется,
1: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
0: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: и в России все будет плохо.
1: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
2: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: «Преступление и война».
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На «Волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Говорит «Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 1996 года.
6: Ваши письма часто задевают, большей частью косвенно, природу джаза, его принципиальные отличия от всех остальных музыкальных жанров. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера незаменимый Крис Кигин. В эфире ваши личные 49 минут джаза.

0: чего начать? С главного, пожалуй. Джаз держится на импровизации, на свободной импровизации. В этом его сущность, в этом его перманентная революционность. Джаз бесконечно свободен. Он не ограничивает исполнителя в средствах импровизации. Все отдано во власть таланта, воображения, новаторства, дерзости, право быть самим собой, передразнивать других, устанавливать планку на новой высоте. В отличие от классической музыки, где в целом царят строгие координаты, джаз предлагает тему лишь как сумму исходных данных. Дальше ты сам себе хозяин. Иллюстрация к вышесказанному после рекламного перерыва «Свободы».
1: Наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро! Свободное утро!

0: Европа – искушение, соблазн, угроза, колыбель цивилизации или рассадник всякого зла?
1: Или, быть может, просто наш общий дом, где начинается Европа и где кончается?
0: Многовековая история, политический плюрализм, многообразие культуры, экономические проблемы и человеческие трагедии.
1: Об этом и другом в программе «Радио Свобода. Континент Европа». Она выходит в эфир дважды в неделю, в понедельник в 19:10 и в субботу в 14:10 по московскому времени.
0: Повторение во вторник в 6:10 и 11:10, в воскресенье в 6:10, 18:10 и в ночь на понедельник в 4:10. Программу ведут
1: Елена Коломиченко
0: и Джованни Бенси.

У микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Вот как развивают классический стандарт, кстати, попавший и в стихи Бродского, как «Высока луна», Джон Льюис, Милт Джексон, Перси Хис и Канни Кей, проще, участники современного джазового квартета MJQ. How High the Moon.

«How High the Moon» – «Как высока луна», выпущенный Несухи Эртегеном на фирме «Атлантик», диск современного джазового квартета «Пирамида». Джон Льюис играл на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. 150 лет назад наши предки отправлялись послушать Бетховена или Гумеля, Тальберга и Клементи, которые были великолепными импровизаторами. Но и до них Бах, Букстехуде, Бем и Пахельбель импровизировали точно так же, как в наши времена Лайонел Хэмптон, Эрл Гарнер, Милл Джексон, Дюк Эллингтон или же Луи Армстронг. Можно сказать, что с самого возникновения джаза и вплоть до наших дней джазовая импровизация следовала точно такой же технике, что использовалась и в староевропейской музыке, то есть гармоническим структурам. Еще один пример джазовой импровизации – тема Хоуджи Кармайкла «Звездная пыль». Великий мастер импровизации – тенор-саксофонист Бен Уэбстер. Запись 65-го года.

Stardust – «Звездная пыль», Бен Уэбстер – тенор-саксофон, Кенни Дрю – рояль, Нилс Хеннинг Орстед Педерсон – контрабас и Алекс Рейл – ударные. Запись была сделана в Копенгагене в студии «Метроном» 5 сентября 1965 года. Напомню, однако, что вы коротаете время в компании вашего ДС в клубе 49 на частотах свободы. Продолжим. В начале прошлого века и здесь и зарыта та самая кусачая собака, тяга к импровизации в европейской музыке угасла. И нынче даже лидирующие солисты не всегда способны держать каденции открытыми для импровизации во время исполнения знаменитых классических концертов. В наши времена в классической европейской музыке ценится не импровизация, не полет фантазии, а аутентичность, близость к тому, как композитор желал, чтобы его произведение звучало. Историк музыки Иоахим Берн пишет, однако, что если мы исполняем концерт Вивальди или же сонату Генделя именно так, как композитор записал их, мы играем лишь голый каркас, скелет произведения. Настоящая мощь и свобода музыки Генделя и Вивальди, как и вообще всей музыки эпохи барокко и предбарокко, музыки солистов, была потеряна именно из-за этой тяги к аутентичности. Вот о чем стоит помнить, слушая джаз.

Giant Steps – «Гигантские шаги» – композиция Джона Колтрейна. Диск импровизации на темы Колтрейна, пианиста и друга Джона Маккоя Тайнера. Запись 91 года. Диск называется «Вспоминая Джона». А вот как развивает эту же тему Вуди Херман и его большой оркестр.

Giant Steps – гигантские шаги. Второй вариант темы Джона Колтрейна. На этот раз большой оркестр Чарльза Вудроу Хермана по кличке Вуди. Вуди Херман был лидером-певцом, кларнетистом. Он также играл на альт- и тенор-саксофонах. Он родился в 16 году и создал первый оркестр в 37-м, то есть в возрасте 21 года. В 67-м году он пересек Африку со своим оркестром и побывал за ржавым железным занавесом по знаменитому плану культурного обмена. Он был человеком щедрым, открывателем талантов. Диапазон его вкусов включал таких разных музыкантов и композиторов, как Джон Колтрейн, Фрэнк Заппа, Стэнли Кларк, Чик Корея, Тед Джонс и Билли Кобхэм. Почти что 50 минут джаза на самых длинных в мире коротких волнах. Свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий. Письмо от Джамбула С. из Алматы лишь косвенно касается джаза. Джамбула интересует, кто кроется за инициалами ДС. Он спрашивает, кто вы, чем живете, все ли у вас в порядке. Его также интересует, бывал ли я в Алмате, первой из советских ссылок Троцкого. Он заодно предлагает назвать одну из улиц города именем Троцкого. Вот такая каша. Начнем с конца. До Алматы, где жил мой друг Саша Шайкин, с которым я тянул солдатскую лямку в Томске-7, я так и не добрался. Жалею. Жалею, что не увидел знаменитых гор и озер. Что касается Троцкого, то мне трудно понять, почему он должен быть мне интересен. Но еще один вампир, знаменитый тем, что противопоставил себя другому вурдалаку. Какая мне разница, что он предпочитал иную, чем гуталин группу крови? Право не пора ли оставить историю историкам и ввинтиться в не менее трагичное настоящее? Что касается улицы Троцкого в Алмате, я как-то себе не представляю улицу Геринга в Мюнхене, Герингштрассе, или же площадь Гиммлера в Берлине, бульвар Гитлера. Подобное в конце века возможно лишь на просторах бывшего нерушимого. Но отдохнем-ка в компании более здоровых и менее угнетенных черных джазменов, хотя бы Декстера Гордона. Вот отличная баллада под названием «Развешу-ка я мои слезы посушиться», вышедший на Blue Note диск Гордона под лаконичным названием «Гоу». I guess I'll hang my tears out to dry.

0: I guess I'll hang my tears out to dry. Развешу-ка я мои слезы посушиться. Декстер Гордон, тенор-саксофон, Сонни Кларк, рояль, Батч Уоррен, контрабас и Билли Хиггинс, ударные, Blue Note 84-11-2. Рекламный антракт свободы.
1: Голосовой помощник «Радио Свобода».
2: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
1: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
2: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
1: Свобода становится еще ближе.
3: Кто из политиков сделает вас богаче?
4: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
5: Я надеюсь на себя, прежде всего.
6: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
7: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Будет экономического роста?
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
0: У микрофона Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Возвращаюсь к письму из Алматы. Джамбулу кажется, что работа на радио отличается от любой другой работы, что слава радиожурналистов беспредельна, что рассказывать о джазе – это какая-то небывалая привилегия. Он считает, что письма мне возят на грузовиках мешками и так далее. Поверьте, Джамбул – это самая обычная работа, такая же, как у учителя истории или, скажем, врача. То, что делает работу эту необыкновенной, это сами радиоволны. Но об этом чуть позже, после темы «Чако Рио» – «Текила» – трио Веза Монтгомери. «Текила» –

0: текила, то, чем накачиваются мексиканцы, добавляя лимонный сок, соль или сахар в свой национальный напиток. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Рон Картер на контрабасе и Грейди Тейт на ударных, Рэй Барретта на барабанах конга. Запись 66-го года. 49 минут джаза, которые впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. У микрофона ваш ДС. Возвращаясь к письму Джамбола С. Человек во все времена создавал себе кумира. Монотеистические доктрины не уничтожили этой тяги. В наши времена актер, играющий исторического героя, важнее этого героя. В этом драма нашей эпохи. Средства массовых коммуникаций, радио, телевидение, телефон, компьютер, факс, электронная почта распространяют образ кумира со скоростью, равной реальному развитию событий. Любой человек, покинувший толпу, вышедший из толпы, из анонимности, из безвестности, становится героем, кумиром. Здесь есть о чем подумать, прежде всего, о самой толпе, о ее ревности ко всем отделившимся от массы, о ее желании самораспасться.
1: This time I'd like to do a, to, we call it Sister Mamie.

басиста Мэми. Ричард Уильямс играл на трубе, лидер группы Юзеф Латиф на шинаи, Майк Нок на рояле, Эрни Фарроу на контрабасе и Джеймс Блэк на ударных. Филадельфия, 64-й год.

Итак, мы остановились на феномене кумира, на заинтригованности толпы, массы, теми, кто из толпы вышел, стал одиночками. Вот откуда берется интерес к радио и тележурналистам, к рок-звездам, само собой, к политическим лидерам. Вот откуда берется и ваше представление о том, что ДС должен быть кем-то особенным. На самом деле, я играю по правилам установленной игры, в данном случае по формуле формату 49 минут джаза. Это роль, а не весь человек. Ошибка думать, что, скажем, Борис Бейкер, знаменитый теннисист, равен Бейкеру-человеку. Он его составная. Forest Flower.

Forest Flower – «Лесной цветок». Чарльз Ллойд играл на тенор-саксофоне, Габор Шабо на гитаре, Элберт Стинсон на контрабасе и лидер группы Чика Хэмилтон на ударных. Декабрь 1963 года.

Джамбу Лэс задел важную тему о личности и массе, о толпе и кумирах. Помните стадионы, набитые поклонниками Евтушенко? Вы думаете, дело было в поэзии? Как бы не так, в желании иметь кумира. Я как-то не могу себе представить Мандельштама или Ахматову в Лужниках. В любом случае, Джамбул, вы пишете, что учите английский. Мой совет – не ждите, когда вам переведут понимание средств массовых коммуникаций Маршала Маклюина или «Толпы и власть» Элиаса Канетти. В этих двух книгах вы найдете все ответы, а в джазе – реальную свободу творчества, утерянную в европейской музыке. Я ставлю напоследок «Южные улыбки» Киза Джаррета. Дьюи Редман играет на тенор-саксофоне, Киз Джаррет на фортепиано, Чарли Хейден на контрабасе, Пол Моушен на ударных, Гюэрми Франко на барабанах конга. 75.

0: «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
1: 20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
2: Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются государственность.
3: Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
2: Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
3: Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
2: У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
3: Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
2: Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
3: Ситуация такая почти смешная. Умный человек, Евгений Максимович Примаков, занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
2: Все изменится?
3: Конечно.
2: Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
3: Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
2: Когда?
3: Ну, вот мы в конце ноября.
1: Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
0: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
0: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции и смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист, рассказывает историк Михаил Талалай.
15: Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
16: Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, выездками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым – это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Но если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция. Скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора. И вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой. Это все попало к моему соавтору книги «Русский на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
0: 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней», — продолжает Солженицын, — «были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен». Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 1917 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
16: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал привезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного, есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыным, естественно, переписки, фотографии, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли, и поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
17: Михаил Григорьевич, а что такое этот «Белый меч», который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
16: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
0: Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 1917 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки «Сапаров» и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 1919 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
16: Подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19-м году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге. В 97-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, Гедройца. Родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург. Преподавал французский язык в Петербурге. Через своего отца князя большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки. Почему-то не выявленным после февральской революции и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
16: По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал сам Кутуков еще до провала. Это, конечно, уникальный случай. Он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Кутуков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему-то подполье могло сыграть важную роль. На Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал. Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию Белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. и его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
17: Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
16: Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература – это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературное произведение, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина. Февраль 37 года, Париж». Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
0: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. «На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
16: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал, основываясь на фактах. Вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии. И вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 17 года. Это выступление было разгромлено временным правительством. Большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье. Сам Ленин бежал на территорию Финляндии, скрывался в разливе. И Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
0: В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил – Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы, хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового «Стой, не то колоть буду!». Выбегаю. Вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так? Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
16: Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 17-го года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, «Колите!», кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты, оторопелые, тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись, он бредет домой, из своих казарм жил он на Литейном проспекте и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании. «Долой Отечество! Отечество — это позор!» Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белая меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга — это 600 страниц. И остальные тексты — это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом

0: И здесь имело, по словам Гарсье, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма, это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь. Рассказывает Карлос Гарсье.
1: Энрике Кастро Дельгадо родился в мадридском районе Аргуэльес в бедной семье. С молодых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, социал-фашистов, ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро Дельгадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и Компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию.
0: Надо сказать, что Кастро Дельгадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро Дельгадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсье.
1: Познакомившись с биографией Кастро Дельгадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что Компартия Испании вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро Дельгадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтанья в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством Компартии.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
0: Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро Дельгадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
3: Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка, правда.

0: в Москве и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
1: После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро Дельгадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
2: Название книги «Кастро Дель Гадо» говорит само за себя. «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и Кастро Дель Гадо, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро Дель Гадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
1: В своей книге Кастро Дель Гадо пишет:
0: «Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР, что они едят и как одеваются. Если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я, так как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин. Но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
1: Отмечает Кастро Дель Гадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководству Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
2: Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дель Гадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаррауи, Педро Чека и так далее. Кастро Дель Гадо без прикрас описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве компартии, когда ею начинают руководить Долорес и Барруй. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро дель Гадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали с ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро дель Гадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев.
3: Cuando se le lee, es, tenía siempre una idea más brillante que los demás.
1: Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро дель Гадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенные при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес и Барруй, по мнению оппозиционеров, не соответствовало подобной должности. В частности, по оценке Кастро дель Гадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро дель Гадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников, так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб, теплой одежды на зиму не было. Жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро дель Гадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
4: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро дель Гадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: Разочарование вызвало у Кастро дель Гадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия.
2: Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, Компартии Испании даже в годы гражданской войны фактически руководили иностранцы, советский деятель Мануильский, венгер Герио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль.
1: Кастро дель Гадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
0: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последняя, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалась. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
1: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», пишет Кастро Дельгадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро Дельгадо.
0: Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными. И последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
1: Это и произошло с Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия.
3: Кастро теме por su vida. Hasta donde conozco, creo que logra...
2: Кастро Дельгадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с Лейбой Фельдбиным, Александром Орловым за установление сталинских порядков в карательных органах республиканской Испании. Пассионария с такой личностью справиться не могла, и Кастро Дельгадо при поддержке Эйтингона удается уехать в Мексику. Сомневаюсь, что без участия Каридад он смог бы когда-либо покинуть Советский Союз.
1: Некоторые главы его книги напоминают роман «Антиутопию» Джорджа Оруэлла 1984, и такие выведенные в этом романе понятия, как «двоемыслие» и «новояз».
0: «Я, как и все люди, живущие в СССР, — пишет автор, — должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, — это не лицензионный американский аутокар 5С, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, не производимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – Майн Кампф, у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается. Аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается – обречен.
1: Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга «В рядах Компартии».
2: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий неприглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим, больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
1: 1963 году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.

как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
7: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
9: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
13: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
14: Вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
15: И будет естественным процессом.
13: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
16: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
13: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех, ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Армузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
17: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину, и они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
18: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
17: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
19: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
17: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме, Думе Сергей Миронов.
20: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня, вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
17: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,30%. 1/100 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
19: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
17: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
13: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия. Вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но, допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше. И в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественным. Там компаний больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
21: Да, здравствуйте.
13: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
21: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, там отмена льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километров по 10-15 часов за бензином, там 3-километровой очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, ну если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. А современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение каких-то там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13%. 10% у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля. И в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать. Но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты. Соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не по тому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, два года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует. Качество товаров падает, рабочих мест меньше. Ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. Ставку надо срочно снижать. Бог с ним, с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться. Главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже по сути дела стагфляция, падение, главное так...
13: Владислав, простите, я вас перебью, просто о ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет, а сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот за эту неделю.
21: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем в структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее, прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-год уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутитесь, да, вот, но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупнорогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его вывозить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот, поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю там, до 0,17-0,18 за последнюю неделю, это прежде всего там, какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехала отдыхать в Таиланд и в Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции потребительской корзины перелеты по России. И там, где как раз безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из авиационного керосинового удорожания. Вот. И плюс, отчасти, вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезона цен на продовольствие. Вот вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в конце, там, в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину, рост официально год к году 23-25%, а реально больше там, 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну вот, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там, 20%.
13: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения, такого пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый крен в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
14: У нас жулики не выживают, я так скажу.
1: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
14: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, нашей, ну, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
2: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
1: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
22: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
1: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
19: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
1: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
12: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
1: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
23: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
1: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании-производители одежды массово погружаются в убыток. убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
0: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
1: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
13: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в Иране, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
21: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет, это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больший объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Белоруссии, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на Омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо, индийский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по обросовой цене в 45 долларов за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там под 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефть, нефтепродукт и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела, Brent уже не 115 долларов, а 70-75. Urals, российская бочка, уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салаватнефтеоргсинтезу Газпромовскому, вот недавно который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
13: И учитывая, вот, что поэтому... этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
21: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки – это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости, надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности, в начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра по оттоку денег, соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции, поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывает, что якобы такой вот в России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки, налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты, вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис. То есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки еще триллионов 20 реструктуризации идет. То есть там реально плохих активов.
13: Владислав, вот, простите, я вас перебил снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
21: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим, до какой разрухи, да, они довели ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис – это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса. То есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и, соответственно, пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что, ну, действительно, скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежи по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут, простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявила недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 5 150 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая. И вот Чемезов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемезов, в которого вливают триллион рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
13: аграриях? Ну, да, не сказать, эти миллиарды, как получается, что он
21: поэтому, выбирая Лунзол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
13: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК УГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голоса.

0: видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот, обнимаю.
1: Про Алексеича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек, просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было из огня-то в полымя.
2: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
3: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний мой разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик – говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
2: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
4: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немирюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немирюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немирюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
2: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
5: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда тут хотелось бы понимать за что» и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее вертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который

0: посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение. И что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется, хочется просто орать: «Алло, люди! Можно не так, это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус, на это смотреть больно».
1: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
2: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса Крестнику. Может в этот раз и не простить.
1: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
3: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага, а потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ох и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
1: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
4: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране пятый год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
1: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
2: «Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха». Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль. И там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Лариной, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву. И тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, который боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
1: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
0: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе назло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней... То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
1: Блогер Дани Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
4: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно... Но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится. И это какой-то бесконечный ад.
1: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
0: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, 2-3 человек, а они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина – такой же булшит, как с Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад, те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к деду будет так унижаться? Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно, существует медиахолдинг «Собчак» или нет. Это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и негарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинар сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря. Но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за из-за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
1: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
5: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина» очевидно спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью ремесло, и думаю заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, табак пробный выпад насчет ЦВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а скорее всего сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
4: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
1: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
2: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
1: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
3: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы, на позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
4: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносит с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной, нельзя даже намека на человеченку допускать.
1: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
0: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру, и честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет, но вот… Арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
1: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
5: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности, пока есть возможность уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из Яблока, 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте свои обнадеживающие фамилии, мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действовать дороже.
1: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
5: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
1: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
3: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и на агентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
1: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
4: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально, но это хотя бы морально обосновано, это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно», и так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
1: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
3: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться. Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. Умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
1: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
4: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
1: С вами был Антон Сергиенко и цитаты свободы. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 16 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве прошла акция протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Верховная Рада Украины утвердила на посту премьер-министра страны главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продолжает получать государственные награды. Также сегодня.
1: Прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей.
0: Что объединяет томограф, солнечные панели и дизельный двигатель. Несмотря на очередной российский ракетный удар по Киеву минувшей ночью, в результате которого, по данным местных властей, не менее 2 человек погибли и 6 получили ранения, в центре украинской столицы сегодня состоялась массовая акция с требованием сохранить за Михаилом Федоровым пост министра обороны Украины. Акция, которая относится к известному в стране формату картонных протестов, началась довольно рано, в 9 часов утра, хотя сегодня рабочий день. Ее участники, пришедшие к зданию офиса президента с картонками, с написанными на них вручную лозунгами, хотели провести эту акцию до голосования в Верховной Раде по кандидатуре нового премьер-министра вместо отправленной в отставку после года работы Юлии Свириденко. Вот что утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексей Продай-Вода.
2: «Мы все видим, мы за всем следим». Таким лозунгом начали акцию протеста протестующие на площади Ивана Франка неподалеку от офиса президента. Сама акция началась в 9 утра по Киеву. Организаторы, говорят, собрались сейчас, а не вечером, чтобы успеть выразить свою позицию до голосования в Верховной Раде за отставку министра обороны Михаила Федорова. Собственно, против этого кадрового решения здесь все и собрались. С собой принесли картонки, на которых написали разные лозунги. Простые и сложные, ироничные и жесткие, шутливые и нецензурные. Но все они сводятся приблизительно к одному. Работой министра обороны Михаила Федорова гражданское общество удовлетворено и увольнять его нельзя. Давайте послушаем, что здесь говорят люди.
3: Я думаю, что большое количество отставок и кадровых решений президента на самом деле страх появления сильного преемника. На мой взгляд, именно этим во многом и объясняются такие решения. Федоров хорошо показал себя сначала как министр цифровизации, да и на посту министра обороны, несмотря на очень короткий срок, он тоже успел проявить себя с хорошей стороны. Поэтому его отставка для нас это действительно критично.
4: Мне кажется, что, к сожалению, парламент сегодня полностью управляемый. Мы знаем, что президент инициировал отставку правительства, и парламент это решение просто поддержал. Но, на мой взгляд, такие вещи не должны происходить настолько легко. Тем более, что совсем недавно тот же парламент аплодировал этому правительству и поддерживал его работу. Поэтому выглядит странно, когда буквально в один момент все меняется. Еще больше вопросов вызывает то, что необходимое большинство нередко формируется за счет голосов бывших представителей партии регионов. И именно этими голосами принимаются решения о таких резонансных отставках. Мне кажется, это совершенно неправильная практика.
2: Перед началом митинга мне удалось пообщаться с ветераном российско-украинской войны Дмитрием Козятинским, который первым кинул клич в Фейсбуке, чтобы все сегодня утром собрались здесь. Он сам говорит, что не ожидал, что придет аж такое количество людей. Давайте его послушаем.
5: Почему я написал? Да потому что происходит какая-то совершенно непонятная фигня с перестановками правительства. Эффективного министра обороны хотят сменить на совершенно неэффективного, не имеющего вообще, на мой взгляд, компетенции. Он может только заправлять кровати и заниматься армейщиной вместо необходимых вооруженных сил и реформ. И я не хочу этого допустить. Я хочу, чтобы по стране агрессору продолжались и мидл-страйки, и дип-страйки, чтобы мы уничтожали их логистику. Голосование будет в 10:30. Соответственно, мы хотим до голосования продемонстрировать свою позицию и надеемся, что нас услышат.
2: Стоит отметить, что год назад именно здесь состоялся так называемый митинг с картонками. Тогда люди вышли на защиту антикоррупционных органов, которые власти хотели подчинить офису генпрокурора. Тогда протестующим удалось отстоять свою позицию. И стоит сказать, что по ощущениям сегодня здесь, в первый день протестов, людей с картонками пришло значительно больше, чем в первый день тех протестов прошлогодних. Но прислушается ли власть к ним на этот раз, пока не ясно.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея «Продай воды». Голосование по кандидатуре премьера в Верховной Раде, несмотря на акцию в поддержку Михаила Федорова, прошло в назначенное время. Президент Владимир Зеленский выдвинул на эту должность главу управления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, отметив его вклад в ликвидацию последствий российских ударов по украинской энергетике минувшей зимой и в обеспечение газоснабжением городов и сел Украины. Вчера после встречи Зеленского с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа» глава этой фракции Давид Арахамия опубликовал в социальных сетях пост в поддержку кандидатуры Корецкого.
6: Сергей Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе. Хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и «Нафтогазе». Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителем, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.
0: Как ожидалось, Корецкий сегодня был утвержден главой Кабинета министров Украины. В своем выступлении перед Верховной Радой он продемонстрировал лояльность президенту и парламентскому большинству и предупредил о том, что Украину может ждать еще более тяжелая зима, чем прошлая.
7: Прежде всего, хочу искренне поблагодарить силы обороны Украины за возможность сегодня выступать с этой трибуны. Благодарю всех государственных служащих и чиновников, которые самоотверженно работали на протяжении 4.5 лет с начала полномасштабного вторжения, а также весь состав Верховной Рады Украины. Отдельные слова благодарности президенту Украины за лидерство, стойкость и ответственность в это непростое для государства время. Подводя итоги своей работы в «Нафтогазе», хочу искренне поблагодарить весь коллектив компаний и работников энергетической отрасли. Прошлую зиму мы прошли благодаря их мужеству, преданности своему делу и высокому профессионализму. Я хорошо понимаю, что предстоящая зима может стать еще более сложным испытанием. Именно поэтому мы должны оставаться сплоченными, действовать решительно и делать все возможное, чтобы защитить людей и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения государства. Враг безуспешно пытается сломить нас, как физически, так и морально. Наш ответ — сохранять единство, силу духа, веру в себя и оптимизм, которые помогают нам продолжать борьбу и приближают нашу победу.
0: Это был новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Одновременно с голосованием в Раде по кандидатуре премьера Михаил Федоров, которому, напомню, всего 35 лет, и который до того, как стать министром обороны, возглавлял Министерство цифровизации Украины, собрал брифинг для журналистов и подвел итоги своей работы главой оборонного ведомства. Федоров рассказал, чего удалось добиться и что он не успел сделать, подчеркнув при этом, что не пытался строить политическую карьеру.
8: Я хотел бы сегодня кратко
5: подвести итоги своей работы на посту министра обороны. На самом деле, моя работа в сфере обороны началась еще раньше, с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. Вы помните историю со Starlink и Илоном Маском, затем проект «Армия дронов» и многие другие инициативы. Однако моя работа в команде президента и в правительстве началась еще в 2019 году. Если оглянуться назад, то я оказался последним министром из состава первого правительства, тогда сформированного. Скажу честно, все эти 7 лет, как и коллеги из фракции «Слуга народа», мы последовательно служили идеям президента и работали одной командой. Я никогда не строил политическую карьеру, я не создавал собственных политических проектов, не занимался бизнесом. Всегда был сосредоточен исключительно на выполнении поставленных задач. Уверен, что за все годы работы я ни разу не подвел президента. Надеюсь, что не подвел и вас. За это время не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем. Вместе мы создали цифровое государство, и если судить по результатам социологических исследований, именно эта реформа гражданами Украины признается как одна из самых успешных.
8: Реформа, яка вдалася.
0: Теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что, придя в министерство, он предложил Зеленскому уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника генерального штаба Андрея Гнатова. Когда Зеленский отказался, Федоров сказал президенту, что будет учиться работать с Сырским, но сотрудничество так и не получилось. Сырский, по словам Федорова, плетет интриги. Михаил Федоров признал, что, цитата, «Сырский в 2022 году спас страну», но еще одна цитата: «Война изменилась, и мы должны меняться». Экс-министр также сообщил, что Владимир Зеленский предлагал ему стать своим советником, но он отказался. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде Украины сегодня не проводилось. Издание The Bell отмечает, что отставку Михаила Федорова с недоумением встретили в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубелюс назвал ее большой неожиданностью и сказал, что замена такого человека вызывает вопрос, зачем это делается. Кубелюс, который курирует распределение европейского оборонного финансирования для Украины, подчеркнул, что тесно работал с Федоровым над программой кредита на 60 миллиардов евро, а также над списками вооружений. Он выразил надежду, что уже согласованные планы сохранятся. Как пишет сегодня издание «Украинская правда» со ссылкой на свидетелей встречи Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа», увольнение Федорова далось президенту Украины нелегко. Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга. Так, со слов одного из депутатов, Зеленский описал конфликт Федорова и Сырского, подчеркнув, что с одной стороны не может допустить конфликта Министерства обороны и Генерального штаба, а с другой не может уволить сразу обоих. Сегодня Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, но в каком статусе, он сообщит позже. Федоров же на своем брифинге сказал: «Сегодня мы видим, что народ Украины вышел протестовать, но не за конкретного министра Федорова, а за себя. Мы перехватили инициативу и на поле боя, и в небе, а сейчас эта траектория ломается. Вот почему народ протестует». В свою очередь, Александр Сырский совсем недавно призывал не недооценивать противника и говорил о сохраняющемся огромном военном потенциале России. А его предшественник на посту главкома ВСУ Валерий Залужный высказывался еще более пессимистично. Он призывал не думать, что Россия уже проиграла, подчеркивая, что тактические успехи украинской армии не позволяют одержать полную победу. Вот как эти высказывания комментирует военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке.
9: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. С высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих. И ситуация почти выравнивается. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации. Однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
0: Это был военный аналитик немецкого издания «Бильд» Юлиан Рёбке. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
10: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную награду. К десяткам уже имеющихся медалей и орденов прибавилась еще одна – 90 лет ГИБДД МВД России. Ее Кадырову-младшему вручили спустя несколько дней после того, как он выложил в социальных сетях видео с ездой на машине по встречной полосе со значительным превышением скорости и с телефоном в руке. При этом, насколько можно судить, по записанному Кадыровым видео дорогу для него не перекрывали. Спецмашин сопровождения на кадрах не видно, но зато есть другие водители, которые пытаются уклониться от опасных маневров отпрыска главы Чечни. Опасная езда не первое публичное нарушение закона, которое совершил Кадыров-младший. В 2023 году тогда еще 15-летний Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана, волгоградца Никиту Журавеля, за что получил массу наград. В январе этого года в инстаграме Адама Кадырова было опубликовано видео, на котором он и его охрана танцуют лезгинку и стреляют в воздух из разных видов оружия. В России стрельба в воздух запрещена, за это привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности. Историк и социолог Дмитрий Дубровский называет поведение Кадырова открытой демонстрацией совершенной исключительности.
11: Демонстративное нарушение правил там, где никому другому этого бы сделать в принципе невозможно. То есть его, естественно, никто не останавливает, его, естественно, никто не штрафует. Это вот демонстрация совершенной исключительности. И даже, я так понимаю, тот факт, что он как будто бы выпал из наследников, мало его заботит. Так понимаемый, так сказать, комплекс джигита, который, значит, должен, да, на красный свет, на повстречке, значит, через двойную сплошную. То есть нарушает все, что можно. По-хорошему, за такое вождение должны лишать прав совсем. Нет такого субъекта, который мог бы лишить прав. Только папа. Поэтому это создает удивительный эффект существования людей, за пределами каких-либо, не то что даже законов, каких-либо, вообще говоря, регуляций, потому что правила дорожного движения — это даже не то, что закон. Это просто базовая штука, которая, вообще-то говоря, и самому человеку позволяет оставаться невредимым.
0: Это было мнение социолога Дмитрия Дубровского. Подробнее о «подвигах», в кавычках, конечно, представителей клана Кадыровых можно прочитать в публикации проекта «Кавказ Реалии» на нашем сайте. Публикация называется «Демонстрация исключительности. Как Адам Кадыров нарушает российские законы». А в Саратове, где, как и в большинстве российских регионов, испытывается острая нехватка бензина, автомобилисты теперь жалуются на то, что им выписывают штрафы за стояние в очередях за топливом. Очереди оказываются настолько длинными, что захватывают участки дороги, на которых установлены знаки «Остановка запрещена».
12: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень. Если есть идеи, как защитить себя в такой ситуации, давайте обсудим, делитесь в комментариях.
0: Этот ролик стал вирусным, а Федеральное министерство внутренних дел России, видимо, опасаясь вспышек массового недовольства, уже сегодня пообещало, что выписанные штрафы будут отменять при обжаловании, цитата, «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости». Конец цитаты. Что касается того, как защититься от таких ситуаций, этим вопросом, как вы слышали, задается автор ролика, то лучшим способом видится остановка войны против Украины. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Что может объединять аппарат МРТ, солнечные панели и дизельный двигатель? Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
1: Наверное, многие проходили МРТ, магнитно-резонансную томографию, или хотя бы видели, как ее делают. Человека помещают внутрь большого магнита, а на выходе получают подробные изображения органов и тканей. Исследование безопасно в том смысле, что в нем не используется рентгеновское излучение. Но приятно эту процедуру тоже не назовешь. Нужно лежать неподвижно, аппарат громко стучит и гудит, а само обследование может продлиться от нескольких десятков минут до часа и дольше, в зависимости от того, что именно исследуют. Ученые из берлинского центра Макса Дельбрюка предложили способ улучшить некоторые виды МРТ, не перестраивая весь томограф. Они изменили всего одну важную деталь – радиочастотную катушку. По сути, это специальная антенна, которая принимает очень слабые сигналы от тканей человеческого тела. Именно из этих сигналов компьютер потом собирает изображение. Проблема в том, что небольшие или анатомически сложные области бывает трудно рассмотреть с достаточной детализацией. Сигнал может быть слабым или неравномерным, поэтому изображению не хватает четкости. Тогда данные приходится собирать дольше, а иногда исследования даже нужно повторять. Новую катушку создали с использованием так называемого метаматериала. Это специально спроектированная структура из множества небольших элементов. Благодаря их форме и расположению она особым образом взаимодействует с радиоволнами и помогает лучше передавать и принимать сигнал. В экспериментах такая конструкция позволила получить более подробные изображения глаза, глазницы, затылочной области мозга. Важно, однако, понимать, на каком этапе находится эта технология. Испытания проводились на сверхмощном томографе. Такие аппараты используются в основном в исследовательских центрах. Так что ученым еще предстоит проверить, как эта конструкция будет работать с более распространенными аппаратами, разными частями тела и большим количеством пациентов. Но сама идея выглядит многообещающе. В будущем больницы, возможно, смогут улучшить отдельные виды исследований, добавляя специальную катушку, а не заменяя весь томограф. Для пациента это потенциально означает более короткое обследование, более удобное положение тела и меньшую вероятность того, что процедуру придется повторять. Похожий подход используют, например, в солнечной энергетике. Большинство современных солнечных панелей сделаны на основе кремния. Это давно освоенная и надежная технология. Но у кремния есть физический предел. Он не может одинаково и эффективно использовать все части солнечного спектра. Поэтому инженеры создают так называемые тандемные элементы. При производстве поверх кремниевой основы добавляют тонкий слой перокситного материала. Два слоя работают с разными частями солнечного света. В результате с той же площади потенциально можно получить больше электричества. И это не значит, что новый слой можно просто нанести на старую панель, которая уже много лет стоит на крыше. Речь идет о производстве нового типа панелей, но их создают не вместо кремниевой технологии, а на ее основе. То есть новая разработка не отменяет все, что было создано раньше, а использует это как фундамент. Похожая логика и в двигателях. Например, исследователи уже много лет изучают вододизельные эмульсии – топливо, в котором небольшое количество воды специальным образом смешано с дизелем. Просто налить воду в топливный бак нельзя. Вода и дизель разделятся и могут повредить двигатель. Нужна стабильная эмульсия, специальные добавки или оборудование, которое смешивает компоненты перед подачей топлива. Но при правильной технологии микроскопические капли воды могут изменять процесс горения. В отдельных экспериментах это позволяло значительно сократить выбросы оксидов азота и сажи, иногда более чем на 60%. Во всех трех историях – МРТ, солнечных панелях и дизельном топливе – мы видим, что прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей. И именно эта деталь – может сделать привычную технологию быстрее, точнее, эффективнее или чище.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в подкасте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. В швейцарском курортном местечке Вербье сегодня открывается 33-й международный музыкальный фестиваль. Один из самых престижных в мире. Фестиваль Вербье — это 19 дней концертов высочайшего уровня, мастер-классов, лекций и даже театральных постановок. В этом году ожидается участие Евгения Кисина, Андреша Шифа, Миши Майского, Джошуа Белла, Лахава Шани и многих других звезд классической музыки. Гордость фестиваля в Вербье — собственный молодежный оркестр. В нем играют более 100 музыкантов из самых разных стран. В честь дня рождения музыкального фестиваля в Вербье сегодня в выпуске заключительная часть вариации Питера Гейдриха на тему песни «Happy Birthday to You». Эта вариация в венгерском стиле исполняют участники фестиваля.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета.

0: В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
1: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
2: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк двух местных жительниц. И потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал. Их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
1: Они твоим гранатом.
2: Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены таким вот образом.
1: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
2: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
1: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
2: Это уже после осуждения в СИЗО приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами, сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон. Они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
3: Трое украинских боевиков признаны виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
4: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
3: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
1: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
2: Во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
1: А чем угрожали?
2: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
1: Ты выбрал второе.
2: Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и по возможности целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю,

0: что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее, это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидания боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
1: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
0: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникада до фактически моего осуждения. А потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
1: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
0: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
1: Английский.
0: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский. Я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
1: А он кто?
0: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
1: Сейчас освобожден, не знаешь?
0: Я не знаю.
1: Какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
0: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
0: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно, непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно, и это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
1: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос, задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. молодежи с картонками.
0: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
1: Тут у меня нет вопросов. Но, а можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которые принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
0: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени, прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, а у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, недостаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
1: YouTube, Telegram.
0: YouTube, Telegram, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
1: Ну, а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
0: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да? В общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дифранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас, через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
1: Ну, это главный вопрос.
0: Да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему и понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
0: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
1: Бусики, да, куда их, да, куда мужчин грузят, собственно.
0: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них – откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно, те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
1: Потому что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
0: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены. Но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности. Это, ну, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
1: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание? Успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
0: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что Разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
1: В чем заключается эта разница?
0: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
1: Российские военнопленные.
0: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
1: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
0: Я не слышал о таких ситуациях. Во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии ООН по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
1: А почему?
0: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
1: Ну, каждый военный на условно поле битвы. Вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали. И он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
0: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. Это другое.
1: А ты хочешь мстить?
0: Я нет.
1: Почему?
0: Но я хочу справедливости.
1: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
0: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без преувеличения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит. Что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
1: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
0: Я не знаю. Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
10: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
11: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
12: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
13: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
14: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
15: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
17: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
18: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
19: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
20: И будет естественным процессом.
18: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
21: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
22: Говорит «Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех. Ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Ормузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
23: Постепенно ситуация
0: наверное, что люди это понимают.
1: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину, и они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
2: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
1: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
23: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
1: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
24: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня, вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
1: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,31 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
23: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
1: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
22: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия. Вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше. И в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественном. Там компаний больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
25: Да, здравствуйте.
22: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
25: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утиль сборов, акцизов, налогов на прибыль, там, отмена льгот для малого бизнеса. Но для зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету, чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километровых по 10-15 часов за бензином, там 3-километровые очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, ну если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. Современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение каких-то там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% процентов у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля, и в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать, но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты, соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не по тому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, 2 года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует, качество товаров падает, рабочих мест меньше, ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. Ставку надо срочно снижать, бог с ним, с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться, главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже по сути дела стагфляция, падение, главное так...
0: Владислав, простите, я вас перебью, просто об ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет. А сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот за эту неделю.
25: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем в структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутитесь, да. Вот. Но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупнорогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его вывозить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот, поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю там, до 0,17-0,18% за последнюю неделю, это прежде всего там, какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехал отдыхать в Таиланд и во Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции потребительской корзины перелеты по России. И там, где как раз безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из-за авиационного керосинового дорожания. Вот. И плюс отчасти вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезона цен на продовольствие. Вот. Вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов, уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину рост официально год-году 23-25%, а реально больше там, 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, я думаю, что около там, 20%.
0: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения такого, пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый крен в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
19: У нас жулики не выживают, я так скажу.
4: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
19: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
5: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
4: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
6: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
4: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляцию. инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
23: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
4: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином посетовал, чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
7: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
4: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
8: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
4: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании-производители одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
9: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
4: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
0: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в ранее, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
25: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет. Это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников, банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больше объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Беларуси, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо, вот индийский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по бросовой цене в $45 за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там по 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там, вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефтепродукт и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела, Brent уже не $115, а 70-75, Urals российская бочка уже опять $45-50, То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салават-Нефтьорг, синтезу Газпромовскому, вот недавно который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
0: И учитывая, вот, что этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
25: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же не случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки – это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости, надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности. В начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра потоку денег. Соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции, поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывает, что якобы такой вот России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис. То есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки, еще триллионов 20 реструктуризаций идет. То есть там реально плохих активов уже
0: Владислав, каждый... Владислав, вот, простите, я вас перебью снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
25: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим до какой разрухи, да, они подавили ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и соответственно пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что ну, действительно... скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежей по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут, простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявило недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая, и вот Чемезов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемезов, которого вливают триллионы рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
0: аграриях? Да, несмотря на все эти миллиарды, получается, что он
25: поэтому выбирают узол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
0: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 16 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве прошла акция протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Верховная Рада Украины утвердила на посту премьер-министра страны главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продолжает получать государственные награды. Также сегодня.
4: Прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей.
3: Что объединяет томограф, солнечные панели и дизельный двигатель. Несмотря на очередной российский ракетный удар по Киеву минувшей ночью, в результате которого, по данным местных властей, не менее 2 человек погибли и 6 получили ранения, в центре украинской столицы сегодня состоялась массовая акция с требованием сохранить за Михаилом Федоровым пост министра обороны Украины. Акция, которая относится к известному в стране формату картонных протестов, началась довольно рано, в 9 часов утра, хотя сегодня рабочий день. Ее участники, пришедшие к зданию офиса президента с картонками, с написанными на них вручную лозунгами, хотели провести эту акцию до голосования в Верховной Раде по кандидатуре нового премьер-министра вместо отправленной в отставку после года работы Юлии Свириденко. Вот что утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексей Продай-Вода.
5: «Мы все видим, мы за всем следим». Таким лозунгом начали акцию протеста протестующие на площади Ивана Франка неподалеку от офиса президента. Акция началась в 9 утра по Киеву. Организаторы говорят, собрались сейчас, а не вечером, чтобы успеть выразить свою позицию до голосования в Верховной Раде за отставку.

0: На мой взгляд, именно этим во многом и объясняются такие решения. Федоров хорошо показал себя сначала как министр цифровизации, да и на посту министра обороны, несмотря на очень короткий срок, он тоже успел проявить себя с хорошей стороны. Поэтому его отставка для нас – это действительно критично.
1: Для нас это критично.
2: Мне сдается, что...
3: Мне кажется, что, к сожалению, парламент сегодня полностью управляемый. Мы знаем, что президент инициировал отставку правительства, и парламент это решение просто поддержал. Но, на мой взгляд, такие вещи не должны происходить настолько легко. Тем более, что совсем недавно тот же парламент аплодировал этому правительству и поддерживал его работу. Поэтому выглядит странно, когда буквально в один момент все меняется. Еще больше вопросов вызывает то, что необходимое большинство нередко формируется за счет голосов бывших представителей партии регионов. И именно этими голосами принимаются решения о таких резонансных отставках. Мне кажется, это совершенно неправильная практика.
4: Перед началом митинга мне удалось пообщаться с ветераном российско-украинской войны Дмитрием Казатинским, который первым кинул клич в Фейсбуке, чтобы все сегодня утром собрались здесь. Он сам говорит, что не ожидал, что придет аж такое количество людей. Давайте его послушаем.
5: Почему я написал? Да потому что происходит какая-то совершенно непонятная фигня с перестановками правительства. Эффективного министра обороны хотят сменить на совершенно неэффективного, не имеющего вообще, на мой взгляд, компетенции. Он может только заправлять кровати и заниматься армейщиной вместо необходимых вооруженных сил и реформ. И я не хочу этого допустить. Я хочу, чтобы по стране-агрессору продолжались и мидл-страйки, и дип-страйки, чтобы мы уничтожали их логистику. Голосование будет в 10:30. Соответственно, мы хотим до голосования продемонстрировать свою позицию и надеемся, что нас услышат.
4: Стоит отметить, что год назад именно здесь состоялся так называемый митинг с картонками. Тогда люди вышли на защиту антикоррупционных органов, которые власти хотели подчинить офису генпрокурора. Тогда протестующим удалось отстоять свою позицию. И стоит сказать, что по ощущениям, сегодня здесь, в первый день протестов, людей с картонками пришло значительно больше, чем в первый день тех протестов прошлогодних. Но прислушается ли власть к ним на этот раз, пока не ясно.
5: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея «Продай воды». Голосование по кандидатуре премьера в Верховной Раде, несмотря на акцию в поддержку Михаила Федорова, прошло в назначенное время. Президент Владимир Зеленский выдвинул на эту должность главу правления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, отметив его вклад в ликвидацию последствий российских ударов по Украине, украинской энергетики минувшей зимой и в обеспечение газоснабжением городов и сел Украины. Вчера после встречи Зеленского с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа» глава этой фракции Давид Арахамия опубликовал в социальных сетях пост в поддержку кандидатуры Корецкого.
6: Сергей Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе. Хорошо зарекомендовал себя в «Укрнафте» и «Нафтогазе». Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.
5: Как и ожидалось, Корецкий сегодня был утвержден главой Кабинета министров Украины. В своем выступлении перед Верховной Радой он продемонстрировал лояльность президенту и парламентскому большинству и предупредил о том, что Украину может ждать еще более тяжелая зима, чем прошлая.
7: Первое, что я хочу сказать...
8: Прежде всего, хочу искренне поблагодарить силы обороны Украины за возможность сегодня выступать с этой трибуны. Благодарю всех государственных служащих и чиновников, которые самоотверженно работали на протяжении 4.5 лет с начала полномасштабного вторжения, а также весь состав Верховной Рады Украины. Отдельные слова благодарности президенту Украины за лидерство, стойкость и ответственность в это непростое для государства время. Подводя итоги своей работы в «Нафтогазе», хочу искренне поблагодарить весь коллектив компаний и работников энергетической отрасли. Прошлую зиму мы прошли благодаря их мужеству, преданности своему делу и высокому профессионализму. Я хорошо понимаю, что предстоящая зима может стать еще более сложной, сложным испытанием. Именно поэтому мы должны оставаться сплоченными, действовать решительно и делать все возможное, чтобы защитить людей и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения государства. Враг безуспешно пытается сломить нас, как физически, так и морально. Наш ответ — сохранять единство, силу духу, веру в себя и оптимизм, которые помогают нам продолжать борьбу и приближают нашу победу.
5: Это был новый премьер-министр Украины.

0: Сергей Корецкий. Одновременно с голосованием в Раде по кандидатуре премьера Михаил Федоров, которому, напомню, всего 35 лет и который до того, как стать министром обороны, возглавлял Министерство цифровизации Украины, собрал брифинг для журналистов и подвел итоги своей работы главой оборонного ведомства. Федоров рассказал, чего удалось добиться и что он не успел сделать, подчеркнув при этом, что не пытался строить политическую карьеру.
1: Я хотел бы сегодня кратко
0: подвести итоги своей работы на посту министра обороны. На самом деле, моя работа в сфере обороны началась еще раньше, с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. Вы помните историю со Starlink и Илоном Маском, затем проект «Армия дронов» и многие другие инициативы. Однако моя работа в команде президента и в правительстве началась еще в 2019 году. Если оглянуться назад, то я оказался последним министром из состава первого правительства, тогда сформированного. Скажу честно, все эти 7 лет, как и коллеги из фракции «Слуга народа», мы последовательно служили идеям президента и работали одной командой. Я никогда не строил политическую карьеру, я не создавал собственных политических проектов, не занимался бизнесом. Всегда был сосредоточен исключительно на выполнении поставленных задач. Уверен, что за все годы работы я ни разу не подвел президента. Надеюсь, что не подвел и вас. За это время не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем. Вместе мы создали цифровое государство, и если судить по результатам социологических исследований, именно эта реформа гражданами Украины признается как одна из самых успешных.
1: Реформа, яка вдалася.
0: Теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что, придя в министерство, он предложил Зеленскому уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника генерального штаба Андрея Гнатова. Когда Зеленский отказался, Федоров сказал президенту, что будет учиться работать с Сырским, но сотрудничество так и не получилось. Сырский, по словам Федорова, плетет интриги. Михаил Федоров признал, что, цитата, «Сырский в 2022 году спас страну», но еще одна цитата: «Война изменилась, и мы должны меняться». Экс-министр также сообщил, что Владимир Зеленский предлагал ему стать своим советником, но он отказался. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде Украины сегодня не проводилось. Издание The Bell отмечает, что отставку Михаила Федорова с недоумением встретили в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубелюс назвал ее большой неожиданностью и сказал, что замена такого человека вызывает вопрос, зачем это делается. Кубелюс, который курирует распределение европейского оборонного финансирования для Украины, подчеркнул, что тесно работал с Федоровым над программой кредита на 60 миллиардов евро, а также над списками вооружений. Он выразил надежду, что уже согласованные планы сохранятся. Как пишет сегодня издание «Украинская правда» со ссылкой на свидетелей встречи Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа», увольнение Федорова далось президенту Украины нелегко. Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга. Так, со слов одного из депутатов, Зеленский описал конфликт Федорова и Сырского, подчеркнув, что с одной стороны не может допустить конфликта Министерства обороны и Генерального штаба, а с другой не может уволить сразу обоих. Сегодня Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, но в каком статусе, он сообщит позже. Федоров же на своем брифинге сказал: «Сегодня мы видим, что народ Украины вышел протестовать, но не за конкретного министра Федорова, а за себя. Мы перехватили инициативу и на поле боя, и в небе, а сейчас эта траектория ломается. Вот почему народ протестует». В свою очередь, Александр Сырский совсем недавно призывал не недооценивать противника и говорил о сохраняющемся огромном военном потенциале России. А его предшественник на посту главкома ВСУ Валерий Залужный высказывался еще более пессимистично. Он призывал не думать, что Россия уже проиграла, подчеркивая, что тактические успехи украинской армии не позволяют одержать полную победу. Вот как эти высказывания комментирует военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке.
2: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. То с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих. И ситуация почти выравнивается. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход. Больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов. Может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации. Однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
0: Это был военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную награду. К десяткам уже имеющихся медалей и орденов прибавилась еще одна – 90 лет ГИБДД МВД России. Ее Кадырову-младшему вручили спустя несколько дней после того, как он выложил в социальных сетях видео с ездой на машине по встречной полосе со значительным превышением скорости и с телефоном в руке. При этом, насколько можно судить по записанному Кадыровым видео, дорогу для него не перекрывали. Спецмашин сопровождения на кадрах не видно, но зато есть другие водители, которые пытаются уклониться от опасных маневров отпрыска главы Чечни. Опасная езда не первое публичное нарушение закона, которое совершил Кадыров-младший. В 2023 году тогда еще 15-летний Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана, волгоградца Никиту Журавеля, за что получил массу наград. В январе этого года в инстаграме Адама Кадырова было опубликовано видео, на котором он и его охрана танцуют лезгинку и стреляют в воздух из разных видов оружия. В России стрельба в воздух запрещена, за это привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности. Историк и социолог Дмитрий Дубровский называет поведение Кадырова открытой демонстрацией совершенной исключительности.
4: Демонстративное нарушение правил там, где никому другому этого было сделать в принципе невозможно. То есть его, естественно, никто не останавливает, его, естественно, никто не штрафует. Это вот демонстрация совершенной исключительности. И даже, я так понимаю, тот факт, что он как будто бы выпал из наследников, мало его заботит. Так понимаемый, так сказать, комплекс джигита, который, значит, должен, да, на красный свет, на встречке, значит, через двойную сплошную. То есть нарушает все, что можно. По-хорошему, за такое вождение должны лишать прав совсем. Нет такого субъекта, который мог бы лишить прав. Только папа. Поэтому это создает удивительный эффект существования людей за пределами каких-либо, не то что даже законов, каких-либо, вообще говоря, регуляций, потому что правила дорожного движения — это даже не то, что закон. Это просто базовая штука, которая, вообще-то говоря, и самому человеку позволяет оставаться невредимым.
0: Это было мнение социолога Дмитрия Дубровского. Подробнее о «подвигах», в кавычках, конечно, представителей клана Кадыровых можно прочитать в публикации проекта «Кавказ Реалии» на нашем сайте. Публикация называется «Демонстрация исключительности. Как Адам Кадыров нарушает российские законы». А в Саратове, где, как и в большинстве российских регионов, испытывается острая нехватка бензина, автомобилисты теперь жалуются на то, что им выписывают штрафы за стояние в очередях за топливом. Очереди оказываются настолько длинными, что захватывают участки дороги, на которых установлены знаки «Остановка запрещена».
5: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень. Если есть идеи, как защитить себя в такой ситуации, давайте обсудим, делитесь в комментариях.
0: Этот ролик стал вирусным, а Федеральное министерство внутренних дел России, видимо, опасаясь вспышек массового недовольства, уже сегодня пообещало, что выписанные штрафы будут отменять при обжаловании, цитата, «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости». Конец цитаты. Что касается того, как защититься от таких ситуаций, этим вопросом, как вы слышали, задается автор ролика, то лучшим способом видится остановка войны против Украины. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Что может объединять аппарат МРТ, солнечные панели и дизельный двигатель? Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
6: Наверное, многие проходили МРТ, магнитно-резонансную томографию, или хотя бы видели, как ее делают. Человека помещают внутрь большого магнита, а на выходе получают подробные изображения органов и тканей. Исследование безопасно в том смысле, что в нем не используется рентгеновское излучение. Но приятной эту процедуру тоже не назовешь. Нужно лежать неподвижно, аппарат громко стучит и гудит, а само обследование может продлиться от нескольких десятков минут до часа и дольше, в зависимости от того, что именно исследуют. Ученые из берлинского центра Макса Дельбрюка предложили способ улучшить некоторые виды МРТ, не перестраивая весь томограф. Они изменили всего одну важную деталь. радиочастотную катушку. По сути, это специальная антенна, которая принимает очень слабые сигналы от ткани человеческого тела. Именно из этих сигналов компьютер потом собирает изображение. Проблема в том, что небольшие или анатомически сложные области бывает трудно рассмотреть с достаточной детализацией. Сигнал может быть слабым или неравномерным, поэтому изображению не хватает четкости. Тогда данные приходится собирать дольше, а иногда исследования даже нужно повторять. Новую катушку создали с использованием так называемого метаматериала. Это специально спроектированная структура из множества небольших элементов. Благодаря их форме и расположению она особым образом взаимодействует с радиоволнами и помогает лучше передавать и принимать сигнал. В экспериментах такая конструкция позволила получить более подробные изображения глаза, глазницы, затылочной области мозга. Важно, однако, понимать, на каком этапе находится эта технология. Испытания проводились на сверхмощном томографе. Такие аппараты используются в основном в исследовательских центрах. Так что ученым еще предстоит проверить, как эта конструкция будет работать с более распространенными аппаратами, разными частями тела и большим количеством пациентов. Но сама идея выглядит многообещающе. В будущем больницы, возможно, смогут улучшить отдельные виды исследований, добавляя специальную катушку, а не заменяя весь томограф. Для пациента это потенциально означает более короткое обследование, более удобное положение тела и меньшую вероятность того, что процедуру придется повторять. Похожий подход используют, например, в солнечной энергетике. Большинство современных солнечных панелей сделаны на основе кремния. Это давно освоенная и надежная технология. Но у кремния есть физический предел. Он не может одинаково эффективно использовать все части солнечного спектра. Поэтому инженеры создают так называемые тандемные элементы. При производстве поверх кремниевой основы добавляют тонкий слой перивоксидного материала. Два слоя работают с разными частями солнечного света. В результате с той же площади потенциально можно получить больше электричества. И это не значит, что новый слой можно просто нанести на старую панель, которая уже много лет стоит на крыше. Речь идет о производстве нового типа панелей, но их создают не вместо кремниевой технологии, а на ее основе. То есть новая разработка не отменяет все, что было создано раньше, а использует это как фундамент. Похожая логика и в двигателях. Например, исследователи уже много лет изучают вододизельные эмульсии – топливо, в котором небольшое количество воды специальным образом смешано с дизелем. Просто налить воду в топливный бак нельзя. Вода и дизель разделятся и могут повредить двигатель. Нужна стабильная эмульсия, специальные добавки или оборудование, которое смешивает компоненты перед подачей топлива. Но при правильной технологии микроскопические капли воды могут изменять процесс горения. В отдельных экспериментах это позволяло значительно сократить выбросы оксидов азота и сажи, иногда более чем на 60%. Во всех трех историях – МРТ, солнечных панелях и дизельном топливе – мы видим, что прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей. И именно эта деталь может сделать привычную технологию быстрее, точнее, эффективнее или чище.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в подкасте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. В швейцарском курортном местечке Вербье сегодня открывается 33-й международный музыкальный фестиваль. Один из самых престижных в мире. Фестиваль Вербье – это 19 дней концертов высочайшего уровня, мастер-классов, лекций и даже театральных постановок. В этом году ожидается участие Евгения Кисина, Андреша Шифа, Миши Майского, Джошуа Белла, Лахава Шани и многих других звезд классической музыки. Гордость фестиваля в Вербье — собственный молодежный оркестр. В нем играют более 100 музыкантов из самых разных стран. В честь дня рождения музыкального фестиваля в Вербье сегодня в выпуске заключительная часть вариации Питера Гейдриха на тему песни «Happy Birthday to You». Эта вариация в венгерском стиле исполняют участники фестиваля.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
7: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
8: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
9: И будет естественным процессом.
7: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
10: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
7: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех, ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Армузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
11: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину, и они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
12: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
11: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
13: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
11: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
14: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня, вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
11: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,30%. 1/100 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
13: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
11: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
7: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия, вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но, допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше, и в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественным. Там компаний больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
7: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
15: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утиль сборов, акцизов, налогов на прибыль, там, отмена льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километровых по 10-15 часов за бензином, там в 3-километровой очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, ну если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. А современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение повышение каких-то там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому в ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля. И в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать. Но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты. Соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не по тому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, 2 года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует. Качество товаров падает, рабочих мест меньше. Ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. Ставку надо срочно снижать. Бог с ним, с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться. Главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже по сути дела стагфляция, падение, главное так...
7: Владислав, простите, я вас перебью, просто о ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет, а сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот за эту неделю.
15: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики и продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем в структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее, прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики, объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутитесь, да, вот, но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупнорогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его вывозить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот, поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу во всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась с 0,3% за предыдущую неделю там, до 0,17-0,18 за последнюю неделю, это прежде всего там, какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехал отдыхать в Таиланд и в Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции, потребительской корзины, перелеты по России. И там, где как раз безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из-за авиационного керосинового удорожания. Вот. И плюс, отчасти, вроде как первая неделя, пошло некоторое снижение сезона цен на продовольствие. Вот вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину, рост официально год-году 23-25%, а реально больше там 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну вот, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там 20%.
7: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения, такого пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый крен в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
8: У нас жулики не выживают, я так скажу.
16: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
8: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
17: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
16: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
18: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
16: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
19: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
16: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
6: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
16: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
20: Где нет вообще топлива, Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
16: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут «Ведомости», из-за экономии россиян компании производителя одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
21: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Ну, давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
16: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
7: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил в очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в Иране, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
15: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет, это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больший объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Белоруссии, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на Омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо, индийский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по обросовой цене в 45 долларов за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там под 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефть, нефтепродукты и продавали его по цене не по мировой там 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела, Brent уже не 115 долларов, а 70-75. Urals, российская бочка, уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будут уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салават-Нефтеорг-Синтезу Газпромовскому, вот недавно который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза. Это все, что связано с войной.
7: И учитывая, вот, что поэтому... этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
15: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же не случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки – это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости, надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности, в начале года было 500 миллиардов, в 5 раз выросла дыра по току денег, соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции, поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывает, что якобы такой вот в России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки, налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис, то есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки, еще триллионов 20 реструктуризации идет. То есть там реально плохих активов уже
7: Владислав, каждый... Вот, простите, я вас перебью снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
15: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим, до какой разрухи, да, они довели ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис – это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и, соответственно, пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что, ну, действительно, скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежи по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут: простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимита на снятие денег. МВД заявила недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая. И вот Чемезов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемезов, в которого вливают триллион рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
7: аграриях? Ну, да, не сказать, эти миллиарды, получается, что
15: он поэтому, выбирая Лунзол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
7: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
4: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой

0: пулемета, что я промазал. Их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
1: Они твоим гранатомет.
0: Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены таким вот образом.
1: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
0: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
1: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
0: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет» на спине, второй в гражданском. Они дали мне листочек с вопросами и ответами. Сказали выучить ответы и положить листочек перед собой и, по возможности, не заглядывая в него, давать заранее записанные ответы на заранее записанные вопросы. На вопрос мой, когда и где это будут показывать, они снимали это на телефон, они ответили, что это для их архива. Конечно, через несколько дней я увидел это по НТВ.
2: Трое украинских боевиков, признанные виновными в жестоких преступлениях против мирного населения Донбасса.
3: Я занял одну из жилых квартир на втором этаже жилого многоквартирного дома. Увидев в окне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и повредить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
2: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
1: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
0: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
1: А чем угрожали?
0: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
1: Ты выбрал второе.
0: Я выбрал второе, потому что я понимал, что, среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и, по возможности, целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И, кроме этого, я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее, это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
1: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
0: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникада до фактически моего осуждения. А потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор. который работал круглосуточно, каждый

0: день, и из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
1: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
0: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текстов в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
1: Английский.
0: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский, я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
1: А он кто?
0: Он старший офицер Национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
1: Сейчас освобожден, не знаешь?
0: Я не знаю.
1: Какое было твое желание первое, такое бытовое, после плена?
0: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
0: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, но это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно, и это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность. И ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
1: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос, задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. молодежи с картонками.
0: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
1: Тут у меня нет вопросов, но... А можем ли мы, можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которое принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
0: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, а у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом всем те площадки медийные, которые не зависят от вот, единого марафона, они достаточно свободны. Я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная. Но они свободно достаточно развиваются. И в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
1: YouTube, Telegram.
0: YouTube, Telegram, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
1: Ну, а по твоему мнению, ты человек, который в медиа... много-много лет. Нужно останавливать историю с единым марафоном?
0: Ну, то есть, как это, дорога ложка к обеду, да, в общем, или если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дефранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас, через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред... Ну, вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
1: Ну, это главный вопрос.
0: Да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
1: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему и понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
0: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблема в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
1: От бусики, да, куда их, да. Куда мужчин грузят, собственно.
0: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них, откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованно и оправданно тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
1: Я думаю, что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
0: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены. Но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности. Это, ну, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
1: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание, успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
0: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
1: В чем заключается эта разница?
0: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
1: Российские военнопленные.
0: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
1: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
0: Я не слышал о таких ситуациях, во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии ООН по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины, и представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
1: А почему?
0: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
1: Ну, каждый военный на условно поле битвы. Вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали. И он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
0: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят. Но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. Это другое.
1: А ты хочешь мстить?
0: Я нет.
1: Почему?
0: Но я хочу справедливости.
1: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
0: Ну, это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без преувеличения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал, трибунал за по факту агрессии, вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит, что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
1: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
0: Я не знаю. Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
10: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
11: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
12: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
13: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
14: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
15: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК ОГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
1: Марго, тебе спасибо, что была с нами. Вот, я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот, а тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот, обнимаю.
2: Про Алексеевича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек, просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было из огня-то в полымя.
0: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
3: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний мой разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик – говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
0: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
4: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немерюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немерюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные мероприятия в Москве в годовщину убийства Немцова. По этому поводу мы и лично общались, и приходили к нему на совещание в компании с Вадимом Прохоровым и Владимиром Карамурзой. И надо сказать, что вплоть до начала войны и наших арестов согласовывать все удавалось. Чиновники мэрии вообще старательно создавали себе имидж либералов. А когда в Москве происходила какая-нибудь жесть, вроде массового снятия независимых кандидатов на выборах в городскую думу или жестоких разгонов протестных акций, всегда перекладывали ответственность на федеральные власти. Хотя понятно, что разница между москвичами и федералами скорее стилистическая, и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немерюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
0: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
5: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда пи***ут» хотелось бы понимать за что, и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее нахуй вертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение, и что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется, хочется просто орать: «Алло, люди! Можно не так, это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус, на это смотреть больно».
0: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
3: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса крестнику. Может в этот раз и не простить.
0: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
4: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага, а потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
0: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
6: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране 5-й год идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодила резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
0: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
3: Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха. Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль. И там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Лариной, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву. И тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, который боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
0: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
5: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе на зло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней... То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
0: Блогер Дайни Нашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
6: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно... Но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
0: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов Собчак такой низкий.
5: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, 2-3 человек, а они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина такой же булшит, как с Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад, те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к Медведу будет так унижаться. Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно, существует медиахолдинг «Собчак» или нет. Это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и негарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря. Но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но, кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
0: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
7: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина» очевидно спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью ремесло, и думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, табак пробный выпад насчет ЦВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя три дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму, Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
6: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
0: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
8: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
0: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
4: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы. На позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно, помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
0: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
6: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносят с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной, нельзя даже намека на человеченку допускать.
0: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
9: Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 2022 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру, и честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет, но вот арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию.
0: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
7: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности, пока есть возможность уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из Яблока, 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте свои обнадеживающие фамилии, мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действовать дороже.
0: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
7: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я в принципе не люблю. Только вот человека очень жалко.
0: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
4: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и иноагентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
0: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
10: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально. Но это хотя бы морально обосновано. Это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно». И так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
0: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
4: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального? То есть уезжать или оставаться? Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
0: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
10: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
0: С вами был Антон Сергиенко и цитаты «Свободы». Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные

0: течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
1: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
1: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
4: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет

0: один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
1: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
0: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела, они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
1: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
0: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании. То есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
1: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
0: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. И такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
1: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
0: Это происходит везде на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там. А содержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% тех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный и таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
2: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
0: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникада, без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная. Еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
1: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
0: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникада без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И вот такие обвинения докажут, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Эта практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
1: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нет информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
0: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
1: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
0: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
1: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
0: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевской конвенции, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение о его направлении в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
1: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
0: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели. Это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной страны против другой страны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
1: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
0: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
1: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
5: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
6: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
7: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
10: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
11: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
12: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
13: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 16 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве прошла акция протеста против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Верховная Рада Украины утвердила на посту премьер-министра страны главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продолжает получать государственные награды. Также сегодня.
1: Прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей.
0: Что объединяет томограф, солнечные панели и дизельный двигатель. Несмотря на очередной российский ракетный удар по Киеву минувшей ночью, в результате которого, по данным местных властей, не менее 2 человек погибли и 6 получили ранения, в центре украинской столицы сегодня состоялась массовая акция с требованием сохранить за Михаилом Федоровым пост министра обороны Украины. Акция, которая относится к известному в стране формату картонных протестов, началась довольно рано, в 9 часов утра, хотя сегодня рабочий день. Ее участники, пришедшие к зданию офиса президента с картонками, с написанными на них вручную лозунгами, хотели провести эту акцию до голосования в Верховной Раде по кандидатуре нового премьер-министра вместо отправленной в отставку после года работы Юлии Свириденко. Вот что утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексей Продай-Вода.
2: «Мы все видим, мы за всем следим». Таким лозунгом начали акцию протеста протестующие на площади Ивана Франка неподалеку от офиса президента. Акция началась в 9 утра по Киеву. Организаторы, говорят, собрались сейчас, а не вечером, чтобы успеть выразить свою позицию до голосования в Верховной Раде за отставку министра обороны Михаила Федорова. Собственно, против этого кадрового решения здесь все и собрались. С собой принесли картонки, на которых написали разные лозунги. Простые и сложные, ироничные и жесткие, шутливые и нецензурные. Но все они сводятся приблизительно к одному. Работой министра обороны Михаила Федорова гражданское общество удовлетворено и увольнять его нельзя. Давайте послушаем, что здесь говорят люди.
3: Я думаю, что большое количество отставок и кадровых решений президента на самом деле страх появления сильного преемника. На мой взгляд, именно этим во многом и объясняются такие решения. Федоров хорошо показал себя сначала как министр цифровизации, да и на посту министра обороны, несмотря на очень короткий срок, он тоже успел проявить себя с хорошей стороны. Поэтому его отставка для нас это действительно критично.
4: Мне кажется, что, к сожалению, парламент сегодня полностью управляемый. Мы знаем, что президент инициировал отставку правительства, и парламент это решение просто поддержал. Но, на мой взгляд, такие вещи не должны происходить настолько легко. Тем более, что совсем недавно тот же парламент аплодировал этому правительству и поддерживал его работу. Поэтому выглядит странно, когда буквально в один момент все меняется. Еще больше вопросов вызывает то, что необходимое большинство нередко формируется за счет голосов бывших представителей партии регионов. И именно этими голосами принимаются решения о таких резонансных отставках. Мне кажется, это совершенно неправильная практика.
2: Перед началом митинга мне удалось пообщаться с ветераном российско-украинской войны Дмитрием Козятинским, который первым кинул клич в Фейсбуке, чтобы все сегодня утром собрались здесь. Он сам говорит, что не ожидал, что придет аж такое количество людей. Давайте его послушаем.
5: Почему я написал? Да потому что происходит какая-то совершенно непонятная фигня с перестановками правительства. Эффективного министра обороны хотят сменить на совершенно неэффективного, не имеющего вообще, на мой взгляд, компетенции. Он может только заправлять кровати и заниматься армейщиной вместо необходимых вооруженных сил и реформ. И я не хочу этого допустить. Я хочу, чтобы по стране агрессору продолжались и мидл-страйки, и дип-страйки, чтобы мы уничтожали их логистику. Голосование будет в 10:30. Соответственно, мы хотим до голосования продемонстрировать свою позицию и надеемся, что нас услышат.
2: Стоит отметить, что год назад именно здесь состоялся так называемый митинг с картонками. Тогда люди вышли на защиту антикоррупционных органов, которые власти хотели подчинить офису генпрокурора. Тогда протестующим удалось отстоять свою позицию. И стоит сказать, что по ощущениям сегодня здесь, в первый день протестов, людей с картонками пришло значительно больше, чем в первый день тех протестов прошлогодних. Но прислушается ли власть к ним на этот раз, пока не ясно.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Алексея Продай-Воды. Голосование по кандидатуре премьера в Верховной Раде, несмотря на акцию в поддержку Михаила Федорова, прошло в назначенное время. Президент Владимир Зеленский выдвинул на эту должность главу управления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого, отметив его вклад в ликвидацию последствий российских ударов по украинской энергетике минувшей зимой и в обеспечение газоснабжением городов и сел Украины. Вчера после встречи Зеленского с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа» глава этой фракции Давид Арахамия опубликовал в социальных сетях пост в поддержку кандидатуры Корецкого.
6: Сергей Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе. Хорошо зарекомендовал себя в Укрнафте и Нафтогазе. Прошлый отопительный сезон газ, по факту, был единственным энергоресурсом, стабильно поставляемым потребителям, несмотря на атаки на мощности добычи и хранения. Считаем такой опыт очень полезным, особенно сейчас, когда Украина готовится к, вероятно, самой тяжелой зиме в нашей истории.
0: Как и ожидалось, Корецкий сегодня был утвержден главой Кабинета министров Украины. В своем выступлении перед Верховной Радой он продемонстрировал лояльность президенту и парламентскому большинству и предупредил о том, что Украину может ждать еще более тяжелая зима, чем прошлая.
7: Прежде всего, хочу искренне поблагодарить силы обороны Украины за возможность сегодня выступать с этой трибуны. Благодарю всех государственных служащих и чиновников, которые самоотверженно работали на протяжении 4.5 лет с начала полномасштабного вторжения, а также весь состав Верховной Рады Украины. Отдельные слова благодарности президенту Украины за лидерство, стойкость и ответственность в это непростое для государства время. Подводя итоги своей работы в «Нафтогазе», хочу искренне поблагодарить весь коллектив компаний и работников энергетической отрасли. Прошлую зиму мы прошли благодаря их мужеству, преданности своему делу и высокому профессионализму. Я хорошо понимаю, что предстоящая зима может стать еще более сложным испытанием. Именно поэтому мы должны оставаться сплоченными, действовать решительно и делать все возможное, чтобы защитить людей и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения государства. Враг безуспешно пытается сломить нас, как физически, так и морально. Наш ответ — сохранять единство, силу духа, веру в себя и оптимизм, которые помогают нам продолжать борьбу и приближают нашу победу.
0: Это был новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Одновременно с голосованием в Раде по кандидатуре премьера Михаил Федоров, которому, напомню, всего 35 лет, и который до того, как стать министром обороны, возглавлял Министерство цифровизации Украины, собрал брифинг для журналистов и подвел итоги своей работы главой оборонного ведомства. Федоров рассказал, чего удалось добиться и что он не успел сделать, подчеркнув при этом, что не пытался строить политическую карьеру.
8: Я хотел бы сегодня кратко
0: подвести итоги своей работы на посту министра обороны. На самом деле, моя работа в сфере обороны началась еще раньше, с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году. Вы помните историю со Starlink и Илоном Маском, затем проект «Армия дронов» и многие другие инициативы. Однако моя работа в команде президента и в правительстве началась еще в 2019 году. Если оглянуться назад, то я оказался последним министром из состава первого правительства, тогда сформированного. Скажу честно, все эти 7 лет, как и коллеги из фракции «Слуга народа», мы последовательно служили идеям президента и работали одной командой. Я никогда не строил политическую карьеру, я не создавал собственных политических проектов, не занимался бизнесом. Всегда был сосредоточен исключительно на выполнении поставленных задач. Уверен, что за все годы работы я ни разу не подвел президента. Надеюсь, что не подвел и вас. За это время не было коррупционных скандалов, не было построения каких-либо схем. Вместе мы создали цифровое государство, и если судить по результатам социологических исследований, именно эта реформа гражданами Украины признается как одна из самых успешных.
8: Реформа, яка вдалася.
0: Теперь уже бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что, придя в министерство, он предложил Зеленскому уволить главкома ВСУ Александра Сырского и начальника генерального штаба Андрея Гнатова. Когда Зеленский отказался, Федоров сказал президенту, что будет учиться работать с Сырским, но сотрудничество так и не получилось. Сырский, по словам Федорова, плетет интриги. Михаил Федоров признал, что, цитата, «Сырский в 2022 году спас страну», Но еще одна цитата: «Война изменилась, и мы должны меняться». Экс-министр также сообщил, что Владимир Зеленский предлагал ему стать своим советником, но он отказался. Голосование по кандидатуре нового министра обороны в Верховной Раде Украины сегодня не проводилось. Издание «The Bell» отмечает, что отставку Михаила Федорова с недоумением встретили в Европейском Союзе. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубелюс назвал ее большой неожиданностью и сказал, что замена такого человека вызывает вопрос, зачем это делается. Кубелюс, который курирует распределение европейского оборонного финансирования для Украины, подчеркнул, что тесно работал с Федоровым над программой кредита на 60 миллиардов евро, а также над списками вооружений. Он выразил надежду, что уже согласованные планы сохранятся. Как пишет сегодня издание «Украинская правда» со ссылкой на свидетелей встречи Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа», увольнение Федорова далось президенту Украины нелегко. Они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить одну номенклатуру вооружения, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга. Так, со слов одного из депутатов, Зеленский описал конфликт Федорова и Сырского, подчеркнув, что с одной стороны не может допустить конфликта Министерства обороны и Генерального штаба, а с другой не может уволить сразу обоих. Сегодня Зеленский заявил, что Федоров останется в его команде, но в каком статусе, он сообщит позже. Федоров же на своем брифинге сказал: «Сегодня мы видим, что народ Украины вышел протестовать, но не за конкретного министра Федорова, а за себя. Мы перехватили инициативу и на поле боя, и в небе, а сейчас эта траектория ломается. Вот почему народ протестует». В свою очередь, Александр Сырский совсем недавно призывал не недооценивать противника и говорил о сохраняющемся огромном военном потенциале России. А его предшественник на посту главкома ВСУ Валерий Залужный высказывался еще более пессимистично. Он призывал не думать, что Россия уже проиграла, подчеркивая, что тактические успехи украинской армии не позволяют одержать полную победу. Вот как эти высказывания комментирует военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке.
9: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. С высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратиться в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих. И ситуация почти выравнивается. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации. Однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
0: Это был военный аналитик немецкого издания «Bild» Юлиан Рёбке. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
10: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров получил очередную награду. К десяткам уже имеющихся медалей и орденов прибавилась еще одна – 90 лет ГИБДД МВД России. Ее Кадырову-младшему вручили спустя несколько дней после того, как он выложил в социальных сетях видео с ездой на машине по встречной полосе со значительным превышением скорости и с телефоном в руке. При этом, насколько можно судить, по записанному Кадыровым видео дорогу для него не перекрывали. Спецмашин сопровождения на кадрах не видно, но зато есть другие водители, которые пытаются уклониться от опасных маневров отпрыска главы Чечни. Опасная езда не первое публичное нарушение закона, которое совершил Кадыров-младший. В 2023 году тогда еще 15-летний Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного, арестованного за сожжение Корана, волгоградца Никиту Журавеля, за что получил массу наград. В январе этого года в инстаграме Адама Кадырова было опубликовано видео, на котором он и его охрана танцуют лезгинку и стреляют в воздух из разных видов оружия. В России стрельба в воздух запрещена, за это привлекают как к административной, так и к уголовной ответственности. Историк и социолог Дмитрий Дубровский называет поведение Кадырова открытой демонстрацией совершенной исключительности.
11: Демонстративное нарушение правил там, где никому другому этого бы сделать в принципе невозможно. То есть его, естественно, никто не останавливает, его, естественно, никто не штрафует. Это вот демонстрация совершенной исключительности. И даже, я так понимаю, тот факт, что он как будто бы выпал из наследников, мало его заботит. Так понимаемый, так сказать, комплекс джигита, который, значит, должен... Да, на красный свет, на встречке, значит, через двойную сплошную. То есть нарушает все, что можно. По-хорошему, за такое вождение должны лишать прав совсем. Нет такого субъекта, который мог бы лишить прав. Только папа. Поэтому это создает удивительный эффект существования людей за пределами каких-либо, не то что даже законов, каких-либо, вообще говоря, регуляций, потому что правила дорожного движения — это даже не то, чтобы закон. Это просто базовая штука, которая, вообще-то говоря, и самому человеку позволяет оставаться невредимым.
0: Это было мнение социолога Дмитрия Дубровского. Подробнее о «подвигах», в кавычках, конечно, представителей клана Кадыровых можно прочитать в публикации проекта «Кавказ Реалии» на нашем сайте. Публикация называется «Демонстрация исключительности. Как Адам Кадыров нарушает российские законы». А в Саратове, где, как и в большинстве российских регионов, испытывается острая нехватка бензина, автомобилисты теперь жалуются на то, что им выписывают штрафы за стояние в очередях за топливом. Очереди оказываются настолько длинными, что захватывают участки дороги, на которых установлены знаки «Остановка запрещена».
12: В России снова прилетело, откуда не ждали. Автомобилистам массово стали приходить штрафы за стояние в очереди за бензином в зоне действия знака «Остановка запрещена». От ГИБДД уже поступили разъяснения о том, что аннулировать эти штрафы они не собираются, так как к этому нет законных оснований. И формально все вроде бы чисто. Знак есть, остановка в зоне запрещена, факт остановки есть, он зафиксирован. Но с точки зрения справедливости вроде как-то не очень. Если есть идеи, как защитить себя в такой ситуации, давайте обсудим, делитесь в комментариях.
0: Этот ролик стал вирусным, а Федеральное министерство внутренних дел России, видимо, опасаясь вспышек массового недовольства, уже сегодня пообещало, что выписанные штрафы будут отменять при обжаловании, цитата, «с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости». Конец цитаты. Что касается того, как защититься от таких ситуаций, этим вопросом, как вы слышали, задается автор ролика, то лучшим способом видится остановка войны против Украины. Время свободы, четверг, рубрика «Новости высоких технологий». Что может объединять аппарат МРТ, солнечные панели и дизельный двигатель? Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
1: Наверное, многие проходили МРТ, магнитно-резонансную томографию, или хотя бы видели, как ее делают. Человека помещают внутрь большого магнита, а на выходе получают подробные изображения органов и тканей. Исследование безопасно в том смысле, что в нем не используется рентгеновское излучение. Но приятно эту процедуру тоже не назовешь. Нужно лежать неподвижно, аппарат громко стучит и гудит, а само обследование может продлиться от нескольких десятков минут до часа и дольше, в зависимости от того, что именно исследуют. Ученые из берлинского центра Макса Дельбрюка предложили способ улучшить некоторые виды МРТ, не перестраивая весь томограф. Они изменили всего одну важную деталь – радиочастотную катушку. По сути, это специальная антенна, которая принимает очень слабые сигналы от ткани человеческого тела. Именно из этих сигналов компьютер потом собирает изображение. Проблема в том, что небольшие или анатомически сложные области бывает трудно рассмотреть с достаточной детализацией. Сигнал может быть слабым или неравномерным, поэтому изображению не хватает четкости. Тогда данные приходится собирать дольше, а иногда исследования даже нужно повторять. Новую катушку создали с использованием так называемого метаматериала. Это специально спроектированная структура из множества небольших элементов. Благодаря их форме и расположению она особым образом взаимодействует с радиоволнами и помогает лучше передавать и принимать сигнал. В экспериментах такая конструкция позволила получить более подробные изображения глаза, глазницы, затылочной области мозга. Важно, однако, понимать, на каком этапе находится эта технология. Испытания проводились на сверхмощном томографе. Такие аппараты используются в основном в исследовательских центрах. Так что ученым еще предстоит проверить, как эта конструкция будет работать с более распространенными аппаратами, разными частями тела и большим количеством пациентов. Но сама идея выглядит многообещающе. В будущем больницы, возможно, смогут улучшить отдельные виды исследований, добавляя специальную катушку, а не заменяя весь томограф. Для пациента это потенциально означает более короткое обследование, более удобное положение тела и меньшую вероятность того, что процедуру придется повторять. Похожий подход используют, например, в солнечной энергетике. Большинство современных солнечных панелей сделаны на основе кремния. Это давно освоенная и надежная технология. Но у кремния есть физический предел. Он не может одинаково эффективно использовать все части солнечного спектра. Поэтому инженеры создают так называемые тандемные элементы. При производстве поверх кремниевой основы добавляют тонкий слой перевокситного материала. Два слоя работают с разными частями солнечного света. В результате с той же площади потенциально можно получить больше электричества. И это не значит, что новый слой можно просто нанести на старую панель, которая уже много лет стоит на крыше. Речь идет о производстве нового типа панелей, но их создают не вместо кремниевой технологии, а на ее основе. То есть новая разработка не отменяет все, что было создано раньше, а использует это как фундамент. Похожая логика и в двигателях. Например, исследователи уже много лет изучают вододизельные эмульсии – топливо, в котором небольшое количество воды специальным образом смешано с дизелем. Просто налить воду в топливный бак нельзя. Вода и дизель разделятся и могут повредить двигатель. Нужна стабильная эмульсия, специальные добавки или оборудование, которое смешивает компоненты перед подачей топлива. Но при правильной технологии микроскопические капли воды могут изменять процесс горения. В отдельных экспериментах это позволяло значительно сократить выбросы оксидов азота и сажи, иногда более чем на 60%. Во всех трех историях – МРТ, солнечных панелях и дизельном топливе – мы видим, что прогресс не всегда выглядит как появление совершенно новой машины. Иногда он выглядит как одна новая, но очень важная деталь внутри машины старой, давно существующей. И именно эта деталь может сделать привычную технологию быстрее, точнее, эффективнее или чище.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» в подкасте «Время свободы» ведет директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. В швейцарском курортном местечке Вербье сегодня открывается 33-й международный музыкальный фестиваль. Один из самых престижных в мире. Фестиваль Вербье — это 19 дней концертов высочайшего уровня, мастер-классов, лекций и даже театральных постановок. В этом году ожидается участие Евгения Кисина, Андреша Шифа, Миши Майского, Джошуа Белла, Лахава Шани и многих других звезд классической музыки. Гордость фестиваля в Вербье — собственный молодежный оркестр. В нем играют более 100 музыкантов из самых разных стран. В честь дня рождения музыкального фестиваля в Вербье сегодня в выпуске заключительная часть вариации Питера Гейдриха на тему песни «Happy Birthday to You». Эта вариация в венгерском стиле исполняют участники фестиваля.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это взломанная переписка Собчак и давление силовиков на российского политика Бориса Надеждина. На прошлой неделе хакерская группировка Black Mirror и телеграм-канал ВЧК УГПУ опубликовали скриншоты предполагаемых приватных переписок нескольких известных людей. Среди них, как утверждается, оказалась и переписка журналистки Ксении Собчак. Позже всплыли голосовые сообщения, которыми она обменивалась с пропагандисткой Маргаритой Симоньян.
1: Марго, тебе спасибо, что была с нами. Вот, я, честно говоря, ничего так и не поняла, что ты мне там в конце сказала про Алексея Алексеевича, кроме того, что он пока не хочет меня видеть. Но, надеюсь, это как-то исправится. Вот, а тебе спасибо за разговор чудесный, за вечер. Ну и давайте встречаться. Мы теперь тебя ждем в театре. Так что, может, если ты уже начала куда-то выходить, можем там как-то так в ложу, чтобы тебя никто не видел и не трогал, с твоей службой безопасности обсудить. Вот, обнимаю.
2: Про Алексеича я же сказала, что он пока не готов, потому что он сказал, что он тебе не верит. Я тебе сказала, что я попробую его переубедить. Он вменяемый совершенно человек. Просто ты же сама понимаешь, после такой долгой истории отношений и всяких таких не самых приятных вещей, вот, ну, я тебе дословно передаю, что он сказал. Но я знаю, что это может измениться, и это можно изменить. Я, кстати, вспомнила, не могла вспомнить весь вечер, вспомнила фразу, в которой мы с тобой обе сделали неправильное ударение. Это было «из огня да в полымя».
0: Вот что на эту тему пишет у себя в Фейсбуке журналист Сергей Пархоменко.
3: Ну что можно сказать, слушая очередные порции переговоров Собчак с самыми грязными шлюхами и самыми гнусными халуями, самых подлых убийц. По делам ей, заслужила. Шла к этому успеху, шаг за шагом. Последний разговор с ней состоялся в августе 2019 года, когда она пришла в студию «Эхо Москвы» вместе со своим мальчиком-говном Богомоловым ассистировать ему во время дебатов со мной в прямом эфире. И весь эфир что-то ему истошно ММСило, а он за нею повторял. Тогда уже было ей сказано: «Ваш мальчик – говно, и вы вместе с ним двинулись в сторону большого позора и краха». Перед этим была трагикомическая сцена летом 2018 года, когда она меня уговаривала работать у нее в штабе на подставных ее выборах в президенты. Никуда я не пошел, конечно, послал ее вежливо. Тогда еще казалось, что она заслуживает вежливости. Но решительно. А теперь вот достойный конец. Заискивание перед грязными шлюхами в мольбах познакомить с Громовым в Кремле, обещание посадить шлюху в театре где-нибудь в ложе, чтобы там ее никто не трогал. А параллельно еще перед какими-то тараканами из администрации и из мэрии ползает, вымаливает какие-то мелкие прощения и снисхождения. В перерывах матом орет на редакционных крепостных своих. Хлебайте, Ксения, полной ложкой, что сами себе наварили. Ни одной секунды сочувствия к вашему позору во мне не найдете.
0: Высказался и Илья Яшин у себя в Фейсбуке.
4: В опубликованных прослушках Ксении Собчак фигурирует чиновник столичной мэрии Алексей Немерюк, который отвечает у Собянина за внутреннюю политику. Он выступает фактическим куратором Ксении, определяет цензурные рамки, дает инструкции и отчитывает за нарушение договоренностей. Мы знакомы с Немерюком, потому что именно с ним приходилось согласовывать мемориальные

0: эгоистическая и что они часть одной людоедской системы. Но речь не об этом. Хочу поделиться одним любопытным эпизодом. Последний раз про Немирюка я слышал летом 2022 года, когда меня арестовали за антивоенные выступления и везли в изолятор на Петровке 38. После допроса в здании Следственного комитета меня посадили в автозак, а следом завели высокого мужчину с военной выправкой. Он оказался действующим генералом и заместителем министра МЧС Андреем Гуровичем, которого арестовали в тот же день за превышение полномочий. Так вот, Гурович и Немирюк жили в соседних квартирах. И когда спецназ пришел за генералом, полицейские перепутали квартиры. Вместо федерального чиновника вломились домой к московскому. Опера положили Немирюка на пол и начали хозяйничать у него дома, пока не разобрались, что к чему. После этого извинились за доставленные неудобства, отряхнули помятого собянинского зама и отправились в соседнюю квартиру за опальным генералом. У Немирюка в тот день, наверное, вся жизнь перед глазами пронеслась. А я слушал Гуровича и вспоминал рассказы про 30-е годы в СССР, когда чиновники тряслись от ужаса, услышав шаги за дверью, а министры могли легко оказаться в одном воронке с диссидентами.
1: О методах работы Ксении Собчак рассуждает журналистка Юлия Архипова у себя в Фейсбуке.
2: Хот-тейк по поводу переписок Собчак, которые стыдливо лезут со всех сторон. Не удивляет обилие мата и разнообразие собеседников по уровню людоедства. Поражает своей чистотой самопроизводимая структура насилия, в которой все это происходит. Все эти «когда пи***ут» хотелось бы понимать за что, и общение с шеф-редактором издания как с использованным одноразовым изделием, ее нахуй увертел ЭПшечный Новиков, ей надо присмыкаться перед рекламодателем, мессенджером Макс, извиняться перед Чемизовым и чехвостить редактора, который посмел пропускать правдивую информацию за то, что он подставляет ее под иноагентство. Каждый узелок и подшипник в этой машине обильно смазан насилием, от вполне ощутимого в виде обысков и арестов у сотрудников до штрафов в 50 тысяч рублей и заискивания перед Маргаритой Симоньян, чтобы та устроила контакт с Громовым, который вот просто испытывает к тебе отвращение. И что с этим сделаешь? Обтекай. Жалеть тут никого не хочется. Хочется просто орать: «Алло, люди! Можно не так. Это все совершенно не обязательно. Перестаньте, пожалуйста, жрать кактус. На это смотреть больно».
1: В какой-то мере художник Марат Гельман сочувствует Собчак у себя на странице в Фейсбуке.
3: Собчак, вне зависимости от того, верите вы в достоверность скриншотов или нет, я верю, несчастный человек. Пытается остаться журналистом в ситуации, в которой это невозможно. В этом смысле и нам хорошо здесь, и зетникам хорошо там. Что думаешь, что и говоришь. Общаешься с единомышленниками. А Собчак – свой среди чужих и чужой среди своих. Антивоенная среда презирает за лояльность, провоенная подозревает из-за взглядов. Плюс, конечно, контакты с Ермаком – серьезный риск доноса крестнику. Может в этот раз и не простить.
1: Политик Виктор Шендерович у себя в Фейсбуке намекает, что это все секрет Полишинеля.
0: О, сенсация! Прямая связь Ксении Собчак с Кремлем доказана сливом прослушек. Дорогая редакция, я офигеваю. Оказывается, участие этой дамы в разводке демократической общественности в 2018 году, легитимизация очередного президентского срока дяди Вовы после того, как тот не допустил к выборам Алексея Навального, что этого, как и многого другого в дивной биографии Ксении Анатольевны, нам было недостаточно для установления причинно-следственных связей. Ну хорошо, давайте послушаем прослушки, ага, а потом опять все нафиг забудем и начнем снова считать эту служивую либеральной журналисткой. Привет, кстати, всем участникам того президентского забега Ксении Собчак. Ух и наелся я тогда вашего дерьма за то, что посмел отвернуться от белых одежд этой либералки.
1: Блогер Дмитрий Михайловер у себя в Фейсбуке в какой-то степени даже сочувствует Ксении.
4: Прочитал пост Виктора Шендеровича о том, что мразь Собчак согласовывает контент с аппаратом президента и вообще давно продалась системе. А потом полез слушать, читать и смотреть сливы, которые опубликовали хакеры, взломавшие телегу Анатольевны. Ознакомился со всем выложенным. Думаю, ну, может, Собчак и мразь, претензии к ней точно предъявить можно, но вообще-то человек она неплохой. Что видно из этих сливов? А видно, что она увлечена своей работой, изо всех сил отбивает и защищает острые и опасные темы, пытается вытащить из тюрьмы сотрудника, прикрывает редакцию, предлагает помощь Моргенштерну, даже участвует в расследованиях команды Навального, старается поддерживать связь со всеми. Ее коммуникационным качествам можно только позавидовать. У Шендеровича, понимаю, после столкновения с матрасом немного сбилась оптика, но мог бы и подкрутить резкость. В стране пятый год.

0: Вот идет война, людей пачками сажают за лайки и репосты. Государственные СМИ превратились, чего ж греха таить, в самые настоящие фашистские СМИ. Даже одуванчики Малахов и Роза Сибитова участвуют в дезинформации и сеют правильные нарративы. И на всем этом фоне продолжают существовать «Осторожно, медиа». Разве это плохо? Ну, потанцевала она под Леонтьева с каким-то кириенковским хреном. Ну, отправила ему пару постов перед публикацией. Ну что теперь, крокодилы резать? Был бы я, Собчак, сам бы все это слил. Тоже мне нашли компромат.
1: Режиссер, сценарист и писатель Арсений Гончуков предполагает, что очень скоро Собчак дадут плашку иноагента.
2: Ксюха, Собчак, обнимемся. Сестра, ахаха. Да нет, просто все обсуждают слитые переписки Собчак, и я вдруг понял, что виражи наших судеб с Ксенией за последние годы очень схожи. После начала войны Ксения тоже же метнулась в Израиль. Хотела туда перевести свой медиахолдинг, в корне изменить судьбу. Но быстро все поняла там, резко вернулась и сделала выбор. Остаться в России, жить и работать здесь. Ровно то же самое произошло в прошлом году со мной. И я тоже уехал в Израиль. И там полгода прожил. И звали меня в эфир Ксении Ларины, я не пошел. И предлагали даже работу на «Дожде», я не пошел. Ну и израильские журналисты, журналисты в кавычках, буквально требовали у меня дать интервью и от родины отречься, и наговорить запрещенки про страну и власти. Этого делать я тоже не стал. И отказался. А потом я вернулся в Москву и тоже сделал выбор остаться в России. Ну что ж, вообще так бывает. Жизнь шире всех лекал. Что до Ксении Собчак, которая боец и зверь-баба, мой прогноз, что влепят ей скоро иноагента. Так что не будем зарекаться, Ксюша, сестра. Встретимся еще на заводе на работе под Тель-Авивом. Будем микросхемы паять за соседними столиками.
1: Журналистка Татьяна Никина у себя в Фейсбуке отмечает реакцию на сливы переписок.
3: Вскрытие переписки Ксении Собчак лично мне показалось любопытным только одним. Своей реакцией на нее вскрылась еще порция считавшихся оппозиционными товарищей. Одни так праведно возмутились, это же личное, как можно-с? Как будто сами никогда ради красного журналистского словца не влезали в личное. Другие признались в старой неизменной дружбе на зло и вопреки. Мол, как я могу Ксюше, именно Ксюше, не Ксении или госпоже Собчак, иначе, если мы с ней? То есть не в чести у них моральная, политическая, гражданская брезгливость и негативное отношение к служителям преступной власти. Поищут и всегда найдут, чем оправдать их, а заодно и себя.
1: Блогер Дайнинашев намекает на то, что с администрацией президента дело имели все.
0: Что такого в переписке Собчак? Ну, переписывается она с АП. Всегда и все с АП переписывались. Это властный орган, ты не можешь его игнорировать. Пытается лавировать и усидеть на двух стульях? То же самое делало «Эхо», и вопросов особо не было. Да и как сейчас иначе? Я при всем моем ироничном отношении к Собчак, когда раньше читал ее канал, видел там и освещение случаев домашнего насилия, и преступлений силовиков, и много других важных историй, которые больше никто не освещал. А сейчас на нее набросился Соловьев, который ее люто ненавидит, и пытается выкрутить ситуацию, чтобы Собчак потопить. Это так отвратительно, но ей приходится с этим иметь дело постоянно. Вот я тоже блогер, и, наблюдая за ней раньше, даже завидовал охватам и умению использовать свой бренд. Но когда я увидел всю эту отвратительную кухню, в которой ей приходится вариться, мне стало ее жалко. Это ведь унижение, которое тебе приходится терпеть каждый день, оправдывая все миссией, деньгами и известностью. Одно только заискивание перед Симонян, этой людоедкой, заставило бы любого проблеваться. А она терпит и заискивает, и лавирует, и глотает, и делает вид, что ей это нравится, и это какой-то бесконечный ад.
1: Журналистка Ксения Лученко в своем Фейсбуке удивлена, что уровень контактов с Собчак такой низкий.
3: Во-первых, честно говоря, первая эмоция – сочувствие. Она все-таки живой человек, и это кошмарный кошмар, когда скрины твоих чатов и твои войсы читают и слушают тысячи людей. Ты спишь, а кто-то слушает твои личные войсы. Ты ешь, а в этот момент люди ржут над скринами твоих сообщений. Ужас. Мы же видим только кусочки, а она-то знает, сколько там всего еще у этих хакеров, и будет у любого, кто выкупит архив. Даже если не брать политические, репутационные, бизнес, личные и прочие последствия, а они будут. Не знаю, как тут не ужасаться и не сочувствовать. Никому не пожелаешь такого, кроме, может, двух-трех человек. А они и телегой поди не пользуются. Во-вторых, что меня удивило, низкий уровень ее контактов. Вся эта тема с крестницей Путина – такой же булшит, как с Шевкуновым духовником. Его, кстати, ломали несколько лет назад те же Black Mirror, и он признал подлинность слитой переписки. Она лебезит и заискивает перед какими-то Табаком и Немирюком. Ну, разве человек с прямым ходом к деду будет так унижаться? Причем очевидно, что они ей нужны больше, чем она им. Им все равно, существует медиахолдинг «Собчак» или нет. Это ей нужны их договоренности. Она пытается объясниться и добивается встреч. Она вздрючивает сотрудников после разговоров с ними, хотя сама понимает, что сотрудники правы и от этого сильнее злится. Наверное, какие-то контакты с Путиным еще остаются, и это ей помогло как-то выскочить из ситуации с Чемизовым и дает какую-то все-таки защиту, но очень сложные и не гарантированные, типа через мать. В-третьих, это, конечно, важный инсайт о том, как выживают медиа в России. Вот, например, ремесло оказался, если не двойной, то одинарный сплошной для Собчак. Методичек и гайдов нет, есть какие-то плавающие договоренности, даже зафиксированные на бумаге, но трактовать их должна твоя ж чуйка. Туда ходи, сюда не ходи. Сегодня этого гостя можно, а завтра уже нельзя. Прозевал, вот тебе красная карточка. А чтобы обсудить, что не так и как дальше, ты еще побегаешь за своим куратором, ведь это он тебе нужен, а не ты ему. У него таких, как ты, даже если ты Собчак, полна авоська. Быть независимыми можно, если ты лежишь ниже радаров и соблюдаешь формальные законы. Ну, там, запикиваешь войну и помечаешь иноагентов, условно говоря, но только если ты маленький и до поры до времени. В-четвертых, там, конечно, очень примечательный скрин диалога с Ермаком в 22-м году. Она пыталась свалить. Ну, это инстинкт блондинки в шоколаде. Даже если не брать какие-то принципы, хотя, думаю, амбиция быть нормальной журналисткой у Собчак еще осталась, иначе она не держала бы голову в драма «Квинс» как адресат. Свобода-то в человеке и все-таки дочке Собчака заложена. Извинения за вечеринки Ивлеевой можно было предвидеть, но не смогла. Кажется, за этим какая-то очень личная драма. Богомолов, мать, заложники-сотрудники, все три, вернулась явно не по своей воле. А то была где-нибудь рядом с Галкиным, а то и вовсе на антивоенных комитетах. Может, я, конечно, преувеличиваю из любви к сюжетам, но кажется, с ней все-таки не так все просто. Спойлер, проект АП, да все бабло и так далее. Хотя интервью с Хасис развидеть трудно.
1: О том, что Собчак – проект Кремля, пишет журналистка Наталья Барабаш на своей странице в Facebook.
4: Почему-то все упускают самое главное, на мой взгляд, в расшифровке переписки Собчак, если уж вернуться к теме. В том, что Собчак – проект Кремля, мало кто сомневался. А с проектами не церемонится. Тем более, что термин «крестница Путина», очевидно, спасает только от личной посадки. Пока. Так что уровень трепета перед малоизвестным нам Табаком, отвечающим за госинформполитику, не удивляет. Зато стало все понятно про Илью ремесло, и, думаю, заодно и про Боню, что это было. Собчак, ну если серьезно, я и правда виновата, и понимаю это. Я искренне считаю, что такой мудак с этими тезисами выгоден сейчас Сергею Владленовичу Кириенко. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. То есть Собчак фактически подтверждает, что это была борьба башни Кириенко с башней силовиков. Эта башня по башковитии и не хочет эскалации войны, на которой бизнес теряет невшибенные деньги. Что еще любопытно, Табак пробный выпад насчет СВК никак не комментирует, а переходит к прямым бандитским угрозам. «Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить». Значит, умная Ксюша попала в точку, а, скорее всего, сразу решила посидеть на двух стульях в каждой из башен. Ведь неизвестно, кто победит, крокодил или бегемот. В любом случае, ясно, в штабе промахнувшегося вождя штормит. Он это видит, все больше лютует. Но даже звери в стае всегда чуют, какая злоба от силы, а какая от слабости. И слабого сжирают. Подождем.
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступавшим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму. Журналист и блогер Леонид Соколов так отреагировал на преследование политика.
0: 10 июля Минюст России в очередной раз пополнил реестр иностранных агентов. Среди новых фигурантов оказался бывший депутат Госдумы Борис Надеждин. В 2024 году его выдвижение на президентские выборы вызвало большой общественный интерес. У пунктов сбора подписей выстраивались многочасовые очереди. Надеждин был единственным кандидатом, открыто выступившим против войны. Однако Центр избирком отказал ему в регистрации, сославшись на большое количество якобы недействительных подписей. Спустя 3 дня после внесения в реестр иноагентов Надеждина задержали в Москве. Уже вечером его отпустили, составив административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Формальным поводом стала ссылка на опубликованное еще в ноябре 2023 года видео с фотографией Алексея Навального. Однако задержание произошло вскоре после того, как 17 июня Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму по Мытищинскому одномандатному округу. Одновременно он начал сбор подписей под лозунгом «Мир, развитие, честные выборы, сильные города».
1: Художник Марат Гельман у себя в Facebook намекает, что плашка иноагента – это ни разу не привилегия.
2: Надеждин – иноагент. Даже мне, живущему больше 10 лет в Европе, не имеющему в РФ уже 5 лет ни дел, ни собственности, этот статус принес немало проблем. Отчасти людей пришлось дистанцироваться из-за опасения проблем с государством, так как бывает в России. А теперь представьте человека, пытающегося делать политику в России. Welcome, конечно, старинный товарищ в клуб, но и лучи поддержки.
1: Политик Виктор Шендерович считает, что Борис Надеждин остался в прошлом на позициях умеренного системного либерализма.
5: Какой выразительный сюжет с Борисом Надеждиным. Какого прилюдного труса празднует воровская власть. И как бесстыдно она это делает. Сам-то Борис Надеждин в политическом смысле остался там же, где был многие годы. На позициях умеренного системного либерализма. Сдвинулась за время войны, отъехала мозгами политическая система. И системный, тихий Надеждин, в роли мальчика для битья, многие годы прекрасно вписывавшийся в картину симуляционной путинской демократии, вдруг оказался по-настоящему опасен в предвыборном темном пейзаже времен горящей капотни и перспективы ракетных ударов ВСУ. Еще бы! На Старой площади помнят километровые очереди за Надеждина в 2024 году. И эти очереди им страшнее самого Надеждина. А ведь это было еще до всякой капотни. Война и ее последствия крепко достали россиян. Степень осознания причин различна, но достала-то всех. Она не нужна никому, кроме Путина, которого за поражение съедят свои же зетники и кучки воров, бенефициаров кровопролития. Любой политик, который выйдет сегодня на выборы под ясными антивоенными лозунгами, с требованием мира и возвращения России к нормальной жизни, без страха перед ВСУ и репрессиями, выиграет любые нормальные выборы в одну калитку. И иди потом, фальсифицируй, напрягай учительские комитеты. Ну, то есть, сфальсифицируют, конечно. Помнят руки-то. Но зачем эти хлопоты, если можно просто запугать репрессиями и поснимать с выборов всех этих либералов с жидкими бороденками? Яблоко, Надеждина. У воров подгорает, и они боятся. Правильно делают.
1: Политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет, что заигрывание даже системной оппозиции, какой бы она ни была в России, прекращается.
0: На Бориса Надеждина российские власти навесили ярлычок иностранного агента. Борису, видимо, передает привет реальный куратор российских псевдовыборов в Госдуму 2026 года, то есть ФСБ. Поигрались кириенковские политтехнологи, все эти дяди Саши Харичевы и ежи с ними, и хватит. Надеждина выносят с политического поля вслед за яблоком. Зачистка по полной, нельзя даже намека на человеченку допускать.
1: Художница Ольга Гражданкина у себя в Фейсбуке пишет, что Надеждину, скорее всего, придется уехать.
3: «Я переживаю за Надеждина и не понимаю, почему некоторые мои фейсбучные друзья веселятся по поводу его ареста и того, что он уже не исключает эмиграции. Очереди за Надеждина были глотком свежего воздуха. Как сказала мне одна юная барышня, с февраля 22 года я чувствовала себя просто говном, а тут появилась какая-то надежда, появился нормальный человек, который не бросил нас. Мы стояли в этих многочасовых очередях и видели много хороших лиц, антивоенных и честных людей, и молодых, и пожилых. Мы понимали, что его не допустят к выборам, но сбор подписей – это был законный протест против СВО, за который не закроют в тюрьму. Надеждин – простой русский мужик, который любит свою страну и не хочет, чтобы гибли люди с обеих сторон. Он не призывает к насилию, только лишь к миру, и честно говорит то, что многие думают, но сказать не могут по разным причинам. Он все время твердил, что из России не уедет, но вот… Арест, а ему 63 года, и здоровья для тюрьмы нет. Он сказал, что не сможет и 15 суток прожить в заточении. Значит, скоро уедет, как и сотни тысяч людей, любящих Россию».
1: Журналистка Елена Зеринская у себя в Фейсбуке пишет, что силовики таким образом намекают Надеждину, мол, пора уезжать.
4: Очевидно, власти видят перспективу, что люди из очередей за бензином переместятся в очередь, где собираются подписи за кандидата Надеждина. Борис на правах давнего знакомства и на правах избирателя, готового отдать за вас свой голос, очень прошу вас не подвергать свою жизнь опасности, и пока есть возможность, уехать. Вы не первый будете кандидат в президенты, которые живут, пользуясь правом политического убежища. Достаточно уже сидит ваших коллег из Яблока, 7, как и многих других. Добрались и до вас. Я понимаю, что вы остаетесь не ради героизма, это ваше чувство ответственности и самоуважения. Но вы еще пригодитесь стране живым и свободным. Ведь именно таких, как вы, очень мало. В стране крайностей политик-центрист – это как раз последняя надежда. Вот такая еще и игра слов получилась. Мне только новость сказали, что с вас не взяли подписку о невыезде. Намекают. Вот тут я впервые с ним согласна. Борис, жизнь не такая долгая, как кажется. Не пополняйте своей обнадеживающей фамилией мартиролог героев и просто список заключенных на перекличке. Жизнь и свобода действия дороже.
1: Юлия Латынина пишет в сети X, что посыл понятен.
4: Месседж совершенно понятен. Идет перед выборами тотальная зачистка политического поля. Типа, нам не нужна никакая позиция, в том числе пророссийская. Месседж: хотите работать в России и для России, занимайтесь чем-то другим, не политикой. И у меня двоякое щемящее чувство. И выборы эти никакие, и демократию я, в принципе, не люблю. Только вот человека очень жалко.
1: Про ситуацию с давлением на политика у себя в телеграм-канале, правда, нехотя, высказался Александр Невзоров.
5: На эту фигню можно было бы и не обращать внимания, но расклокотался интернет. Либералы и демократы пригорюнились, Надеждина не допустили к выборам. Ему пришлепали какую-то хилую статьишку УК и вывели из игры. Впрочем, все было корректно. Да, сцапали и погрузили, но с учетом былых заслуг ток был слабый, кислота разведенная, а бутылка на полшишечки. Разумеется, либерала, который собрался в Госдуму, подвергли и гражданской казни, и на агентству, но для его же блага. А то коллеги в думском сортире порвали бы толстяку анус после первого же заседания. Надеждин отлично послужил Кремлю. В этот раз его услуги не требуются. И чтобы не отсвечивал, толстяка переместили в обитель политических теней, во тьме и забвении шаркать по чертячьему говну.
1: Блогер Артемий Леонов пишет в CTX, что лучше бы такие политики, как Надеждин и Максим Круглов, оставались на свободе и в безопасности.
0: Простите меня ради бога, но я вообще не понимаю, в чем эндгейм Надеждина, Галямина, Яблочников и иже с ними. Оставаться в России и говорить все как есть, как какой-нибудь Яшин, это опасно и иррационально. Но это хотя бы морально обосновано, это действительно героизм, который может кого-то вдохновить. Оставаться в России и просто махать всем ручкой с посылом типа «смотрите, я относительно нормальный, у меня все политические амбиции, а что обо всем этом думаю, и так понятно», и так до тех пор, пока тебя неизбежно не посадят, не выдавят из страны или не заткнут окончательно. Вот это мне прям решительно непонятно, зачем и для кого. Чтобы кому-то было чуть приятнее проголосовать за Надеждина, чем за новых людей? Так его же плюс ко всему еще и не зарегистрируют никуда. Я не знаю, может, это изнутри России по-другому воспринимается, но лично меня бы гораздо сильнее воодушевляло, если бы Максим Круглов, Надеждин и прочие просто были на свободе и в безопасности. Это бы было более ценно.
1: Журналист Александр Подробинок пишет у себя в Фейсбуке, что все было понятно с самого начала.
5: Борис Надеждин очень смешной. В интервью «Медузе» он серьезно размышляет, каким путем ему теперь пойти. Путем Ленина или путем Навального. То есть уезжать или оставаться. Думаю, выбор давно сделан. Да и кто бы сомневался, ради чего была затеяна вся эта шумиха с очередными бессмысленными выборами. Какой-никакой, а все же политический багаж для трудоустройства в эмиграции. Ведь все было понятно с самого начала. Умный политик сам строит себе трамплин для удачного переезда. Рад бы ошибиться в отношении Надеждина, да вряд ли.
1: Философ, методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий пишет, что выход из этой ситуации только один.
0: Именно поэтому в данном конкретном случае мой совет однозначен. Если есть хоть какая-то возможность, то надо просто бежать, ползти в сторону, просочиться через границу, воспользоваться любыми возможностями и покинуть территорию этой психбольницы, которая неминуемо очень быстро превратится в еще один ГУЛАГ. Но даже если это получится, нельзя быть наивным идиотом. Мой отец говорил про таких наивных, что они из страны непуганных идиотов.
1: С вами был Антон Сергиенко и цитаты «Свободы». Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
1: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
2: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
3: И будет естественным процессом.
1: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
4: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, считает Алексей Зубец, директор Российского центра исследований социальной экономики. Впрочем, социологи с ним едва ли согласятся. Свежий индекс потребительских настроений россиян, по версии Левада-центра, впервые с октября 2022 года опустился ниже отметки в 100 пунктов. К макроэкономическим проблемам страны, пятый год, ведущий полномасштабную войну, добавляется топливный кризис. В Кремле, впрочем, уверены. Макроэкономические проблемы, но они у всех. Ведь помимо войны в Украине идет война в Иране, которая из-за событий в Армузском проливе касается гораздо большей страны-участницы. Поэтому можно чуть меньше опасаться инфляции, пойти навстречу крупному бизнесу и снизить ключевую ставку. По крайней мере, второй месяц подряд из Кремля именно такие сигналы и поступают. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с реалий на земле. Как топливный кризис сказывается на российской экономике, расскажем в нашем сюжете.
5: Уверенно заявлял на форуме Общероссийского народного фронта президент Владимир Путин. Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Спустя несколько дней продолжал успокаивающую риторику пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне таких заявлений властей экономист Сергей Алексашенко в своем новом докладе приходит к выводу: россияне начинают осознавать экономические последствия вторжения в Украину, и они нерадостные. 77% из 1610 опрошенных в июне респондентов напрямую связывают ухудшение экономической ситуации в стране с военными действиями. Каждый второй считает это влияние критическим. Лишь 12% опрошенных жителей России уверены, что война тем или иным образом положительно влияет на экономику.
6: Бензина нет, людей нет, прибыли нет.
5: Левада-центр также фиксирует падение индекса потребительских настроений россиян. Каждый третий респондент заявил об ухудшении своего материального положения за год. Впервые с апреля 2022 года в оценках россиян на будущий год негативные ожидания преобладают над позитивными. Директора Центра исследований социальной экономики Алексея Зубца эти данные не испугали. Он хоть и отметил, что россияне на текущие зарплаты могут позволить себе меньше мяса, хлеба и подсолнечного масла, но по остальным позициям, цитата, «покупательная способность выросла».
7: Жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно, потому что, в общем, живем мы сейчас лучше. То есть россияне в нашей стране никогда не жили лучше, чем они живут сейчас.
5: Зубцом не согласился лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
8: Заявление о том, что наши люди никогда не жили так хорошо, как сейчас, даже у меня вызывает острое желание притащить такого экономиста на рынок какого-нибудь провинциального города, где люди редко получают зарплаты выше минималки, и заставить его повторить сказанное слово в слово.
5: Миронов, которому в сентябре переизбираться в Госдуму, добавил, что это опасные заявления, которые злят людей. И обвинил экономистов в том, что многие из них стали жертвами Росстата, который всячески оправдывает неудачи финансово-экономического блока правительства. Удары украинских беспилотников по российским НПЗ спровоцировали масштабный топливный кризис. По данным оптимистичного, по мнению Миронова, Росстата, за неделю уже в 5 российских регионах плюс аннексированные Крым и Севастополь цены на бензин АИ-95 превысили 100 рублей за литр. Из-за дефицита топлива в России также подорожали грузоперевозки, в среднем на 20%. Издержки бизнеса в дальнейшем отражаются на финальной цене для покупателя. Но пока, уверяет Росстат, общая инфляция в России с 7 по 13 июля замедлилась до 0,17% против 0,30%. 1/100 недели ранее. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников осудил россиян, жалующихся на рост цен.
7: Там люди отдают здоровье, гибнут, а мы тут готовы разорвать власть из-за того, что сегодня украинцы дотянулись до НПЗ, из-за того, что нам стало жить не так комфортно. Великую Отечественную не ели, не пили, бесплатно работали ради победы.
5: Бердников поправился, что сегодня работать ради победы, цитата, конечно, никто не призывает, и призвал вести себя корректно.
1: А количество новых дел о банкротстве компаний в первом полугодии выросло на 21%, пишет «Коммерсант». И эта тенденция, по ожиданиям юристов, опрошенных изданием, сохранится как минимум до конца года. Среди пострадавших – IT-компании, ритейл, инфраструктурные компании и около ВПК-шные предприятия. Вот даже их это коснулось. Количественно по регионам в лидерах Москва, Подмосковье и Петербург. Но допускаю, там не то чтобы хуже бизнес-климат, просто компаний там побольше. И в пропорциональном соотношении получается, возможно, одинаковая картина, но именно вот количественном. Там компании больше, которые пострадали из-за текущей экономической ситуации. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
1: Хочется с вами обсудить эти все последние новости, которые накопились на фоне и войны, и топливного кризиса. На ваш взгляд, вот те проблемы, с которыми сталкиваются и потребители, и бизнес, это уже последствия топливного кризиса? Здесь хочется просто понять, отделить вот этот общий военный фон, уже 4 лет как тянущийся, от последних новостей.
9: Я бы все-таки начал с этого товарища, господина Зубца, который рассказал, что россияне так никогда хорошо не жили, как во время войны. То есть 5 лет развала экономики, развала промышленности, рекордных дефицитов бюджета, наращивания госдолга, всплеска цен, запредельно высокой ключевой ставки, которая выжигает любую инвестиционную деловую активность, погром малого бизнеса через повышение налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, там, отмена льгот для малого бизнеса. Но для Зубца это, видимо, действительно замечательная эпоха, потому что вот такие, как он, присосавшиеся к кормушке, к бюджету чиновники, обслуга чиновников там, в всяких институтах, вот он как раз работает в институте при Министерстве финансов, да, все эти депутаты, сенаторы, министры, у них все хорошо абсолютно, они на войне еще и хорошо подобогатились, приподнялись. Поэтому, ну вот видите, для кого война, для кого мать родна, и люди, которые стоят в очередях километровых по 10-15 часов за бензином, там 3-километровые очереди в Забайкале, в Иркутской области, ну я думаю, что Зубцу лучше было бы к ним не выходить из служебного автомобиля, не говорить им, как им повезло с этой замечательной жизнью. Вот, ну если говорить на полном серьезе, то обратите внимание, что вот эта топливная катастрофа, топливный кризис уже, ну, не получается никак его замолчать, не получается его никаким образом скрыть. Уже, значит, вот в Центробанке мы видели заявление, что это очень жесткий удар, скачок цен на бензин, на дизель по инфляции, по инфляционным ожиданиям. Современная экономика – это всегда экономика ожиданий, потребительских настроений. Если бизнес не ждет ничего хорошего, ждет удары беспилотниками, повышение налогов, ждет повышение там поборов, высокую ключевую ставку, падение уровня жизни населения, падение спроса, то не будет никаких у вас инвестиций, рабочих мест, модернизации, ну и, соответственно, люди тоже будут меньше тратить, больше сберегать, покупать валюту, снимать деньги с депозитов, ну, тем самым ведя, соответственно, там, к банковскому кризису, неплатежам и всему остальному. Значит, и вот поэтому ЦБ уже нам сказали, что они обеспокоены этой ситуацией, что инфляционные ожидания остаются крайне высокими. По оценке Центробанка, наблюдаемая инфляция в диапазоне 12,5-13% процентов у населения, а ожидания на год около 15-16%. И что вот они сейчас будут готовиться к тому, что ставку снижать, видимо, они не смогут 24 июля, и в лучшем случае будет пауза, хотя все понимают, что при таком инфляционном шоке ставку ключевую нужно поднимать, но это неизбежно усилит неплатежи, банкротство компаний, дефолты, соответственно, вот поэтому тот самый Герман Греф засуетился, запаниковал и сказал, что все, у нас все кредитные комитеты, инвестиционные комитеты проходят не по тому, как выдавать кредиты, а как их реструктурировать, как их рефинансировать, как идти навстречу заемщикам, которые не могут платить по кредитам, чтобы как-то им пролонгировать, реструктуризацию долго провести, сдвинуть платежи дальше. Ну и, соответственно, что все инвестиции остановились, 2 года в России вообще нет инвестиций, инвестиционный кризис, падают капитальные вложения, экономика деградирует, качество товаров падает, рабочих мест меньше, ну и, соответственно, вот говорит, надо ставку снижать. Ставку надо срочно снижать, бог с ним, с инфляцией, что она подскочит, что будет у нас инфляция, там, ну, понятно, официально 6%, реальная инфляция там 26%. Греф говорит, надо с этим смириться, главное сейчас дать больше денег, чтобы как раз-таки не допустить до банковского кризиса, до набега вкладчиков на банки и до, там, условно говоря, вот этого дефицита ликвидности, когда все меньше платежей по кредитам, все меньше денег притекает в банки по ликвидности, все больше оттуда денег изымают вкладчики. Вот эти там 1 900 000 000 000 рублей, которые сняли только за февраль-июнь текущего года, по 400-500 миллиардов рублей в месяц снимают россияне с банков. Вот Греф очень этим обеспокоен и говорит, что как бы, ну вот мы уже переохладили экономику, уже по сути дела стагфляция, падение, главное так...
1: Владислав, простите, я вас перебью, просто о ключевой ставке, об инфляции мне хочется немножко позже нам с вами поговорить, поскольку там сложилась любопытная, амбивалентная такая ситуация, которую хочется чуть шире нашим зрителям рассказать и показать по этому поводу сюжет. А сперва вернуться вот к текущим показателям, которые мы вот проговорили в сюжете. У меня такой вопрос возник. Если расходы на логистику растут, как вполне себе очевидно и логично, исходя из текущей ситуации, то каким образом снизилась общая инфляция по версии Росстата, как вы думаете? Ну, по крайней мере, такие данные они привели вот на это, за эту неделю.
9: Ну, смотрите, мы понимаем, что Россия – это очень большая протяженная страна, это десятки тысяч, тысячи километров плечо от производства там, до сбыта логистики, там, продажи на прилавке. Холодная страна, соответственно, логистика всегда играет большую роль. В среднем в структуре себестоимости и издержках около 15-20% в цене товара – это логистика, транспортное плечо, а это все дизель, бензин и прочее. Поэтому, когда мы видим цифры, что только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%, ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян, и, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо, бизнес боится поднимать цены, потому что к ним приезжает антимонопольная служба, приезжает прокуратура, силовики объясняют, что ни в коем случае нельзя подрывать стабильность, надо торговать себе в убыток, как хотите, крутить. Да? Вот. Но, соответственно, по этой причине уже многие аграрии заявили, что они будут забивать скот, что не будет кормов для, там, для животноводства, для там, кур, для свинины, для там, крупного рогатого скота, что зерно непонятно куда теперь вывозить, как его вывозить, оно будет гнить в полях, потому что солярку купить невозможно, и продавать себе в убыток просто невыгодно. Вот. Поэтому вот инфляцию, которую рисует Росстат, они пытаются сразу на всех стульях усидеть. То есть главный фактор, почему инфляция якобы затормозилась в 0,3% за предыдущую неделю, там до 0,17-0,18 за последнюю неделю, это прежде всего там какое-то якобы удешевление поездок в Юго-Восточную Азию. Как вы понимаете, вся Россия, вся страна стоит не в очередях на заправках, а в Юго-Восточную Азию поехал отдыхать в Таиланд и во Вьетнам, если верить Росстату. Да? Причем они убрали из этого индекса инфляции потребительской корзины перелеты по России. И там, где краски безумный рост цен, они как раз в том году исключили этот показатель из авиационного керосинового дорожания. Вот. И плюс отчасти вроде как первая неделя пошло некоторое снижение сезонных цен на продовольствие. Вот вообще в России должна была быть уже дефляция традиционная сезонная, она обычно в августе, в сентябре, начинается в июле, но уже, в принципе, на юге России, Краснодар, Ставрополь, Ростов, уже идет сбор урожая, и по логике цены должны были падать, начать уже в начале июля месяца, да, продовольственная должна быть дефляция, но на самом деле многие товары дорожают. Посмотрите, например, на красное мясо, на говядину, на свинину, да даже на курятину, цены на нее растут, причем растут быстрее, чем официальная инфляция, там по говядине выше 16%, даже Росстат фиксирует, реально гораздо больше. Вот, поэтому цифры эти, конечно, приписаны, цифры это вранье. Я думаю, что вот как по бензину рост официально год-году 23-25%, а реально больше там, 50% по многим регионам, а в Крыму там вообще по 200 рублей за литр, по 250. Ну, соответственно, у вас и по инфляции тоже цифра официально 6% последняя, которую Росстат показал, но реально, думаю, что около там, 20%.
1: Ну, давайте как раз перейдем вот к теме обсуждения такого, пока что заочного обсуждения ключевой ставки. Тут два лагеря такие сформировались, и есть ощущение, что у Кремля начался некоторый крен в противоположную сторону. Как-то они оптимистично весьма настроены в прогнозе инфляции, по крайней мере, если анализировать некоторые публичные заявления. Напомню, традиционно ставится за ориентир в российской экономике 4%, но прогнозы по самым разным критериям довольно-таки иногда очень сильно превышают эти самые 4%, и Центробанк не торопится снижать ключевую ставку, хотя крупный бизнес воет, бьет копытом. Временами к нему присоединяются даже региональные власти, отдельные конкретные чиновники. И вот любопытные диалоги происходят с Владимиром Путиным заочно, без присутствия Набиуллиной. Но упоминается она там, в этом кремлевском кабинете, в одном из, мы не знаем в каком именно. Все подробности расскажем в нашем сюжете.
2: У нас жулики не выживают, я так скажу.
10: Глава Якутии Айсен Николаев 14 июля рассказал Владимиру Путину о проблемах, с которыми сталкиваются бизнес региона.
2: Угольщики идут вперед, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на, конечно, нашу достаточно серьезную ситуацию внутри страны, где вот и сильный рубль мешает, честно скажу так, мы же экспортно ориентированная республика, и, конечно, высокая процентная ключевая ставка. Но я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться, достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
3: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
10: Это можно считать очередным намеком главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пора увереннее снижать ключевую ставку. Об этом не раз просил бизнес. 10 июня на совещании с правительством Путин уже говорил о снижении ставки. Примечательно, что тогда Набиуллиной на совещании не было. Она болела.
11: Принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает, особенно уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров.
10: Глава ЦБ выступает против резкого снижения ставки. Это, уверена Набиуллина, неминуемо ускорит рост цен. На последнем заседании регулятор снизил ставку, но всего на 25 базисных пунктов. В день встречи Путина с главой Якутии зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не может закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Заботкин, впрочем, высказался с осторожным оптимизмом.
7: Закрыть глаза на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе. Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году.
10: Годовой прогноз инфляции аналитики Центробанка повысили до 6,2%. 13 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что рост цен на топливо не должен стать основанием для повышения ключевой ставки. Заочную борьбу с политикой Центробанка продолжают и госкорпорации. Глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетовал. Чистая прибыль Ростеха упала на 42%.
0: К сожалению, у нас снижается чистая прибыль. Несмотря на то, что выручка у нас растет, и по сравнению с 2025-2024 году выручка выросла на 25%, а чистая прибыль снизилась на 42% и составила всего 76,4 миллиарда. То есть денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
10: Все из-за высоких процентных ставок по кредитам. Чемезов неоднократно публично критиковал руководство ЦБ, обвиняя его в игнорировании интересов бизнеса.
12: Где нет вообще топлива. Потом ты в очереди стоишь, можешь час отстоять, два, можешь 30 минут отстоять, как повезет.
10: Топливный кризис уронил деловую активность на дно, начиная с первых месяцев войны. Центробанк по итогам опроса 12 тысяч предприятий опустил индекс бизнес-климата до минус 6,3 пункта. Еще в мае было 0,9. Страдают и малый, и средний бизнес. Так, например, пишут ведомости, из-за экономии россиян компании-производители одежды массово погружаются в убытки. По итогам 2025 года 34% масс-маркета не досчитались прибыли, а среди продавцов премиальных марок таких уже 40%.
13: Легкая промышленность совсем не легкая промышленность, как может показаться, дамы и господа. Давайте начнем с того, что первое, средний сегмент, он всегда попадает под удар первым. То есть в любой экономическом кризисе средний сегмент всегда летит под откос, потому что ты и не там, и не там.
10: Тем временем уже несколько миллиардеров из числа богатейших людей России, в том числе и близкие к Владимиру Путину, по данным Bloomberg, за последний год вывели миллиарды долларов за границу. Они опасаются за судьбу российской экономики и изъятия активов и теперь инвестируют в криптовалюты, зарубежную недвижимость и частные инвестфонды.
1: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Я немножечко издалека хочу начать, вот дабы разобраться в природе вот этого вот декларируемого такого оптимизма со стороны Кремля. Раз за разом российские власти говорят, ну, на макроуровне у всех проблемы, гляньте, что там опять происходит в Армузском проливе. Вот господин Песков об этом 16 июля говорил очередной раз, сказал, трудности эти вот с российской экономикой не носят критического характера, у всех все плохо. А мне попадался на глаза материал Forbes о том, что нефть по 150 баксов за бочку мир уже не увидит, и действительно возобновление войны в Иране, оно приподняло ценник на нефть, но не очень сильно и высоко, как это было в начале конфликта именно в Иране. Почему так? Вот хочется узнать, поскольку все-таки какую-то дополнительную прибыль российский бюджет как будто бы ожидал и в прошлый раз, и наверняка не исключает и в этот.
9: На самом деле уже никто ничего хорошего там не ждет, это больше для такого внешнего потребления, для пользования, чтобы развешивать населению лапшу, что все мы контролируем, какие-то деньги будут. Нет, никаких денег там не будет. Если вы посмотрите на исполнение бюджета за там, март, апрель, май, июнь, то и посмотрите, какие были получены нефтегазовые доходы вот за эти 4 месяца, пока шло перекрытие Армузского пролива, то окажется, что дополнительные доходы составили меньше триллиона рублей. То есть в среднем в феврале, в январе доходы были 400-450 миллиардов, ну а там в моменте подскочили 650-700. Ну то есть триллион рублей при дефиците за январь-июнь в 5,7 триллионов рублей, при дефиците российских регионов только запланированным Минфином в 2 триллиона, а реально с учетом падения малого бизнеса, закрытия предприятий, ИПшников банкротства рекордные сейчас идут, соответственно, падение деловой активности, инвестиций, там регионы не доберутся гораздо больше денег, там дефицит будет около 3 триллионов плюсом. Плюс у них еще огромные расходы там на эти беспилотники, РЭБы, там НПЗ, на выплаты по контракту и прочее. Плюс пенсионный социальный фонд тоже будет, там дефицит в том году 1,2 триллиона, в этом больше. То есть там на самом деле в бюджетной системе дефицит может быть там 12-15 триллионов, и никакой, и даже за один месяц дополнительный нефтегазовый доход в 250-300 миллиардов, а это капля в море, ничего не спасает. Важный момент, что практически вот сейчас все больше объем нефтегазовых доходов, которые Россия могла бы получать, будет уходить на снижение цен на топливо. То есть вот это все топливо, которое Путин дал команду завозить там из Белоруссии, из Казахстана, когда в Казахстане у самих там нет избытка топлива, все там по контрактам долгосрочным продано, и у самих периодически бывает даже дефицит топлива, они закрывают границу, закупали в России на Омском НПЗ бензин и дизель. Но тем не менее, например, индийское топливо. Индийский бензин в Россию, значит, с учетом всех налогов, транспортировки, логистики, перевозки сначала дешевой нефти в Индию по бросовой цене в 45 долларов за бочку, оттуда обратно другими уже нефтепродуктовозами нужно везти будет бензин и дизель, страховки, все вот это будет приводить к тому, что бензин будет стоить из Индии там по 200 рублей. Соответственно, чтобы цены сбить, бюджет должен будет выплачивать компенсации нефтяникам и компаниям под санкциями. Это примерно там, вот 350 миллиардов рублей в месяц оплачивает бюджет по демпферу, так называемый по акцизу нефтяникам, чтобы они перерабатывали нефтепродукт и продавали его по цене не по мировой там, 150 рублей, а вот по когда-то российским 80 рублей условно. И на это уходил каждый третий рубль нефтегазовых доходов. Триллион заработали, 350 отдали нефтяникам. Сейчас нефтегазовые доходы сами по себе проседают, потому что нефть подешевела. Brent уже не 115 долларов, а 70-75. Urals, российская бочка, уже опять 45-50 долларов. То есть и доходы упали, и расходы на выплаты по индийским нефтепродуктам тоже они подскочат. То есть уже будет больше половины, а может быть там две трети нефтегазовых доходов будет уходить на субсидии, чтобы цены как-то сбить, чтобы они не улетели в космос. Вот, а это если еще удастся привезти это топливо. Поэтому нет, тут денег не будет. Обратите внимание, что счетная палата уже насчитала, что дефицит бюджета будет на 2 триллиона рублей больше, чем изначально планировал Минфин. Они об этом заявили еще до ударов по московскому НПЗ, по омскому НПЗ, по Салават-Нефтьорг-Синтезу Газпромовскому, вот недавно который был. То есть они уже тогда признали, что минус 2 триллиона. Я думаю, что реально, то есть триллион по нефтегазу, триллион по ненефтегазу. Реально цифры будут гораздо больше и по нефтегазу, и по ненефтегазу выпадение доходов. И расходы будут расти, особенно военные расходы, мы это видим по бюджету, что в среднем расходы растут на 17%, а особенно госзакупки. Госзакупки, по данным Минфина, за январь-июнь выросли на 47%, почти что в полтора раза, это все, что связано с войной.
1: И учитывая, вот, что поэтому этот оптимизм Кремля совершенно не подтверждается на практике, с чем вы связываете вот этот явный перекос позиции Путина в сторону бизнеса? Как будто Набиуллина в этой заочной битве с бизнесом между ключевой ставкой в одну сторону и в другую, она, ее позиция начала очень сильно как-то вот выступать, как-то проваливаться, что ли?
9: Ну, потому что когда у вас есть вероятность цунами банкротств, череды верных дефолтов, таких кросс-дефолтов, которые друг за другом тянутся, да, и завала банковской системы, я же случайно сказал вам про дефицит структурной ликвидности в российской бюджетной банковской системе. О нем говорят уже глава ВТБ Костин и глава Сбера Греф, и зампред Сбербанка Тарас Скворцов, известный макроэкономист, который прямо сказал, что набег вкладчиков на банки — это уже макроэкономическая угроза и удар по финансовой устойчивости, надо что-то с этим делать. Надо перестать пугать россиян заморозкой вкладов, нужно перестать повышать налоги, давить на малый бизнес, чтобы люди не снимали деньги, не прятали их под подушкой и не шли покупать товары там за кэш, условно говоря, за наличные. Вот. Но, тем не менее, 2,5 триллиона рублей дефицит банковской ликвидности, в начале года было 500 миллиардов, 5 раз выросла дыра потоку денег, соответственно, вот считайте, что она сейчас будет дальше нарастать. Поэтому Путин понимает, что ему уже вой на болотах, все требуют девальвации рубля хотя бы 90-100 рублей за доллар, чтобы хоть как-то могли российские товары, сырье конкурировать, соответственно, на мировом рынке, хоть какие-то доходы приносили, чтобы китайский импорт не добил, не загасил до конца остатки внутреннего какого-то производства, хоть и менее конкурентоспособного. Но это всплеск инфляции, поэтому Путин пока выступает сторонником более крепкого рубля, рассказывая, что якобы такой вот России валютный рынок сложился, спроса якобы на валюту нет. Вот. Но что касается ключевой ставки, да, вы правы, это абсолютное вмешательство в ЦБ, в политику Центробанка. Путин прямо дает понять, что ему плевать на то, что в России где-то там де юре написано в Конституции про независимость Центрального банка, что он сам самостоятельно проводит монетарную денежно-кредитную политику, там таргетирует инфляцию, устойчивость рубля обеспечивает. Он дает четко понять, что ему глубоко начихать на то, что там топливные кризисы, что бензин и дизель подорожали только официально там с начала года на 16%, а реально там на десятки процентов, что инфляция взлетает, что все говорят про стагфляцию, обрушение производства и растущие издержки, налоги. Но он говорит, снижайте ставку. То есть как бы вот в этой ситуации Набиуллина должна была бы 24 июля ставку поднимать, хотя бы краткосрочно, шоково, чтобы удержать деньги вкладчиков на депозитах, чтобы остановить отток денег с вкладов, чтобы хоть как-то сделать российские рублевые активы более привлекательными, чем там скупку бензина, дизеля, там тушенки и там покупки валюты, крипты. Вот. Но она понимает, что этого сделать не может, потому что вся гражданка сыпется. Если сейчас ставку поднять, то мы увидим безумный просто скачок банкротств, неплатежей, банковский кризис. То есть сейчас уже 10% активов банков токсичные, неплатежи превышают 10% по кредитам. И еще огромное количество реструктуризаций. Я думаю, что вот на эти 11 триллионов просрочки еще триллионов 20 реструктуризаций идет. То есть там реально плохих активов уже
1: Владислав, каждый... Владислав, вот, простите, я вас перебью снова, но хочется успеть задать вам этот вопрос. Тем любопытнее узнать, как вы думаете, что же повлияло на Путина. Дефицит знаний об экономике, дефицит адекватных советников по экономике, учитывая его тотальнейшее доверие к Набиуллиной, как показала практика последних лет. Или это скорее политический вопрос. Возможно, это лобби со стороны крупного бизнеса, но я сомневаюсь, что уж малые и средние могли бы на него повлиять.
9: Я думаю, что, во-первых, он, правда, ничего не понимает толком в экономике, хоть и целый кандидат экономических наук, но мы видим до какой разрухи, да, они довели ситуацию в стране с повышением налогов, санкциями совсем. Вот. Но вторая история, он понимает, что все очень плохо, что война продолжается, что удары по НПЗ и топливный кризис — это очень большой макроэкономический фактор неопределенности и кризиса, то есть это дальше может быть топливный коллапс, транспортный коллапс, гуманитарный кризис, пустые прилавки, провал сбора зерновых, удар по животноводству, растениеводству, ну и, соответственно, пустые прилавки и скачок цен на продовольствие, а уже продовольство ускорило рост. А в-третьих, он понимает, что, ну, действительно... скажем так, если зашатается банковская система, если пойдут вал неплатежей по кредитам, а вкладчики будут снимать деньги с банков, то банки в какой-то момент скажут: простите, ребята, в кассе денег нету, у нас тут не подвезли, поэтому это уже может спровоцировать тогда полноценную банковскую панику, набег вкладчиков на банки. Поэтому уже мы видим, что в Крыму лимиты там на 15 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч в месяц лимиты на снятие денег. МВД заявила недавно на какой-то конференции замминистра внутренних дел, что надо вводить лимиты на снятие денег населением, там не больше 50 тысяч рублей в месяц, потому что больше россиянам и не надо. Как бы, да, держите в банках, чтобы банки покупали на ваши депозиты, либо кредитовали военные предприятия, либо покупали облигации госзайма и кредитовали военные расходы, дефицит бюджета. Вот, поэтому я думаю, что он понимает, что ситуация очень плохая, и вот Чемезов, тот же самый лоббист, главный производитель вооружений, он уже 2 года кричит, что они там в убытках, что у них производство нерентабельное, что они уже работают в минус себе с такой ставкой, с такими налогами, со всем остальным. Ну, то есть, представьте, это говорит Чемезов, которого вливают триллион рублей гособоронзаказа. А что говорить о промышленных предприятиях, малом бизнесе, фермерах,
1: аграриях? Ну, да, не сказать, эти миллиарды, как получается, конечно, что он
9: поэтому выбирают зол, они выбирают гиперинфляцию, если коротко. Они выбирают гиперинфляцию.
1: Владислав, спасибо. У нас заканчивается время эфира, но я благодарю вас за этот разговор. Владислав Жуковский, экономист, о том, вот что вообще происходит с российской экономикой прямо сейчас и как топливный кризис накладывается на военный кризис продолжающейся войны. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. Во второй части интервью журналистке «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, а также о политике Владимира Зеленского.
4: Я видела видео, когда тебя водили на следственный эксперимент. И потом ты тоже рассказывала, как с тобой записывали интервью. Потому что мы часто, журналисты, мы видим только картинку, которую нам показывают пропагандисты. Конечно, мы не можем ей доверять или как-либо. Расскажи со своей стороны, как это происходит.
5: Когда так называемые следственные действия на месте происходили, все было очень просто. Нас привезли на место, где я вроде бы совершил вменяющееся мне преступление. В уголовном деле было указано, что 4 июня 2022 года я увидел в городе Северодонецк 2 местных жительниц, и потому что они жительницы Донбасса, я решил убить их из гранатомета. Но я оказался таким плохим стрелком из гранатомета, что я промазал, их я только ранил и повредил оконную раму. 4 июня я был в Киеве, тому есть множество доказательств. Наше подразделение во время полномасштабной войны никогда не было в Северодонецке вообще. И, соответственно, этого я совершить не мог. Хотя эти женщины, они, судя по всему, реально существуют. Они действительно получили ранения. Они получили ранения, даже это очевидно из самых материалов уголовного дела. Вследствие минометного обстрела этого их района россиянами, российскими войсками. То есть россияне их ранили.
4: Они твоим гранатомётом.
5: Потом, когда они заняли Северодонецк, они их нашли и вменили мне в вину то, что они были ранены. таким вот образом.
4: И вот следственный эксперимент, тебя приводят к этому дому.
5: Меня привозят туда, пристегивают наручником к военному полицейскому российскому, подводят к дому, говорят, подними руку, покажи на вот то окно. Потом переводят через дорогу, опусти руку, покажи на вот эту яму. Все.
4: А интервью, которое потом вышло на НТВ?
5: Это уже после осуждения в СИЗО. Приехало двое представителей Следственного комитета. Один для картинки в камуфляже в балаклаве с надписью «Следственный комитет».

0: все равно дома. Увидев во сне дома напротив мирных граждан, я решил их убить и победить жилой дом. С этой целью я произвел выстрел из противотанкового гранатомета в подъезд этого жилого дома напротив.
1: Все обвиняемые в ходе следствия дали признательные показания.
2: Макс, что было для тебя самое сложное в моральном плане за все эти 2,5 года заключения?
3: Ну, во-первых, когда я все-таки согласился подписать свидетельство против себя, это было очень некомфортное решение. Из тех вариантов, которые были мне предоставлены, оно было самым рациональным, безусловно. Я не понимал, до какой степени те, кто меня допрашивали, блефуют, когда они озвучивали свои угрозы. Но все-таки понимал, что вреда они могут причинить много.
2: А чем угрожали?
3: Угрожали, что расстреляют прямо сейчас во дворе СИЗО. Угрожали, что вывезут на место проведения следственного эксперимента и пристрелят при попытке к бегству. Или другой вариант, что меня посадят в камеру к заключенным, которые сотрудничают с администрацией, и дадут им указание издеваться надо мной. И это будет происходить так, что я каждое утро и каждый вечер буду проклинать свое решение не сотрудничать, что я не буду обменен, и что если я когда-нибудь выберусь оттуда, я буду сломлен и физически, и морально. Вот это были угрозы. Ну, или иной вариант был предложен. Ты подписываешь, мы тебя осуждаем как военного преступника и за очень короткое время меняем тебя, и ты на свободе.
2: Ты выбрал второе.
3: Я выбрал второе, потому что я понимал, что среди прочего, как я сказал, вреда эти люди могут причинить очень много. Задача выйти живым и по возможности целым из плена – это одна из главных задач, которые стоят перед любым пленным. И кроме этого я верил и понимал, надеялся, что я правильно понимаю, что любым моим признанием в плену в Украине не поверят, что им грош цена. И тем не менее это решение было некомфортным. И, в общем, довольно долгое время я мучил себя вопросом, насколько правильно я поступил. А кроме этого, конечно, особенно первый период пребывания в плену, в той части СИЗО Луганска, где содержались военнопленные, самым тяжелым было чувство страха. Не боли даже, а вот именно страха, как ожидание боли. Оно было общим для нас всех, кто содержались там. И столько оттенков страха, сколько я там испытывал, я, наверное, не испытывал никогда за всю свою предыдущую жизнь. Вот это опасение, что в какой-то момент не я буду контролировать мой страх, а он будет контролировать меня, это опасение оставалось. Да, к счастью, этого не произошло.
2: Получал ли ты информацию, в частности, как ты узнавал о том, что происходит?
3: Первые 8,5-9 месяцев я не знал ничего о том, что происходит. Нас содержали инкоммуникадо до фактически моего осуждения, а потом уже, когда осудили, перевели в другую часть тюрьмы, где сидели обвиненные по уголовным статьям. У них был телевизор, который работал круглосуточно, каждый день. И из этого потока пропагандистского шлака иногда можно было получить какие-то крупицы информации. Ну, иногда, например, в выпуске новостей бравурно рапортовали о том, как продвигаются российские победоносные войска под тем или иным населенным пунктом, нанося ущерб подразделениям украинских нацистов, как говорили российские пропагандисты. И из этого было понятно, что этот населенный пункт еще под нашим контролем, например. Или когда случился путч Пригожина, то вдруг внезапно посреди фильма внизу пошла бегущая строка по экрану, где призывали всех бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы. И мы поняли, что что-то происходит. Но приходилось о многом догадываться, конечно.
2: Хочу, чтобы ты рассказал, как ты держался, как ты учил при этом людей.
3: Да, было такое, что какие-то ментальные практики, составление текста в голове на разных языках, чтобы не забыть язык, составление молитв.
2: Английский.
3: Да, в том числе англоязычных текстов. И в одной из камер мы начали учить английский, я никогда раньше не преподавал его. Тут у меня были студенты, и один из них, самый старательный, по-моему, сделал неплохие успехи. Он описывал воображаемую ситуацию уже в конце на английском языке, как он проходит экскурсии по средневековому европейскому городу, потом заходит, естественно, в паб и заказывает виски. При том всем, что у нас не было ни текстов, которые можно было читать, ни ручки бумаги, которыми можно было писать, тем не менее это работало.
2: А он кто?
3: Он старший офицер национальной полиции Украины на пенсии. Он находился там под превентивным арестом.
2: Сейчас освобожден, не знаешь?
3: Я не знаю.
2: Какое было твое желание первое, такое бытовое после плена?

0: Я помню, что первое меня поразило после плена – это душ. Принятие душа, где ты можешь регулировать напор, регулировать температуру, где это не струя воды на голову, а распылитель, ну, то есть лейка. И то, что за тобой нет очереди голых мужиков, которые ждут, пока ты слегка намокнешь и потом намылишься, а ты можешь просто стоять и чувствовать, как струи воды стекают по коже. Если при этом ты еще и можешь поставить музыку, которая звучит не в твоей голове, а звучит извне, то это меня приводило в почти по-хорошему шоковое состояние.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
2: Ты участвовал в трех больших протестных процессах, которые в стране называются революция. Революция на граните, революция оранжевая, революция достоинства. Каждый раз люди выходили за право жить в демократической стране с европейскими, если так можно выразиться, или с либеральными, или с ценностями, за демократию, за свободу слова, за свободу человека, за реформы различные, антикоррупционные в том числе. И вот ты выходишь, и здесь президент и парламент ограничивают в один день полномочия или власть антикоррупционных органов, система, которая выстраивалась годами. Здесь существует единый марафон уже скоро 4 года, как существует оппозиция. Например, в лице бывшего президента Петра Порошенко обвиняет команду Зеленского в узурпации власти. Ты видишь признаки узурпации власти Владимиром Зеленским или его командой?
0: Ну, то, что произошла определенная централизация принятия решений, это очевидно, конечно же, но я не вижу ничего, что подпадает под термин узурпация, потому что узурпация – это незаконное присвоение и концентрация власти. У нас, по-моему, только сторонники российских нарративов могут сейчас говорить об этом, поскольку как раз все законно и легитимно, а то, что выборов в условиях военного времени, военного положения и оккупации части страны быть не может, ну, это факт, это прекрасно. Это просто прекрасно, потому что когда ты живешь в информационном поле российского телевизора, где все время мы побеждаем, мы идем вперед, у нас великий лидер, который нас безошибочно и непогрешимо ведет. Ну, конечно, есть коррупционеры кое-где там, но он вне критики, а с коррупционерами разбираются наши доблестные правоохранительные органы. Мы в кольце врагов, которые хотят нас уничтожить, но мы им не дадим, а мы им всем покажем, и все у нас прекрасно, а будет еще лучше. Собянин открывает очередное кольцо, и у нас потрясающие успехи на фронте. И это круглосуточно, и это каждый день, и это всегда. А потом ты выходишь, и тут заголовки о том, что ужас и кошмар, в стране коррупция, в общем, там зажимаются права и свободы, прокуроры покупают себе непригодность, и ты понимаешь, что это свобода слова. Вот, ура!
2: Ну, про свободу собраний тут, наверное, уж, мне кажется, нечего ставить вопрос задавать, да, потому что мы видели все эти многотысячные митинги да. Молодежи с картонками.
0: И не было, что интересно, даже поползновений со стороны власти, как-то их там разогнать, запретить и не пустить или еще что-то.
2: Тут у меня нет вопросов. Но, а можешь ли ты говорить о свободе слова в стране, где существует единый марафон, то есть телевидение, которое принадлежали различным олигархам и фактически создавали вот эту экосистему телевидения как такового во всей стране, объединены в единое вещание, куда по свидетельствам и уволенных журналистов, и оппозиции, и различных мониторинговых организаций не допускают фактически оппозицию с иной точкой зрения или кого-либо критикующей власть. Можем ли мы говорить в таких условиях о свободе слова полной?
0: Ну, полной свободы слова у нас, конечно, нет и быть не может в условиях военного времени прежде всего, потому что у нас есть запрет на разглашение определенных данных, и даже те, кто хотели бы их для своей работы просто иметь, а у них часто нет доступа, и это оправдано в условиях военного времени, что поделать. В условиях централизации системы принятия решений неизбежно, что есть определенное влияние на медиаполе, да, конечно. Но у нас как-то нет ни одной, наверное, сферы, где у нас все идеально. Но у нас все неплохо, а точно есть к чему стремиться. У нас при этом все те площадки медийные, которые не зависят от единого марафона, недостаточно свободны, я сейчас не буду говорить о финансовой составляющей, это отдельная тема, довольно болезненная, но они свободно достаточно развиваются, и в целом у нас все-таки в стране, насколько я могу понять сейчас, телевизор играет роль совершенно не ту, которую он играет в Российской Федерации. Вот там контроль над телевизором – это контроль над умами. Интернет вторичен. Интернет, как ни странно, это больше про развлечения, если речь идет о там, подавляющем большинстве населения. У нас же все-таки нет. У нас интернет, в первую очередь, включая такие очень рискованные медиа, как телеграм-каналы, это источник информации.
2: YouTube, Telegram.
0: YouTube, Telegram, да. Телевизор важен, но он не является вот монополистом или главным формирующим сознание. Поэтому у нас, даже если бы захотелось с помощью единого марафона вот совсем прикрутить гайки в головах, этого бы просто не получилось.
2: Ну а по твоему мнению, ты человек, который в медиа много-много лет, нужно останавливать историю с единым марафоном?
0: Ну, то есть как это, дорога ложка к обеду, да, в общем, или... Если более мне нравящуюся цитату приводить из американской поэтки и певицы Ани Дифранко, каждый инструмент – это оружие, если его держать правильно. Вот в свое время, в начале полномасштабного вторжения, была такая потребность, чтобы действительно как-то вот гармонизировать между собой подачу информации и помогать друг другу в условиях того, что многие редакции оказались не способны в полный рост работать. Надо ли это сейчас через уже более чем 3,5 года полномасштабной войны? Я, честно говоря, такой потребности не вижу. Я не вижу. Если от этого вред, ну вот тут вопрос, собственно, контролируемости контента единого марафона со стороны власти.
2: Ну, это главный вопрос.
0: Да.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
2: Последний вопрос по делам нынешним. Есть большая проблема, которая, как по мне, поляризует украинское общество, и об этом постоянно говорится. Работа ТЦК – это военкоматы в других постсоветских пространствах, это называется в постсоветских странах. Множество видео, особенно оно разгоняется российскими пропагандистскими ресурсами, но тем не менее оно имеет место быть, когда сотрудники ТЦК приходят, подходят к мужчинам на улице, применяют физическую силу, явно превышая свои полномочия, свои компетенции. И это постоянно обсуждается в обществе. У меня есть знакомые, которые уже несколько лет сидят дома, не выходят, мужчины, имею в виду, боясь попасть под ТЦК. Видишь ли ты в этом проблему? И понимаешь ли, если видишь, как ее можно решить?
0: Честно говоря, в этой сфере я не считаю себя экспертом, поэтому, наверное, если бы я знал, как решить, это либо значило бы, что я очень крутой эксперт, либо это бы значило, что я вообще об этом не думал, и поэтому с кондачка беру какие-то решения. Это проблема. Тут, точнее, несколько проблем взаимопереплетенных. Тут есть проблемы в коммуникации. Вообще, то, что у нас появилось слово «бутификация», которое я не люблю.
2: Бусики, да, куда их, да. Куда мужчин грузят, собственно.
0: Грузят, да. То, что будто бы вот это сплошь и рядом везде у нас происходит в Украине. Я, честно говоря, не был свидетелем ни одного случая бутификации за этот год. Ну, допустим, вычтем время, которое я не в Украине, но живу-то я в Украине. Да, у меня есть знакомые, которые таким образом оказались в силах обороны. Они были к этому готовы, в общем и целом. Да, они просто там как-то решали свои вопросы, которые либо не успели решить, либо как раз успели и попали под вот это. Но это скорее исключение. Более того, мои иностранные коллеги, когда приезжают в Киев, неоднократно уже было, что одно из первых сообщений, которые я получаю от них – откуда у вас на улицах столько мужчин? Ну, потому что действительно, те мои друзья и подруги, которые воюют с 22-23 года, ну, они очень часто тоже мне пишут, что я не люблю приезжать в Киев, потому что по улицам ходит очень много мобилизационного ресурса. А я, мол, никогда не знаю, кто эти люди. И насколько они могут быть на самом деле очень обоснованы и оправданы тут. А может быть и нет, и ты никогда не знаешь. Во всяком случае, с одной стороны, мне кажется, что проблема в коммуникации. Того, что происходит, и ставка на применение силовых методов в мобилизации, Я не думаю, что она достаточно продумана, как минимум, в части, собственно, не превышения своих полномочий сотрудниками ТЦК. То, что недавно начали использовать бодикамы в работе и фиксировать действия сотрудников ТЦК, камеры, установленные на них же, ну, по-моему, это неплохой шаг вперед в том плане, что доходит критика все-таки хотя бы в таком виде до кого-то. Но является ли это решением проблемы? Нет.
2: Я думаю, что есть другая проблема – отсутствие людей, нехватка людей в армии.
0: Да, конечно. Конечно, это происходит, потому что, опять же, ну, простите, человеческим ресурсом, тоже не люблю это словосочетание, но война на выживание с Россией – это война с несопоставимо более ресурсным противником. Да. Поэтому, конечно, вопрос нехватки, он есть. Но, опять же, почему я говорю о недостаточности коммуникации? Тут и речь и о мотивации тех, кто идет все еще в силы обороны. И о том, как это происходит. И о том, что все-таки мы не знаем, какие у нас потери, точные цифры засекречены. Но тоже создаваемая российскими пропагандистскими ресурсами картинка, что пойти в силы обороны Украины – это почти наверняка быть убитым или раненым, да, конечно, совершенно не соответствует действительности. Это, ну, это вранье. Но почему-то у людей закрепляется, конечно, более пессимистический сценарий в голове. Так что да, эту проблему надо решать. Возможно, надо менять сам подход к мобилизации. Но я буду излишне самонадеян, если я скажу вот сейчас, что я знаю как.
2: Ты был, кстати, уже за этот год успел побывать? Было ли у тебя такое желание, успел ли ты побывать у россиян, которые находятся в Украине в плену?
0: Да, не буду делать из этого секрета. Я посещал один из центров содержания российских военнопленных в Украине. Ну, конечно же, хотел сравнить условия, в которых находятся они, с теми условиями, в которых находились мы. И, ну, сказать, что разница очевидна, это не сказать ничего. Контраст разительный.
2: В чем заключается эта разница?
0: В общем и целом, все нынешние или бывшие колонии для отбывания наказаний похожи друг на друга. А центры эти, они на основании бывших учреждений исполнения наказаний. Но начиная с питания, с возможности приобретения продуктов и предметов первой необходимости, приобретения за деньги, которые выплачиваются за работу. Люди работают и получают зарплату за это.
2: Российские военнопленные.
0: Российские военнопленные в Украине. Конечно, у нас этого не было. Мы работать, в колонии мы работали, а о зарплате речи, конечно же, не шло.
2: Из того, что ты видел сам, или знаешь, или слышишь, издеваются ли украинцы над российскими военнопленными?
0: Я не слышал о таких ситуациях, во всяком случае, если речь идет о местах содержания российских военнопленных. Тем более, что все эти институции, они постоянно посещаются Международным комитетом Красного Креста, представителями миссии ООН по правам человека, других правозащитных организаций, представителями посольств. Там содержатся не только российские граждане, там содержатся и граждане других государств, которые, находясь в России, пошли воевать против Украины. И представители посольств этих государств имеют туда доступ. Поэтому я думаю, что даже если бы у кого-то и появилось желание проявить свою неприязнь из сотрудников этого центра к содержащимся там людям, у них просто не было бы такой возможности. Мы знаем, что были отчеты международные о случаях жесткого обращения с российскими военнопленными. Обычно речь идет о ситуациях сразу после взятия в плен. И все-таки, насколько я знаю, подобные сигналы, подобные сообщения, на них есть реакция украинского государства. То есть проводятся расследования служебные или открываются уголовные производства.
2: Почему?
0: Потому что это правило. Потому что мы, в отличие от государства-агрессора, для нас международное гуманитарное право и там Женевская конвенция, третья, об обращении с военнопленными, это не пустой звук.
2: Ну, каждый военный на условно поле битвы, вот на него только что вышли, его хотели убить, его жену изнасиловали, его город оккупировали, и он такой: пожалуйста, заведите руки за спину, вы военнопленные, я вам зачитаю ваши права.
0: Мы понимаем, что, конечно же, вот там и происходят подобные эксцессы, если они происходят, но жестокое обращение с сдавшимися в плен солдатами противника, оно уже ничему не поможет. Оно ничего не исправит. Это несправедливость, это месть. А это другое.
2: А ты хочешь мстить?
0: Я нет.
2: Почему?
0: Но я хочу справедливости.
2: А что для тебя будет справедливостью в этой войне?
0: Но это очень многослойное понятие. Есть юридический компонент. Для меня важно, чтобы те, кто принимали в ней участие на стороне государства-агрессора, те, кто отдавали преступные приказы, те, кто производили без преувеличения геноцидные действия по отношению к украинцам и украинкам, чтобы они были привлечены к уголовной ответственности, к юридической ответственности, чтобы был трибунал. Трибунал за по факту агрессии. Вот тот специальный трибунал, который сейчас создается в рамках Совета Европы. Для меня это важно. И для меня важно, чтобы все-таки была дана соответствующая оценка международная тому, что происходит, что это не просто какая-то локальная война между двумя государствами, что это агрессивная, империалистическая, геноцидная война России против Украины.
2: Я задам тебе тот вопрос, который, мне кажется, у тебя нет ответа на него. Мне кажется, ни у кого нет ответа на него. Но нам его постоянно задают зрители. Когда закончится война?
0: Я не знаю. Я не знаю, потому что пока не будет гарантий безопасности для Украины, война не будет закончена. В лучшем случае будут перемирия, после которых она будет продолжаться. Должны быть реальные механизмы обеспечения безопасности Украины. Ну, а в идеале, конечно, это я скажу, я так думаю. Пусть простят меня те, кто со мной не согласны. Распадом России в ее нынешней форме. Вот тогда это будет гарантия безопасности. Но это явно не на повестке дня сейчас.
1: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич во второй части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о плене и о том, как он оценивает политику украинских властей во время войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
10: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
11: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
12: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
13: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
14: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
15: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
17: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
18: Ваши письма часто задевают, большей частью косвенно, природу джаза, его принципиальные отличия от всех остальных музыкальных жанров. Вот об этом мы сегодня и поговорим. У микрофона всепроникающей свободы Дмитрий Савицкий, за пультом продюсера незаменимый Крис Кигин. В эфире ваши личные 49 минут джаза.

0: чего начать? С главного, пожалуй. Джаз держится на импровизации, на свободной импровизации. В этом его сущность, в этом его перманентная революционность. Джаз бесконечно свободен. Он не ограничивает исполнителя в средствах импровизации. Все отдано во власть таланта, воображения, новаторства, дерзости, право быть самим собой, передразнивать других, устанавливать планку на новой высоте. В отличие от классической музыки, где в целом царят строгие координаты, джаз предлагает тему лишь как сумму исходных данных. Дальше ты сам себе хозяин. Иллюстрация к вышесказанному после рекламного перерыва «Свободы».
1: Наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.

0: Европа – искушение, соблазн, угроза, колыбель цивилизации или рассадник всякого зла?
1: Или, быть может, просто наш общий дом, где начинается Европа и где кончается?
0: Многовековая история, политический плюрализм, многообразие культуры, экономические проблемы и человеческие трагедии.
1: Об этом и другом в программе «Радио Свобода. Континент Европа». Она выходит в эфир дважды в неделю, в понедельник в 19:10 и в субботу в 14:10 по московскому времени.
0: Повторение во вторник в 6:10 и 11:10, в воскресенье в 6:10, в 18:10 и в ночь на понедельник в 4:10. Программу ведут
1: Елена Коломиченко
0: и Джованни Бенси.

У микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Вот как развивают классический стандарт, кстати, попавший и в стихи Бродского, как «Высока луна», Джон Льюис, Милт Джексон, Перси Хис и Кани Кей, проще, участники современного джазового квартета MJQ. How High the Moon.

«How High the Moon» – «Как высока луна», выпущенный Несухи Эртегеном на фирме «Атлантик» диск современного джазового квартета «Пирамида». Джон Льюис играл на фортепиано, Милт Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Канни Кей на ударных. 150 лет назад наши предки отправлялись послушать Бетховена или Гумеля, Тальберга и Клементи, которые были великолепными импровизаторами. Но и до них Бах, Букстехуде, Бем и Пахельбель импровизировали точно так же, как в наши времена Лайонел Хэмптон, Эрл Гарнер, Милт Джексон, Дюк Эллингтон или же Луи Армстронг. Можно сказать, что с самого возникновения джаза и вплоть до наших дней джазовая импровизация следовала точно такой же технике, что использовалась и в староевропейской музыке, то есть гармоническим структурам. Еще один пример джазовой импровизации – тема Хоуджи Кармайкла «Звездная пыль». Великий мастер импровизации – тенор-саксофонист Бен Уэбстер. Запись 65-го года.

Stardust, звездная пыль, Бен Уэбстер, тенор-саксофон, Кенни Дрю, рояль, Нилс Хеннинг Орстед Педерсон, контрабас и Алекс Рил, ударные. Запись была сделана в Копенгагене в студии «Метроном» 5 сентября 1965 года. Напомню, однако, что вы коротаете время в компании вашего ДС в клубе 49 на частотах свободы. Продолжим. В начале прошлого века и здесь и зарыта та самая кусачая собака, тяга к импровизации в европейской музыке угасла. И нынче даже лидирующие солисты не всегда способны держать каденции открытыми для импровизации во время исполнения знаменитых классических концертов. В наши времена в классической европейской музыке ценится не импровизация, не полет фантазии, а аутентичность, близость к тому, как композитор желал, чтобы его произведение звучало. Историк музыки Иоахим Берент пишет, однако, что если мы исполняем концерт Вивальди или же сонату Генделя именно так, как композитор записал их, мы играем лишь голый каркас, скелет произведения. Настоящая мощь и свобода музыки Генделя и Вивальди, как и вообще всей музыки эпохи барокко и предбарокко, музыки солистов, была потеряна именно из-за этой тяги к аутентичности. Вот о чем стоит помнить, слушая джаз.

Giant Steps – гигантские шаги. Композиция Джона Колтрейна. Диск импровизации на темы Колтрейна, пианиста и друга Джона Маккоя Тайнера. Запись 91 года. Диск называется «Вспоминая Джона». А вот как развивает эту же тему Вуди Херман и его большой оркестр.

Giant Steps – гигантские шаги. Второй вариант темы Джона Колтрейна. На этот раз большой оркестр Чарльза Вудроу Хермана по кличке Вуди. Вуди Херман был лидером-певцом, кларнетистом. Он также играл на альт- и тенор-саксофонах. Он родился в 16 году и создал первый оркестр в 37-м, то есть в возрасте 21 года. В 67-м году он пересек Африку со своим оркестром и побывал за ржавым железным занавесом по знаменитому плану культурного обмена. Он был человеком щедрым, открывателем талантов. Диапазон его вкусов включал таких разных музыкантов и композиторов, как Джон Колтрейн, Фрэнк Заппа, Стэнли Кларк, Чик Корея, Тед Джонс и Билли Кобхэм. Почти что 50 минут джаза на самых длинных в мире коротких волнах. Свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий. Письмо от Джамбула С. из Алматы лишь косвенно касается джаза. Джамбула интересует, кто кроется за инициалами ДС. Он спрашивает, кто вы, чем живете, все ли у вас в порядке. Его также интересует, бывал ли я в Алмате первой из советских ссылок Троцкого. Он заодно предлагает назвать одну из улиц города именем Троцкого. Вот такая каша. Начнем с конца. До Алматы, где жил мой друг Саша Шайкин, с которым я тянул солдатскую лямку в Томске 7, я так и не добрался. Жалею. Жалею, что не увидел знаменитых гор и озер. Что касается Троцкого, то мне трудно понять, почему он должен быть мне интересен. Но еще один вампир, знаменитый тем, что противопоставил себя другому вурдалаку. Какая мне разница, что он предпочитал иную, чем гуталин группу крови? Право не пора ли оставить историю историкам и ввинтиться в не менее трагичное настоящее? Что касается улицы Троцкого в Алмате, я как-то себе не представляю улицу Геринга в Мюнхене, Герингштрассе, или же площадь Гиммлера в Берлине, бульвар Гитлера. Подобное в конце века возможно лишь на просторах бывшего нерушимого. Но отдохнем-ка в компании более здоровых и менее угнетенных черных джазменов, хотя бы Декстера Гордона. Вот отличная баллада под названием «Развешу-ка я мои слезы посушиться», вышедший на Blue Note диск Гордона под лаконичным названием «Go». I guess I'll hang my tears out to dry.

I guess I'll hang my tears out to dry. Развешу-ка я мои слезы посушиться. Декстер Гордон, тенор-саксофон, Сонни Кларк, рояль, Батч Уоррен, контрабас и Билли Хиггинс, ударные, Blue Note 84-11-2. Рекламный антракт свободы.

0: голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
7: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Будет экономического роста?
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. 49 минут джаза. Импровизация как сущность джаза. Подготовил и ведет передачу прозаик, поэт и переводчик Дмитрий Савицкий. Эфир 30 марта 96 года.
13: У микрофона Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Возвращаюсь к письму из Алматы. Джамбулу кажется, что работа на радио отличается от любой другой работы, что слава радиожурналистов беспредельна, что рассказывать о джазе – это какая-то небывалая привилегия. Он считает, что письма мне возят на грузовиках мешками и так далее. Поверьте, Джамбул – это самая обычная работа, такая же, как у учителя истории или, скажем, врача. То, что делает работу эту необыкновенной, это сами радиоволны. Но об этом чуть позже, после темы «Чако Рио» – «Текила» – «Трио» – «Веза Монгомери». «Текила» –

0: текила, то, чем накачиваются мексиканцы, добавляя лимонный сок, соль или сахар в свой национальный напиток. Уэс Монтгомери играл на гитаре, Рон Картер на контрабасе и Грейди Тейт на ударных, Рэй Барретта на барабанах конга. Запись 66-го года. 49 минут джаза, которые впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. У микрофона ваш ДС. Возвращаясь к письму Джамбола С. Человек во все времена создавал себе кумира. Монотеистические доктрины не уничтожили этой тяги. В наши времена актер, играющий исторического героя, важнее этого героя. В этом драма нашей эпохи. Средства массовых коммуникаций, радио, телевидение, телефон, компьютер, факс, электронная почта распространяют образ кумира со скоростью, равной реальному развитию событий. Любой человек, покинувший толпу, вышедший из толпы, из анонимности, из безвестности, становится героем, кумиром. Здесь есть о чем подумать, прежде всего, о самой толпе, о ее ревности ко всем отделившимся от массы, о ее желании самораспасться.
1: We call it Sister Mamie.

«Sister Mammy». Ричард Уильямс играл на трубе, лидер группы Юзеф Латиф на шинаи, Майк Нок на рояле, Эрни Фарроу на контрабасе и Джеймс Блэк на ударных. Филадельфия, 64-й год.

Итак, мы остановились на феномене кумира, на заинтригованности толпы, массы, теми, кто из толпы вышел, стал одиночками. Вот откуда берется интерес к радио и тележурналистам, к рок-звездам, само собой, к политическим лидерам. Вот откуда берется и ваше представление о том, что ДС должен быть кем-то особенным. На самом деле, я играю по правилам установленной игры, в данном случае по формуле формату 49 минут джаза. Это роль, а не весь человек. Ошибка думать, что, скажем, Борис

Джамбулес задел важную тему о личности и массе, о толпе и кумирах. Помните стадионы, набитые поклонниками Евтушенко? Вы думаете, дело было в поэзии? Как бы не так, в желании иметь кумира. Я как-то не могу себе представить Мандельштама или Ахматову в Лужниках. В любом случае, Джамбул, вы пишете, что учите английский. Мой совет – не ждите, когда вам переведут понимание средств массовых коммуникаций Маршала Маклюина или «Толпы и власть» Элиаса Канетти. В этих двух книгах вы найдете все ответы, а в джазе – реальную свободу творчества, утерянную в европейской музыке. Я ставлю напоследок «Южные улыбки» Киза Джаррета. Дьюи Редман играет на тенор-саксофоне, Киз Джаррет на фортепиано, Чарли Хейден на контрабасе, Пол Моушен на ударных, Гюерми Франко на барабанах конга. 75-й.

0: «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
1: 20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, видим Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
2: Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается государственность.
3: Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? Что все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. Что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
2: Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
3: Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
2: У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
3: Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
2: Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
3: Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. Здесь вот был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Зато не так повернулся, что не так сказал. И там он, мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
2: Все изменится?
3: Конечно.
2: Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
3: Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
2: Да,
3: вот мы в конце ноября.
1: Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
0: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Денег своих, к сожалению, у нас не так много для того, чтобы запускать какие-то инвестиционные проекты.
16: Как сломить упрямый Центробанк и снизить ключевую ставку? Пошептаться с Владимиром Путиным.
17: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться.
18: И будет естественным процессом.
16: Закрыть глаза на топливный кризис и инфляцию невозможно, считают в Центробанке. В Кремле, кажется, с этим теперь не согласны.
19: Текущая экономическая ситуация в целом стабильна. Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере.